образовательной деятельности по программам высшего, среднего, профессионального и дополнительного образования, а также для усиления научной и прикладной работы в интересах обороны и повышения эффективности управления подготовки кадров. Соответствующее распоряжение подписало правительство России. До завтрашнего утра в регионе ожидается сильный туман, об этом предупредили метеорологи. Также до 18.00 среды в области действует 4-й класс пожарной опасности. Сейчас в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, ветра с порывами до 16 метров в секунду и града. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, южный ветер 6-10 метров в секунду, температура воздуха ночью до +12. Это были новости региона.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Луц с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношки Нолискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформы «Россия – страна возможностей». Также министр сельского хозяйства России Оксана Луц и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Кроме того, в Клачеевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского и специализированного питания. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Ранее зерновые посеяны на 350 тысячах гектаров, сахарная свекла на 73. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет, сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно, виды на урожай неплохие. Губернатор Александр Гусев обсудил социально-экономическое развитие Новоусманского района с главой муниципалитета Татьяной Леонтьевой. В рамках развития внутри муниципальной пассажирской сети было запущено 5 новых маршрутов. Реализация программы софинансирования 50 на 50 позволила провести ремонтные работы в 6 образовательных учреждениях. Открытый зимой молодежный центр стал площадкой для проведения образовательных, патриотических и творческих мероприятий. Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании. В Воронеже стартовал чемпионат по программированию и информационной безопасности CyberCraft 2026. В торжественном открытии приняли участие заместители председателя правительства области Артем Верховцев и министр цифрового развития региона Денис Волков. Тематика чемпионата в этом году связана с историей Воронежа как колыбели российского кораблестроения времен Петра I. Команда строит флот и участвует в цифровых морских баталиях. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В Воронеже реорганизуют военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина, отделяют Сызранское и Челябинское высшее военно-авиационное училище. После реорганизации, которая завершится к 1 сентября, в академии останутся 18 тысяч работников. Академия сохранит статус главного учебного заведения, разделение проводят для концентрации образовательной деятельности по программам высшего, среднего, профессионального и дополнительного образования, а также для усиления научной и прикладной работы в интересах обороны и повышения эффективности управления подготовкой кадров. Соответствующее распоряжение подписало правительство России. До завтрашнего утра в регионе ожидается сильный туман, об этом предупредили метеорологи. Также до 18.00 среды в области действует 4-й класс пожарной опасности. Сейчас в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, ветра с порывами до 16 метров в секунду и града. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, южный ветер 6-10 метров в секунду, температура воздуха ночью до плюс 12. Это были новости региона.
0: Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношки Нолискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформы «Россия – страна возможностей». Также министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Кроме того, в Клочеевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского и специализированного питания. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Ранее зерновые посеяны на 350 тысячах гектаров, сахарная свекла на 73. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет, сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно, виды на урожай неплохие. Губернатор Александр Гусев обсудил социально-экономическое развитие Новоусманского района с главой муниципалитета Татьяной Леонтьевой. В рамках развития внутри муниципальной пассажирской сети было запущено 5 новых маршрутов. Реализация программы софинансирования 50 на 50 позволила провести ремонтные работы в 6 образовательных учреждениях. Открытый зимой молодежный центр стал площадкой для проведения образовательных, патриотических и творческих мероприятий. Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании. В Воронеже стартовал чемпионат по программированию и информационной безопасности CyberCraft 2026. В торжественном открытии приняли участие заместители председателя правительства области Артем Верховцев и министр цифрового развития региона Денис Волков. Тематика чемпионата в этом году связана с историей Воронежа как колыбели российского кораблестроения времен Петра I. Команда строит флот и участвует в цифровых морских баталиях. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В Воронеже реорганизуют военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина, отделят Сызранское и Челябинское высшее военно-авиационное училище. После реорганизации, которая завершится к 1 сентября, в академии останутся 18 тысяч работников. Академия сохранит статус главного учебного заведения, разделение проводят для концентрации образования.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Министр сельского хозяйства России Оксана Лут с рабочим визитом посетила Воронежскую область. Вместе с губернатором Александром Гусевым она побывала в селе Аношкино Лискинского района на экоферме Натальи Сухановой, победительницы конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса платформы «Россия. Страна возможностей». Также министр сельского хозяйства России Оксана Лут и зампред Госдумы Алексей Гордеев вместе с губернатором Александром Гусевым осмотрели несколько агропредприятий. В селе Нижний Мамон делегация оценила новый молочно-товарный комплекс группы «Агроэко» на 3500 фуражных коров. Кроме того, в Клочеевском районе гости посетили завод группы «Молвест», первую в России площадку по производству сухих ингредиентов для детского и специализированного питания. Также делегация ознакомилась с ходом посевной. Ранее зерновые посеяны на 350 тысячах гектаров, а сахарная свекла на 73. Аграрии приступили к севу кукурузы, сои и подсолнечника. Александр Гусев сообщил, что проблем с ресурсами нет, сроки сева из-за погоды сдвинулись незначительно, виды на урожай неплохие. Губернатор Александр Гусев обсудил социально-экономическое развитие Новоусманского района с главой муниципалитета Татьяной Леонтьевой. В рамках развития внутри муниципальной пассажирской сети было запущено 5 новых маршрутов. Реализация программы софинансирования 50 на 50 позволила провести ремонтные работы в 6 образовательных учреждениях. Открытый зимой молодежный центр стал площадкой для проведения образовательных, патриотических и творческих мероприятий. Кроме того, на встрече рассмотрели вопросы подготовки к летней оздоровительной кампании. В Воронеже стартовал чемпионат по программированию и информационной безопасности CyberCraft 2026. В торжественном открытии приняли участие заместители председателя правительства области Артем Верховцев и министр цифрового развития региона Денис Волков. Тематика чемпионата в этом году связана с историей Воронежа как колыбели российского кораблестроения времен Петра I. Команда строит флот и участвует в цифровых морских баталиях. Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В Воронеже реорганизуют военно-воздушную академию имени Жуковского и Гагарина, отделя Сызранское и Челябинское высшее военно-авиационное училище. После реорганизации, которая завершится к 1 сентября, в академии останутся 18 тысяч работников. Академия сохранит статус главного учебного заведения. Разделение проводят для концентрации образовательной деятельности по программам высшего, среднего, профессионального и дополнительного образования, а также для усиления научной и прикладной работы в интересах обороны и повышения эффективности управления подготовкой кадров. Соответствующее распоряжение подписало правительство России. До завтрашнего утра в регионе ожидается сильный туман. Об этом предупредили метеорологи. Также до 18.00 среды в области действует 4-й класс пожарной опасности. Сейчас в регионе объявлен желтый уровень опасности из-за грозы, ветра с порывами до 16 метров в секунду и града. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Южный ветер 6-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 12. Это были новости региона.
2: Проверено временем. Наше радио. Музыка поколений.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТЕО, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже в честь Дня медицинской сестры наградили лучших представительниц этой профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в Воронежской области в системе здравоохранения трудится около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награды от регионального Минздрава и областной думы. Поздравления благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Мушеров. Что такое операционная сестра? Палатная сестра, сестра в реанимации. Это без права сна. Если надо идти спасать человека, неважно, врач, фельдшер, медсестра, все мы идем и спасаем. У нас работа такая, отметил Игорь Барин. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала спецоперации спасают жизни на передовой. В Воронежской области летом планируют трудоустроить около 5000 подростков. Об этом сообщила министр труда Майя Мандрыкина в ходе пресс-конференции. В прошлом году работу нашли 6000 школьников, в том числе и в агросфере. Сейчас уже трудоустроено 1700 человек. Подростки могут работать в школах, общепите, промышленности и сельском хозяйстве, помощниками зоотехников и агрономов. Зарплата от 10 до 20 тысяч рублей, продолжительность рабочего дня 14-15 лет до 5 часов, для 16-18 лет до 7 часов. Нужны паспорт, медсправка, согласие родителей. А с 15 лет договор можно подписывать самостоятельно. Вакансии размещены на портале «Работа России». Президент России Владимир Путин отметил заслуги 13 жителей Воронежской области. За трудовые успехи и многолетнюю работу почетной грамоты президента награждены главы Бобровского района Анатолий Балбеков и Новоусманского района Татьяна Леонтьева. Благодарность объявлена главам Подгоринского, Хохольского, Каменского, Иртильского, Верхнемамонского и Нижнедевицкого районов, а также трем врачам и старшей медсестре клинической больницы РЖД «Медицина». За заслуги в спорте и физкультуре благодарность получила заместитель директора спортшколы Олимпийского резерва номер 25 Ирина Полякова. Воронежская область присоединилась к всероссийскому проекту «Земля памяти», который реализует Комитет семей воинов Отечества. Инициатива направлена на сохранение исторической памяти об участниках специальной военной операции, увековечение их подвига и укрепление преемственности поколений. Ранее в Петрозаводске на территории мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата» заложили землю с мест боевых действий, собранную в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Брянской, Курской и Белгородской областях. Теперь эстафету приняла Воронежская область. Воронеж не может остаться в стороне. За каждым солдатом, за каждым воином стоит его родная семья. Первый шаг уже сделан, но впереди большая важная работа, отметили организаторы. Это были новости региона.

Однако хочешь эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну а я тебе никто.

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить тебя ничем. Танцуй с другими.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код город.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: как бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже в честь Дня медицинской сестры наградили лучших представительниц этой профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в Воронежской области в системе здравоохранения трудится около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награды от регионального Минздрава и областной думы. Поздравления, благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Мушеров. Что такое операционная сестра? Палатная сестра, сестра в реанимации. Это без права сна. Если надо идти спасать человека, неважно, врач, фельдшер, медсестра, все мы идем и спасаем. У нас работа такая, отметил Игорь Банин. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала спецоперации спасают жизни на передовой. В Воронежской области летом планируют трудоустроить около 5000 подростков. Об этом сообщила министр труда Майя Мандрыкина в ходе пресс-конференции. В прошлом году работу нашли 6000 школьников, в том числе и в агросфере. Сейчас уже трудоустроено 1700 человек. Подростки могут работать в школах, общепите, промышленности и сельском хозяйстве, помощниками зоотехников и агрономов. Зарплата от 10 до 20 тысяч рублей, продолжительность рабочего дня 14-15 лет до 5 часов. Для 16-18 лет до 7 часов. Нужны паспорт, медсправка, согласие родителей. А с 15 лет договор можно подписывать самостоятельно. Вакансии размещены на портале «Работа России». Президент России Владимир Путин отметил заслуги 13 жителей Воронежской области. За трудовые успехи и многолетнюю работу почетной грамоты президента награждены главы Бобровского района Анатолий Балбеков и Новоусманского района Татьяна Леонтьева. Благодарность объявлена главам Подгоринского, Хохольского, Каменского, Иртильского, Верхнемамонского и Нижнедевицкого районов, а также трем врачам и старшей медсестре клинической больницы РЖД «Медицина». За заслуги в спорте и физкультуре благодарность получила заместитель директора спортшколы Олимпийского резерва номер 25 и Ирина Полякова. Воронежская область присоединилась к всероссийскому проекту «Земля памяти», который реализует Комитет семей воинов Отечества. Инициатива направлена на сохранение исторической памяти об участниках специальной военной операции, увековечение их подвига и укрепление преемственности поколений. Ранее в Петрозаводске на территории мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата» заложили землю с мест боевых действий, собранную в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Брянской, Курской и Белгородской областях. Теперь эстафету приняла Воронежская область. Воронеж не может остаться в стороне. За каждым солдатом, за каждым воином стоит его родная семья. Первый шаг уже сделан, но впереди большая важная работа, отметили организаторы. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Кому из воронежцев положена новая семейная налоговая выплата? Театральный поезд привезет в Воронеж спектакли из соседних регионов. Найден простой способ снизить плату за мобильную связь в 2 раза. Какие болезни лечат воронежские санатории и как попасть туда бесплатно? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже в честь Дня медицинской сестры наградили лучших представительниц этой профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в Воронежской области в системе здравоохранения трудится около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награды от регионального Минздрава и областной думы. Поздравления, благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Мушеров. Что такое операционная сестра? Палатная сестра, сестра в реанимации. Это без права сна. Если надо идти спасать человека, неважно, врач, фельдшер, медсестра, все мы идем и спасаем. У нас работа такая, отметил Игорь Балин. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала спецоперации спасают жизни на передовой. В Воронежской области летом планируют трудоустроить около 5000 подростков. Об этом сообщила министр труда Майя Мандрыкина в ходе пресс-конференции. В прошлом году работу нашли 6000 школьников, в том числе и в агросфере. Сейчас уже трудоустроено 1700 человек. Подростки могут работать в школах, общепите, промышленности и сельском хозяйстве, помощниками зоотехников и агрономов. Зарплата от 10 до 20 тысяч рублей, продолжительность рабочего дня 14-15 лет до 5 часов, для 16-18 лет до 7 часов. Нужны паспорт, медсправка, согласие родителей. А с 15 лет договор можно подписывать самостоятельно. Вакансии размещены на портале «Работа России». Президент России Владимир Путин отметил заслуги 13 жителей Воронежской области. За трудовые успехи и многолетнюю работу почетной грамотой президента награждены главы Бобровского района Анатолий Балбеков и Нового Усманского района Татьяна Леонтьева. Благодарность объявлена главам Подгоринского, Хохольского, Каменского, Иртильского, Верхнемамонского и Нижнедевицкого районов, а также трем врачам и старшей медсестре клинической больницы РЖД «Медицина». За заслуги в спорте и физкультуре благодарность получила заместитель директора спортшколы Олимпийского резерва номер 25 Ирина Полякова. Воронежская область присоединилась к всероссийскому проекту «Земля памяти», который реализует Комитет семей воинов Отечества. Инициатива направлена на сохранение исторической памяти об участниках специальной военной операции, увековечении подвига и укрепление преемственности поколений. Ранее в Петрозаводске на территории мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата» заложили землю с мест боевых действий, собранную в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Брянской, Курской и Белгородской областях. Теперь эстафету приняла Воронежская область. Воронеж не может остаться в стороне, за каждым солдатом, за каждым воином стоит его родная семья. Первый шаг уже сделан, но впереди большая важная работа, отметили организаторы. Это были новости региона.

сделано в России. Наше радио. Проверено временем. Радио. Музыка поколений. Массовая информация. Наше радио. Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 8 минут в столице. Сегодня среда, 13 мая. Время неумолимо летит и приближает нас к одному из главных событий этой весны. Это, конечно, к фестивалю «Наши в городе», который пройдет 23 мая в Санкт-Петербурге. В Большом Ледовом дворце. И вот мы 17 числа уже выезжаем. С 18 по какой, Янка?
3: 24-е
4: будет студия, Саш. С понедельника по пятницу, если
3: ты про студию. Но мы будем до 24 числа. Доброе утро.
2: С понедельника по пятницу, да. Следующая неделя в Санкт-Петербурге. Доброе утро.
4: Доброе
2: Поэтому,
4: утро.
2: Если у вас будет время, возможность прийти к нам в студию, вот, пообщаться, мы, конечно, рады с 7 до 11, пожалуйста.
4: Да.
2: Позже нет.
3: Вообще, я скажу по секрету, мы будем там не с понедельника, а уже с этого воскресенья, потому что мы прям вот рано утром в воскресенье к вам отправляемся, друзья, и будем...

0: Уже ходить. Я тут уже наметился, столько, столько маршрутов.
1: Говори, нет, будем.
0: Куда-то...
2: Будешь, да. Я прошу, я тоже не понимаю.
0: Ну куда-то же я вас вытащу все равно. Сашка вот уже подписался, значит, на театр со мной, понимаешь?
2: Я 300 раз уже пожалел, что билет купил.
1: Я тебе говорил.
0: Все?
1: Ну я уверен, что мы вдвоем чудесно сходим.
0: Конечно, сходим. Мы еще и тебе билет купим, Гарри.
1: Я в баню иду в этот день.
2: Вслух не говорить, что за театр, я прошу, прошу.
1: А сама студия наша выездная будет находиться в Государственной академической капелле. Ну, или капелла. Для многих так понятнее. Набережная реки Мойки, 20.
0: Там... Ну, люди же по старой доброй традиции прямо во время эфира смогут к нам приходить.
1: Да, конечно. Красотища. С 7 до 11 утра внутри всего этого архитектурного ансамбля капеллы есть такой дворик, там есть галерея. В нее можно отдельно прямо с улицы зайти, и, соответственно, там есть окна. Можно посмотреть в окна, как мы там работаем, а можно к нам зайти фотографироваться, если вдруг
2: в окна
1: хотите. Да, в окна, Саша, в окна, в окно. Хорошо, так, хорошо. Может быть, тебе будет комфортно. Саша очень переживает за питание, где он будет завтракать.
0: Ну, не только Саша, я, кстати, тоже переживаю.
1: Нет,
0: ну,
1: для Саши завтрак — это же святое. Он приезжает на работу в эфир и уже сидит с завтраком.
0: Уже, я еще дома позавтракала. Я сегодня съел кашу с утра. Как я без каши там?
1: Будете
0: в Питере
1: питаться культурой и искусством утром. А в обед и вечером уже какими-то земными вещами. Дорогие друзья,
2: землей.
1: Всем доброе утро. Но пока мы в Москве, у нас еще будет одна новость прекрасная на этой неделе, связанная с нашей музыкой, вот так скажем. И мы уверены, что она вас тоже очень порадует.
2: Это, конечно, король интриг вообще.
1: Ну, как могу, извините, Александр. Как могу.
2: Хорошо, спасибо. Будем теперь жить, ерзать.
1: Доброе утро. Поехали.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Neo Classic Orchestra приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
7: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 20 минут. Столица. Сегодня 13 мая. Сегодня у нас уже среда. До 22 градусов синоптики обещают нам тепла сегодня.
4: Увидел вчера ролик в интернете и задумался. И предлагаю об этом поговорить. Там список. Я его сейчас вам зачитаю. Это я с саксофоном за 500 000, лигатурой за 15 000 рублей, мундштуком за 50 000 рублей, тростью за 600, образом за 20 000 рублей, образованием 15 лет, опытом работы 15 лет, иду играть за 3 000 рублей. Девушка-саксофонистка вот, задается этим вопросом.
5: Это суровая правда жизни, Гарри.
3: Не, ну слушайте, если говорить о, вот, так сказать...
4: вложениях и расходниках?
3: В антураже, да, то, наверное, это очень важно. Я вот, когда вот играл на барабанах, у меня были недорогие барабаны, не самые дешевые, но и не самые дорогие. Просто недорогие. Но когда я поменял тарелки, все зазвучало совершенно по-другому. Они были намного там... Ну, нормальная тарелка стоит от 12 000 рублей одна. Вот я поменял их раз, два, три. Три. И ты совершенно... Этого никто не видел, к сожалению. Но я вообще играл бесплатно. Но это все равно совершенно другое звучание. И ты себя как бы чувствуешь. Знаешь, это как прийти на какое-нибудь мероприятие в хорошем костюме, неподготовленном.
5: Да. Вот ты, вот, и получится лучше, чем ты готовишься плохо одет.
3: Тебе нужна лекция, а ты все свое время потратил на то, как будешь выглядеть. Но и это вот самое главное.
4: Все же зависит от профессии. Для кого-то главное внешний вид, а для кого-то главное, что ты говоришь, если ты про лекцию, и как ты говоришь.
3: Я тебе просто конкретный пример
5: привел. Мне кажется, Саша имел в виду, что ты когда просто выглядишь круто, ты чувствуешь себя соответствующе, и слова льются сами. Да. Понимаешь, вот без всякой подготовки.
4: Ну вот кто-то скажет, там, есть ли разница? Я понимаю, что для профессионалов, для тех, кто разбирается, наверное, конечно, разница огромная. Я про обычных людей, вот если мы говорим, ты приглашаешь на корпоративное мероприятие саксофониста, вот обычный человек поймет саксофон, звучит за 500 000 или это саксофон за, ну, не знаю, там, 100 000 рублей, или там...
3: Обычный, наверное, нет.
5: Не каждый поймет.
3: Ну, я тут бы точно
5: не
3: понял.
5: Но есть люди, которые почувствуют.
4: Безусловно.
5: Это так же вот как художники, смотри, да, тоже. Вот когда не рисуешь сам, не задумываешься, и вот иногда кажется, почему там та или иная картина, я не говорю про какие-то предметы высокого искусства, да, я, ну, вот просто вот почему там какие-то местные умельцы, например, продают свои работы задорого. А ты когда посчитаешь, вот сколько стоят эти все холсты, кисти хорошие, сколько стоят эти краски, просто космических денег. Вот, ну, я как человек, который рисовать любит, но я рисую местечково, ну, просто сама для себя. Но вот у меня тоже арсенал красок дома всевозможных. И вот когда просто задумываешься о том, сколько это все стоит денег, это просто ужас.
4: Но вот помимо опыта, безусловно, это там
5: опыт, образование,
4: да, это
5: годы.
4: Как бы отдельная история. У многих профессий есть расходники. Да, которые никто не считает. Ты как бы считаешь и оцениваешь итоговую стоимость. И
5: да.
4: Говоришь, там, дорого для тебя это или недорого. Но если мы сейчас образование, это понятно, и опыт, безусловно, тут мы сейчас это за скобки вынесем, но есть еще какие-то вещи, которые называются там расходниками, инструментами, которыми тот или иной профессионал пользуется. Ну, например, там, я не знаю, вот там, парикмахер, да, наверное, он может ножницами или там машинкой работать за там, 5-10 тысяч рублей или за 100 тысяч рублей или еще дороже. И, соответственно, никто не считает, сколько у него стоит инструмент и сколько у него, во сколько ему обходятся расходники. Все считают итоговую сумму. Говорят, нет, это дорого.
5: Гончарные мастерские. Вот смотри, тоже, да, казалось бы, там глина, ну что там, ну вот ты
4: я
5: сидишь,
4: знаю,
5: там лепишь, а на самом
4: глина.
5: Деле это все ужасно дорого. Глина, эмаль, все эти печи сколько стоит, чтобы это все обжечь.
4: Печи для обжига тоже.
5: Просто невероятно. Это все очень дорого на самом деле. Поэтому и все предметы искусства, так или иначе, а парикмахеры это тоже
4: искусство. Я вообще сейчас говорю о всех профессиях, о которых мы даже иногда не задумываемся. И предлагаю нашим слушателям поговорить. Если вы обладаете той или иной профессией, которая помимо опыта и образования требует еще расходников, но люди не задумываются, сколько это стоит, может быть, вы нам сейчас озвучите цены, да, вот ваши... не вашей работы,
3: а расходников.
4: Расходников, и что вы используете. Может быть, тогда люди начнут понимать чуть лучше и ценить.
3: Да, вот я сказала, что там предметы искусства, люди искусства. На самом деле искусство присутствует в любой профессии. Вот так вдуматься, оно везде присутствует.
4: Не, ну давай сейчас не будем философствовать. Мы сейчас
5: творческий
4: на землю
5: подход.
4: Все-таки спустимся.
3: Гардер, плиточник, там тоже искусство. Выложить так круто плитку, это искусство.
4: Вот ты радиоведущий. У тебя какие расходники?
3: На шмотки. Я должен прилично выглядеть.
4: Тебя никто не видит.
5: А микрофон хороший.
4: Подожди, я сейчас говорю, это работа тебе предоставляет.
3: Это раньше.
5: Не всегда.
3: Это раньше тебя никто не видел. А сейчас тебе любой может написать, что ты жирная свинья.
4: Но все равно напишут, что ты жирная свинья, старый и плохо одетый. Неважно, как ты выглядишь.
5: Да, сходите, девчонки. Ну, платье найти, к парикмахеру сходить, макияж сделать, маникюр,
3: наверное,
5: педикюр.
3: Наверное, для профессии действительно никаких. Вот. Это все наши, как бы, придумки. А ну, у нас, наверное, никаких расходников. Ты можешь ходить хоть в трикольниках на работу.
4: Наш.
3: И вообще не мыться, не стричься.
4: Коньячок, простите. Если хотите, это по твоему личному...
3: Это наши личные беды.
5: Да.
4: Пожалуйста, пишите, рассказывайте про свою профессию, про свой опыт, про свои расходы и расходники на свою работу. Мы с удовольствием почитаем ваше сообщение через несколько минут.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207-8507-21-16+.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения. Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу.
6: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
7: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
8: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
9: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7:33 в столице.
10: Ну, давайте почитаем о ваших расходниках в профессии. Занимаюсь сваркой. Небольшой сварочный цех. Скажу так, можно взять оборудование и расходники в бюджете до 100 тысяч рублей. Но если хочешь качество, удобство и ускорение процессов, нужно брать дорогое оборудование и много. Считаю, что цена изделия не должна полностью зависеть от того, на чем ты работаешь. Это в большей степени для себя и своего удобства.
11: Я с вами абсолютно согласен. Но правда, если у меня нож за 100 тысяч, то теперь мой оливье дороже, чем его режет обычным ножом.
10: Возможно, тебе сделать его быстрее и аккуратнее, Саш.
11: И кубик будет кубиком. Я хочу сказать, что оборудование это, от стоимости оборудования мало что будет зависеть, если недостаточно мастерства.
10: Я художник. Пишу портреты чернографитовыми карандашами. Лист, карандаш и ластик. Люди считают, что раз расходников немного и они недорогие, то и портрет должен стоить копейки. Но тут загвоздка в другом. Карандашом очень сложно и долго рисовать. Кладешь сотни, тысячи штрихов в 10 слоев, согнувшись над листом. Потом больше можешь потратить на лечение остеохондроза.
11: Не, ну тут вы понимаете, кого колышет вообще, почему так дорого? Ваша цена и все, не нравится, проходи мимо.
10: Не, муж люди географ. Же считают.
12: Слушай, всегда все считают. И всем кажется, что люди твоей профессии имеют право зарабатывать, а другие нет.
10: Я видел тут
12: вот это несправедливость, конечно.
10: Ролик в интернете, как люди там плюс-минус нашего возраста, давайте скажем, там старше 35 лет, приезжая в допустим, в загородный какой-нибудь отель или там загородный дом с бочкой бани, там с этим чаном на улице, пара супружеская, начинают считать, сколько владельцы этого всего зарабатывают. Ну, здесь в нашем возрасте это такая особенность. Вот считать, сколько ты зарабатываешь на мне.
11: Ну да.
12: Муж географ-исследователь и преподаватель в ВУЗе. Для исследований купил заряженный внедорожник и шишигу. Для вуза
11: постоянно,
12: я не знаю, что это такое. Для вуза постоянно покупают приборы, материалы для занятий за свой счет. Никем эти расходы не возмещаются. Может выгнать его из дома?
10: Работаю грумером.
11: Будете без мужика.
10: Работаю грумером, но не так давно. И инструменты еще не самые профессиональные, но уже не любительские. Машинка для стрижки 45 тысяч, 8 ножей к ней, каждый по 3-4 тысячи набор, базовых ножниц 12 тысяч, стриппинг 5 тысяч. Кроме этого, разные расчески, компрессоры, гребни. В общей сложности 1000 на 150 все рабочие инструменты.
12: А вот тоже про собак. Делаю собачьи вкусняшки. Хороший острый нож, качество продукта, электричество и мои руки. Хотя по цене магазина, ну вперед, качество совсем другое. Всегда говорю, может вам бесплатно? Или один раз сами за эту цену сделайте. Люблю собак, поэтому и делаю. Анна из Москвы.
10: Фотограф. Все считают, что работа не может стоить дорого. Массовый сегмент хочет фотосет за 3500 рублей за час и фото уровня глянца. Но фото уровня глянца стоит по 50 тысяч рублей или от 50 тысяч рублей. За фотоаппараты и объективы молчу. Это дорого.
11: Не, ну это ваши проблемы, что фотоаппараты дорого. Но и вот вы говорите, это от 50 тысяч. Знаете, как с квартирами. Ну давайте не будем. Цены есть на рынке разные.
10: Я тут видел...
11: Глянец в том числе.
10: Интервью с фотографом свадебным, ну и корпоративных мероприятий, но там конкретно свадебный фотограф был, который возмущался, что вот у него столько техники, опыта, да, потом еще помимо работы на мероприятии кучу времени занимает обработка фотографий, это согласование с заказчиком, переделки какие-то. А рилсмейкер, который приезжает, ну модная сейчас профессия. Это люди, которые делают короткие видеоролики там, с мероприятия на телефон. И вот якобы он с телефоном ходит на мероприятие, а потом в этом же телефоне монтирует и получает за это 100 тысяч рублей. А у него из оборудования ни никаких световых приборов, ни дорогой техники, ну, кроме телефона дорогого, естественно, только телефон.
12: Все просто, если люди готовы за это платить, да, это
10: столько стоит. Я водитель такси в Москве. Пассажиры не задумываются, сколько трат в нашей профессии. Аренда автомобиля, топливо, комиссия агрегатора, налог, процент парку, мойка авто. Больше половины цены поездки уходит на расходы. Водитель с каждой поездки получает максимум 40%.
12: Ну, вот, пожалуйста.
11: Я думаю, что все-таки пассажир и не должен, или там клиент в парикмахерской не должен задумываться над тем, сколько кто на что тратит. Я пришел, меня стригите. Какая цена? Все, она меня устраивает? Везите.
12: Стригусь. Да. Не устраивает, иду в другое место. Да. Я работала тьютором с детьми с раз. Мои расходники — это пособие и, конечно, валерьянка. Своих подопечных очень люблю.
10: У меня электрика. Инструментов в сумке 1050, но никто об этом не задумывается.
11: Вот, а кто должен об этом задуматься, кроме вас? Вы меня извините, человеку плевать, что у вас там в сумке, на какую сумму. Придите, я вас вызвал, вы можете сделать вот это? Вы говорите, да, могу. А чем вы это делаете? Мне вообще... То есть вы же не говорите, смотрите, я вам буду делать препаратом за 50 тысяч рублей, а могу за 10. Ну, что это за... Ну, как понять, никто не задумывает. Да и никто не должен задумываться.
10: Работа шеф-поваром. Ножи, аксессуары, скрутка. Все вместе около 200 тысяч рублей.
12: Ну, пожалуйста.
11: Ну, да. Но это еще как-то по-божески. Потому что ножи дорогие.
12: Не работаю в сфере услуг, однако служу в СНТ полиции. Снаряжение очень дорогое. На данный момент все мое снаряжение, купленное за свои деньги, оцениваю в 400 тысяч рублей. К тому же есть спонсорское за 200 тысяч.
10: Ну, а что далеко ходить? Конечно, люди разных профессий, казалось бы, которых должно обеспечивать всем государство, покупают себе для работы за свои деньги огромное количество всего. От одежды до какого-то спецоборудования или спецодежды.
11: Да потому что от этого зависит их безопасность.
10: В том числе, да.
12: Да, занимаюсь миниатюрой. Многие думают, что материалы мне падают с неба. Но еще я покупаю станки и принтеры, лазерные граверы за 30 тысяч, принтер 3D 30 тысяч, они еще и ломаются. И покупаю опять новые, хватает их на год. Баночка смолы для принтера 4 тысячи, а хватает ее на немного. баночка акриловой краски 50 миллилитров, 300 рублей, а их нужно штук 50 минимум разных цветов. И опять это все постоянно докупается.
11: Чем он занимается, не понял.
12: Они же заканчиваются, миниатюрой занимается человек. А потом всякие проволочки, блоки, батарейные и так далее. Уйма ручного кропотливого труда.
10: Шишига к нам тут написали. Это ГАЗ-66.
11: Грузовичок, да.
10: ГАЗ-66. 7.40 в Москве. Доброе утро. Еще почитаем несколько ваших сообщений.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 45 минут столица.
3: Завели мы людей. Дорогое оборудование не означает качество, особенно фото. Главное, откуда руки растут. Можно и на пленочную мыльницу делать шедевры.
4: Руки, понятно, это первоочередно.
2: Мы говорим про удобство. Кому как удобно. Если вам это важно, то, пожалуйста, тратьте. Ну, просто это никого не должно... Ну, кроме вас же никого не волнует.
3: Монтажник кондиционеров и холодильного оборудования. Инструмента почти на 600 тысяч. И которые приходится иногда обновлять.
2: А это кто, мастер холодильников?
3: Монтажник кондиционеров и холодильного оборудования.
4: А мне вспоминаются слова Василия Уткина. В конце репортажа рот прополоскал, рабочее место убрано.
3: Стоматолог. Есть одноразовые расходники, которые стоят по 3-5 тысяч, и без них никак. А иначе вы будете так визжать в кресле, что все соседние дома услышат. Поэтому так дорого.
2: Поэтому вы всех и запугали. И все молчат просто.
3: Расходник 3-5... Ну, зубы же можно лечить просто за какие-то фантастические, сумасшедшие, нереальные деньги. Там какие-то расходники дорогие, видимо.
2: Ну, слушай, везде все по-разному. Если можешь платить, плати.
4: Я водолаз. Снаряга, и это без средств обеспечения, плавсредства, барокамера, компрессор и так далее, порядка 500 тысяч рублей. Вот представьте, сколько стоит час работы.
3: Я делаю мебель из массива. Во-первых, многие считают, что раз деревья везде растут, значит, должно быть недорого. Из расходников первое – это наждачка, круги, шлифовальная заточка, пилы, ножи и на станки, лакокрасочные материалы, опять же, у которых срок годности ограничен, отвердители просто сами по себе через какое-то время твердеют, ну и станки сами хорошие стоят дорого, а недорогие – плохого качества, из-за этого страдает частота обработки.
4: Работаю плиточником. Оборудование примерно на миллион. Но это в первую очередь для моего удобства и качества работы. Всю работу можно сделать и одной болгаркой. Но времени это займет в разы больше. И менее комфортно для исполнителя.
3: Я работаю в бьюти-сфере. Конкретно у меня депиляция. За кадром остаются расходники на стерилизацию инструментов, сухожары, узмойка, одноразовые перчатки, простыни, крафт-пакеты, одноразовое белье. Это если не считать расходники на саму процедуру, они более очевидны. Но кроме бальзамов, лосьонов, воска, сахара, шпателей, там и салфетки, ватные диски и так далее. В общем, выходит достаточно много неочевидных расходников.
4: Да, это
2: да,
4: правда.
2: Да, плюс пленка еще для шоколадного обертывания.
4: Тебе про депиляцию пишут, а не про обертывание, Саша. Это разные вещи. Делаю съедобные букеты и клубнику в шоколаде. Кто-то думает, что покупаю фрукты, сухофрукты, ягоды в ближайшем магазине. На самом деле это все покупается на крупном рынке. Все пробую, чтобы было вкусно и качественно. Плюс упаковка для букетов, коробки для клубники, ленты, шпажки, зубочистки. Последние две композиции... Позиции бывают разные и не всегда пригодны к работе. Плюс дорога, плюс бензин. В общем, это не все так радужно, как выглядит.
2: Вот так, так и должно быть.
4: Но вкусно.
2: Да.
4: И красиво.
3: Никогда не понимал ценообразование на профессиях. Работаю на грузовике в водоотведении с канализацией. На грузовике по дворам в городе и зарплата меньше, чем у айтишника. У него важность одной ошибки – нажми кнопку и переделай. А у меня, не дай бог, ДТП. Промоешь плохо фекалии – затопят этого же айтишника. То есть, ну, тут, знаете, все-таки мы эти темы заканчиваем одной фразой, что все профессии важны, все профессии нужны. Просто некоторые больше зарабатывают.
2: Да.
3: И не все с этим согласны.
2: И не дай бог ДТП.
3: 7.50 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
6: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. До скорой встречи, до скорой. Билеты на сайте zve.ru. Русел Даут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
10: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира. Творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
11: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
12: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
14: Кому из воронежцев положена новая семейная налоговая выплата? Театральный поезд привезет в Воронеж спектакли из соседних регионов. Найден простой способ снизить плату за мобильную связь в 2 раза. Какие болезни лечат воронежские санатории и как попасть туда бесплатно? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
15: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников над регионами России. Как говорится в сводке Минобороны, в период с 8 вечера вторника до 7 утра среды средства ПВО сработали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской и Астраханской областями, а также над Краснодарским краем, Калмыкией, Крымом и над акваторией Азовского и Черного морей. Это самая популярная новость часа по данным новостного агрегатора СМИ-2. Визита президента США Дональда Трампа в Россию сейчас в повестке дня нет, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне американский лидер не исключил, что может посетить нашу страну в этом году в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. 9 мая в разговоре с журналистами Трамп допустил отправку в Россию группы переговорщиков по украинской теме. Между тем, Дональд Трамп назвал Соединенные Штаты и Китай сверхдержавами. Общаясь с журналистами, глава Белого дома заявил, что самой сильной страной на Земле в плане военной мощи являются Соединенные Штаты, а второй – Китай. Как отмечает сайт nsn.fm, президент США сегодня находится в Китае. Он прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Как ожидается сегодня, он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Максимальная сумма материнского капитала за 10 лет выросла вдвое. Программа была запущена в 2007 году, тогда его размер составлял 250 тысяч рублей. В текущем году выплата на первенца составляет 729 тысяч рублей. На второго ребенка дополнительно выплачивается 234 тысячи. Как подсчитал РИА Новости, таким образом за последние 10 лет максимальная сумма материнского капитала выросла с 453 тысяч рублей до 963. Концерт группы «Металлика» вызвал небольшое землетрясение в Греции. Легендарная американская группа выступила в субботу на стадионе на севере Афин. Как пишет местная пресса, из-за мероприятия оборудование по мониторингу землетрясений зарегистрировало колебания земли. Афинский геодинамический институт показал концертные толчки в реальном времени и отметил, что они вызваны согласованными перемещениями толпы на мероприятии. Уточняется, что концерт группы «Металлика» посетили более 80 тысяч человек. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 13 мая, сегодня среда. До 22 градусов тепла обещают синоптики в Москве. Вроде как без осадков.
3: Давайте...
2: Насчет осадков я уточню.
3: Осадки все-таки будут, но теплее, чем вчера. Давайте сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, а вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня 13 число, значит, 13 правильный ответ мы будем принимать. А разыгрываем мы...
2: Сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящей русской бани и снежная комната. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Ну, сегодня несложное задание.
4: Сюда. Сюда.
5: Стойте. Стойте. Нет, нет. Нет, тут горячо. Давайте назад.
4: Уходите.
3: Нет, мы останемся.
5: Джон.
4: Джон, сейчас ты должен уйти.
5: Джон.
4: Уходи. Ну же.
3: Нет. Очень лаконичный фрагмент.
6: Ну, тут была... Ну, я думаю, что все догадаются, конечно, в любом случае.
2: Нам нужна часть. Давайте так. Чтобы хоть как где-то...
6: Чтобы было справедливо.
2: Чтобы было справедливо.
6: Да, да, нужна часть.
3: И 13-й правильный ответ. Наш.ру, там есть на главной странице два бота. Пишите через любой ваши варианты.
0: Подъемники на нашем радио.
7: Реклама на 107FM.
8: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
9: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
10: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
11: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте послушаем еще раз фрагмент.
3: Напомню, мы принимали 13-й правильный ответ.
4: Сюда, сюда.
5: Стойте, стойте. Нет, нет, нет, тут горячо. Давайте назад.
4: Уходите.
6: Нет, мы останемся.
5: Джон.
4: Джон, сейчас ты должен уйти.
5: Джон.
4: Уходи, ну же.
6: Нет.
7: Тут короли, нет, конечно, переигрывание.
8: Человек-паук. Нет. Пятый элемент. Звездные войны 5, Матрица, Титаник, Властелин колец, Возвращение короля и другие неверные ответы. Мы загадывали фильм Терминатор 2. И в аквапарк Карибе идет человек с номером телефона 901-748-24 и так далее. Мы вас поздравляем.
3: Да, поздравляем. Легендарный для нашего поколения фильм. Ну и, конечно же,

0: Арнольд Шварценеггер.
1: Слушай, а это же вот музыкальная тема как раз из второй части, да? Ну... Это «Судный день». Потому она вот самая лучшая. Вообще мне нравится. Я пересмотрел все части.
2: Я тоже, кстати, тут у меня был
1: фанат?
2: Переход. Я смотрел
1: ко многим
2: все
1: были
2: части.
1: Вопросы раньше, а сейчас я посмотрю, и нужно просто по-другому на себя посмотреть, потому что это вот фильм, на которых мы росли.
2: Ну, я изначально посмотрел сначала вторую часть, я даже не знал, что существует первая. Я думал, что «Терминатор 2» — это, ну, не порядковый номер части фильма, а просто его так зовут. «Т-2». Вот. А потом уже узнал, что есть первая часть. И после второй первая оказалась не такой интересной, но лично мне.
1: Ну, а ты ее смотрел в 90-х уже?
2: Ну, конечно.
1: Вот. А я ее смотрел в 86-м. А вышла она, по-моему, в 84-м.
3: Первая часть?
1: Да.
2: Это было, когда он глаз... Нет, ну я думаю, что для того времени...
1: Глаз себе вырезал, это было что-то просто невероятное.
3: Ну ты что, конечно. До мурашечных мурашей.
2: «Терминатор 2», именно этот фильм мы сегодня переозвучили.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8:27 в столице.
3: Слушатель Сергей со своей супругой Яной просят нас поднять тему.
2: Какую?
3: Едут они, слушают подъемников, так, и спорят. И просят рассудить Яну, Игоря и Александра. Вот муж подписан на разных известных популярных женщин. И смотрит их видео, фотографии и так далее. И жена его считает, что это ненормально, как и в обратную сторону, когда девушки смотрят на красивых известных мужчин. И вот просят нас рассудить, нормально это или ненормально, и у кого как.
2: Ну, вообще, то, что мужчина смотрит на женщину, это нормально. А я вот смотрю, у меня есть несколько подписок.
3: Ну, это в основном на собак, это все понятно.
2: Ну, нет, собаки... У меня есть несколько подписок виртуальных женщин, то есть их нет на самом деле. Это их создал искусственный интеллект.
3: Мощная машина.
2: Да. Они такие крутые.
3: А жена тебе что-нибудь говорит?
4: А что они делают, Сань?
3: Они все делают. Санька. Это же не настоящие все женщины, да, Янка?
2: Ну, они все делают,
4: вот
2: да.
4: Вот она чего.
2: Там, я думаю, ты знаешь, я просто всегда на них смотрю, как бы, ну, не как мальчишка.
3: А как уже муж.
2: А как, так мужчина сказать, я смотрю и думаю, вспоминаю свое детство, на что я смотрел раньше, как шкерился там и так далее. А сейчас это вот просто искусство, живая женщина стоит. И я думаю, что, наверное, в ближайшем будущем большинство одиноких людей вот так вот, я имею в виду и мужчин, и женщин, заменят себе, там, я не знаю, друзей, партнеров и так далее.
4: Это будет у меня лучше. Муж вообще не знает, на что я подписана, я уверена. Ну, точнее, я не знаю, знает ли он, но я, собственно, мало на что подписана. А я понятия не имею, на что подписан муж. Вообще.
3: Но, это почему? Потому что вы друг другу доверяете.
4: Да я даже не задумывалась далее. Никогда.
3: Нет, вопрос, ну, я не знаю, почему. Нормально ли это, когда мужчина подписан на известных, красивых и популярных женщин?
4: Да. Ну, слава богу, человек хороший вкус.
2: Да, да.
4: Пусть нормально. На красивых и популярных.
3: А ну, как ничего, же быть ничего жене страшного. Здесь.
4: Ну вот. Но она же рядом.
3: И задается этим вопросом.
4: Но она же рядом с этим человеком. Он же выбрал вас. Значит, он...
2: Давайте так глубоко не будем.
4: Нет, ну что?
2: Я же выбрал тебя, ты же рядом со мной. Я должен объяснять, почему я смотрю профиль там женщины, которая живет где-то в Америке и собирает там многотысячные стадионы. Ну, это глупо ревновать такой женщине.
4: Ну, нет, я как-то не задумывалась. Объяснять. Я вообще к этому
2: это
4: так спокойно.
2: Это мои увлечения. Мои увлечения.
3: Жена сейчас написала. Я вообще не знаю, на что ты подписан. Тут нецензурное слово есть.
4: Вот, а мой муж вообще раскрашивает миниатюрки полуголых грудастых баб. Вот это нормально или нет?
2: Да, нормально.
4: Вы же рядом. Ну, а художники его тоже рисуют. И...
2: Вы же рядом, он же вас
4: рисует. С натурой рисует.
3: Художник, можно сказать, это моя работа, знаешь, Ян. Так можно к профессиям сейчас.
4: Я думаю,
3: давайте
4: что это...
3: профессии не будем.
4: Смотри, я думаю, что это вопрос доверия на самом деле. Меня рисовал художник, например. Нет. Три картины со мной нарисовал художник. Муж абсолютно нормально к этому относился.
3: Это немножко
4: я ездила
3: тема
4: на фотосессии.
3: Нет, это тоже немножко другая тема. Вопрос вот именно смотреть.
4: А какая?
3: Вот,
4: ну, нет, это же доверие. Разница. Ну, на меня тоже смотрели на фотосессии.
3: Нет, доверие к чему? Вот смотри, и вот твой муж смотрит, да, подписан и следит за жизнью какой-то известной модели, например.
4: Может
3: вот
4: быть.
3: Доверие к чему? Он же к ней не уйдет, потому что ну, физически.
4: Но смотрит, да? Вот. Ну, смотрит,
3: ну, то есть ты
4: смотрит.
3: Тоже ничего не видишь.
4: Ну, нет, я нормально, я спокойно к этому отношусь.
2: Как говорит жена, глазками можно.
4: Вы знаете, есть классная... Просто...
2: Глазками можно.
4: Вот мне кажется, когда не задумываешься, вообще отлично. Ну, вот ты просто не думаешь, у тебя даже нет вот этой мысли в голове, и нет повода для
3: ну, а кто-то начинает заморачиваться. Например, поправилась девушка, да, и, ну, не нравится ей. Она пытается что-то сделать своей фигурой. Естественное там какое-то, не знаю, старение организма происходит. А рядом человек, которого ты любишь, и который там всю жизнь с тобой, смотрит на молодых с идеальной фигурой, внешностью.
4: Господи,
3: ну
4: в этой
3: далее
4: жизни всегда есть кто-то умнее, кто-то красивее, кто-то моложе. Но так, это жизнь. Ну мы все разные. Ну да, ну и что? А у вас другие сильные стороны. Ну вот там кто-то моложе и красивее, а вы...
3: Психолог пока из тебя, конечно.
4: Я в начале пути, но я стремлюсь.
5: Сидишь и думаешь, зато я умнее.
4: Да, может быть.
5: Зато я катаюсь на чем-то.
4: Да, ну и что, у тебя другие какие-то есть бонусы?
3: А как у вас, дорогие друзья,
4: у всех по-разному
3: в семьях и в парах? Давайте почитаем ваши сообщения. И как вы ко всему этому относитесь? С примерами, пожалуйста.
5: Да.
3: Наш.ру, на главной странице есть два бота на выбор. Один раз нужно подтвердить свой номер телефона, и можно с нами общаться. Пишите, рассказывайте.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи – оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8:37 в столице. Давайте почитаем ваше сообщение.
3: Мы вообще с женой можем вместе обсудить красивую девушку, фигуру, попу и так далее. У меня подписок нет, лень. А она там на кого-то подписана и с кем-то может полночи переписываться. Вообще проблем нет. Она со мной, я с ней. Да и детей никуда не денешь.
2: Да подождите еще. Может быть, начнется.
4: Мне вообще все равно, на кого смотрит любимый на просторах интернета. Иногда, например, на пляже вместе с ним обсуждаем кого-нибудь. Даже не важно, девушка это или мужчина. Идет красотка, но грех не посмотреть. Главное доверие друг к другу.
3: Хорошо. А как насчет того, что ваша девушка, женщина, скажем так уже, смотрит на всех мужчин на улице, находясь рядом со мной? Хотя мне говорит, ты не должен смотреть на женщин. Еще не люблю, когда мужчина на нее смотрит голодными глазами, а у меня такое чувство, что ей это нравится.
2: Может быть, нравится. Что сделать, если вы выбрали красивую женщину теперь? Я просто не понимаю, вы хотите ее спрятать? Но она все равно от вас уйдет, если вы так будете себя вести.
3: Самое популярное сообщение.
4: Я как в музее. Смотреть можно, руками трогать нельзя. В итоге она же знает, что нагуляв аппетит, на ужин иду домой.
2: Ну а перекусить, если перед ужином, тоже можно. И потом домой прийти и сесть за ужин, не вымыв руки.
3: Мы с мужем обсуждаем фигуры проходящих мимо женщин и мужчин. Чаще женщин.
4: Я подписана на красивых танцоров. Иногда показываю мужу, как красиво они танцуют. А муж смотрит все время видео про рыбалку. И это увлечение затягивает, мне кажется, его больше, чем женщины.
3: Я как-то слышала про исследование. Женщинам полезно смотреть на красивых подтянутых парней в видеороликах. Это повышает эндорфины, настроение и либидо. Так что смотреть не вредно. На то, что муж смотрит, реагирую нормально. Аппетит пусть нагуливает. Кушать все равно дома будет.
2: Ну, мы уже это комментировали.
3: Как сказали в КВН, пусть смотрит, пусть аппетит на вечер нагуливает. Тоже популярное сообщение.
4: Дама-то, про которую вы говорите, судя по всему, патологически ревнивая. Ей к специалисту пора за консультацией. Патологическая ревность – это не про любовь, а про собственническое отношение к человеку.
3: Пресняков-старший сказал.
2: О, давайте, что?
3: Если я на диете, это не значит, что не могу меню почитать. Ну, во-первых, это не он сказал, но он повторил, ну, известное, да, такое выражение.
2: Да.
4: Да.
3: Хорошую тему завели. Благодаря ей я узнал, что мне можно подписаться на женщину. Видимо, с супругой сейчас едут на работу.
5: Да подписывайся! Да
3: подписывайся, конечно.
5: Господи.
3: Господи.
5: Погребешь потом.
3: Потом посмотрим, да. Кого ты подписался, кто тебе нравится.
4: Раньше жена ревновала меня ко всем красивым женщинам. И наяву, и на картинке. Не дай бог поставишь лайк какой-нибудь диве в соцсетях. Поскандалит и весь день не разговаривает со мной. Терпел. Но однажды оплатил ей той же монетой. И вроде поняла, истерики прекратились.
2: Не, ну, нет, вы сейчас путаете одно с другим. Вы не надо с ночью путать, ставить он лайки. Посмотрели и полистали дальше, лайки он ставит.
3: А вот я жила, как мне виделось, в счастливых отношениях и браке 12 лет. На полном доверии. Как внезапно муж ушел к полненькой даме бальзаковского возраста, оставив мне двух маленьких дочек и ипотеку. Вот и доверие. Ну, ситуация в жизни разная.
2: Бывает, да.
3: Тут как у вас, дорогие друзья, обстоят с этим дела? Началось все с сообщения нашей слушательницы, которая возмутилась, что ее муж, с которым она сейчас едет в автомобиле и слушает нас, подписан на разных известных красивых женщин. И она задается вопросом, нормально ли это?
2: Как да.
3: Вы считаете, желательно с примерами?
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 9 часов и 48 минут в столице.
3: Едем сейчас на работу, слушаем вас, и мой муж спрашивает, а что значит подписаться? У него нет соцсети, возраст средний, живем не в Путине морской, в Москве. А вот такой вопрос, люблю его.
4: Ну, красота.
2: Представляете, как вы его затюкали?
4: Он даже не почему знает, сразу вы его затюкали?
3: Представляете, приедет на работу и подпишется. Впервые в жизни.
2: А может быть, очень хитрый мужчина у вас. Просто вы ни черта про него не знаете.
4: У подруги муж любитель женщин. Так у нее такая философия. С дурнушками пусть общается, а в сторону красивых, чтобы даже не смотрел.
2: А как вы запретите, скажите мне? Я вот сейчас один, кто мне запретит?
3: А мне всегда нравилось, что мужики на мою жену облизываются. Но она-то со мной. Это сам вопрос самооценки и доверия. Езжу за рулем мотоцикла с 2003 года, объездила всю Россию. Какое-то время даже работала мотоинструктором. Но муж часто смотрит в интернете ролики с женщинами-мотопутешественницами, которые путешествуют в гордом одиночестве и восхищается ими. Мне неприятно. Хотя мной восхищаются другие мужчины, которые сами вообще не могут водить мотоцикл. Анастасия.
4: А я была подписана на мануального терапевта. Но помимо его работы он публиковал свое накачанное тело. Муж приревновал, был скандал. Ладно, отписалась. И через несколько месяцев он присылает мне его же ролики с мануальной терапией в другой соцсети. Когда я ему это сказала, он сказал, что, конечно, такого не было. У-у-у-у. Конечно, так ему и поверила.
2: А у вас какие-то проблемы со спиной, да? Или что? У обоих.
3: Почему муж смотрел?
2: Ну, я и говорю.
3: Ладно, вы голый торс.
4: Но, может быть, в другой социальной сети там не было вот этого накачанного тела. Там была только терапия.
3: А. 8.50 в Москве. Доброе утро.
0: На нашем радио.
5: Наша реклама на 107FM.
0: Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
9: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+. Спикеров, живые кейсы и нетворкинг, а также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форум stolya.ru.
10: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
11: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
12: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
13: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
14: Кому из воронежцев положена новая семейная налоговая выплата? Театральный поезд привезет в Воронеж спектакли из соседних регионов. Найден простой способ снизить плату за мобильную связь в 2 раза. Какие болезни лечат воронежские санатории и как попасть туда бесплатно? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
15: Аудитория 12+. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Воронеже в честь Дня медицинской сестры наградили лучших представительниц этой профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в Воронежской области в системе здравоохранения трудится около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награды от регионального Минздрава и областной думы. Поздравления, благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Мушеров. Что такое операционная сестра? Палатная сестра, сестра в реанимации. Это без права сна. Если надо идти спасать человека, неважно, врач, фельдшер, медсестра, все мы идем и спасаем. У нас работа такая, отметил Игорь Балин. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала спецоперации спасают жизни на передовой. В Воронежской области летом планируют трудоустроить около 5000 подростков. Об этом сообщила министр труда Майя Мандрыкина в ходе пресс-конференции. В прошлом году работу нашли 6000 школьников, в том числе и в агросфере. Сейчас уже трудоустроено 1700 человек. Подростки могут работать в школах, общепите, промышленности и сельском хозяйстве, помощниками зоотехников и агрономов. Зарплата от 10 до 20 тысяч рублей, продолжительность рабочего дня 14-15 лет до 5 часов, для 16-18 лет до 7 часов. Нужны паспорт, медсправка, согласие родителей. А с 15 лет договор можно подписывать самостоятельно. Вакансии размещены на портале «Работа России». Президент России Владимир Путин отметил заслуги 13 жителей Воронежской области. За трудовые успехи и многолетнюю работу почетной грамоты президента награждены главы Бобровского района Анатолий Балбеков и Новоусманского района Татьяна Леонтьева. Благодарность объявлена главам Подгоринского, Хохольского, Каменского, Иртильского, Верхнемамонского и Нижнедевицкого районов, а также трем врачам и старшей медсестре клинической больницы РЖД «Медицина». За заслуги в спорте и физкультуре благодарность получила заместитель директора спортшколы Олимпийского резерва номер 25 Ирина Полякова. Воронежская область присоединилась к всероссийскому проекту «Земля памяти», который реализует Комитет семей воинов Отечества. Инициатива направлена на сохранение исторической памяти об участниках специальной военной операции, увековечении их подвига и укрепление преемственности поколений. Ранее в Петрозаводске на территории мемориального комплекса «Могила неизвестного солдата» заложили землю с мест боевых действий, собранную в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Брянской, Курской и Белгородской областях. Теперь эстафету приняла Воронежская область. Воронеж не может остаться в стороне, за каждым солдатом, за каждым воином стоит его родная семья. Первый шаг уже сделан, но впереди большая важная работа, отметили организаторы. Это были новости региона.
0: Наше радио. Сделано в России. Проверено временем. Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 6 минут столица. Сегодня 13 мая, сегодня среда. До 22 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. На улице действительно тепло, пасмурно, правда.
3: Гадать давайте погадаем.
2: Будем
3: да.
2: очень скоро.
3: По какой книге, Ян?
4: По Агнии Барто сегодня будем гадать.
3: Пожалуйста, пишите ваши проблемы, выберем самую интересную на сегодняшнее утро, выведем автора в эфир, вы назовете номер страницы, номер строчки, мы прочитаем, мы вместе решим и расшифруем, что бы эта строчка значила. А большинство из вас гадаем в экспресс-режиме. Жена работает мастером маникюра и педикюра. Прошу ее уже четвертый год уволиться с работы, потому что невероятно вредная работа. Дышать всей этой фигней, пишет наш слушатель. Как убедить?
2: Уходить? Как убедить
3: ну, да.
2: уходить?
3: Да.
2: Ну, как убедить?
4: Вообще-то так трогательно, когда вторая половина о таких вещах задумывается.
3: Ну, что вредная
4: о
3: работа.
4: Таких, о том, что работа вредная.
2: Ну, твоя семья же не задумывается, твоя вторая половина, что у тебя вредная работа.
4: Ну, у меня не вредная работа.
2: Ян, как это не вредная работа?
3: Смотри на Сашу. Тут же не только о физическом...
4: Если от этого абстрагироваться, то очень даже ничего.
3: О физическом здоровье речь. Еще есть
2: Можно не только об экологии.
4: Ну, давайте не будем переводить на себя стрелки, а вот, в принципе, это очень круто.
3: А ты вот делаешь маникюр, педикюр, у тебя мастер работает в респираторе или нет?
4: Да, в маске.
2: Угу. Ой, ну не столярный же цех.
4: Слушай, нет, все равно, но вот эти все гель-лаки и так далее, это же когда спиливается, это все летит, попадает в дыхательные пути. А представляешь, когда, ладно, ты приходишь там себе раз в 3 недели, да, обновить, а мастер с утра до вечера вот сидит, и она этим дышит.
2: Согласен,
4: конечно,
2: согласен.
4: Это все, ну... И потом, по-моему, это не только вот в этой пыли речь, там еще вот эти все какие-то, ну, запахи, которые вот исходят. Ну, я не очень разбираюсь.
3: И поза, в которой ты работаешь,
4: да,
3: постоянно...
4: Ну, опять.
3: Спина, наверное, болит.
4: Да.
3: Ждем ваши проблемы.
2: Она работает, потому что не хватает денег. Вы сейчас немного это...
3: Ну, некоторые у мастера нее... маникюра и педикюра могут хорошо зарабатывать, но при этом тебе нужно,
2: для
3: конечно, каждый
2: это
3: день...
2: может быть финансовая свобода.
4: Некоторые просто любят
3: часов
4: это очень.
3: Работать.
2: И для нее, может быть, это финансовая свобода. Вот так говорите, уходи. А компенсация будет?
3: Ждем проблемы, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
6: «Нео Классик Оркестр» приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
7: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 50.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 9 часов и 15 минут в столице.
0: Пространство для жизни.
2: Что такое безопасная и комфортная среда в вашем городе? Как сделать жизнь в своем городе насыщеннее и разнообразнее? Решать только вам. Участвуйте в голосовании за выбор объектов благоустройства на портале загородсреда.госуслуги.ру и выберите объекты, которые изменят ваш город. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни 14+.»
3: Мы начинаем рубрику «Пространство для жизни». В ней будем освещать тему, которая близка абсолютно каждому из нас. Это благоустройство наших любимых городов.
2: Да.
4: Да, все верно. В рамках рубрики мы попробуем разобраться в том, как меняется городская среда вокруг нас и как она становится более комфортной и безопасной. Не в абстрактном смысле, а в самых повседневных вещах. Это то, что любой может увидеть вот буквально собственными глазами. Новые парки, пешеходные зоны, спортивные площадки, ухоженные дворы. Изменения происходят в самых разных сферах, но у них есть один источник, можно сказать, мозговой центр, и это нацпроект «Инфраструктура для жизни».
3: Думаю, это как раз тот случай, когда название нуждается в объяснении. Что имеется в виду? О какой, собственно, инфраструктуре речь? Жилье, транспорт, коммунальные услуги, социалка. Давайте разбираться во всем по порядку.
4: Да, действительно, давайте сначала определимся. Речь идет буквально обо всем. Обо всем, что ты перечислил, Гарри. Национальный проект «Инфраструктура для жизни» создан для того, чтобы собрать все в одну систему. Жилье, дороги, благоустройство. Все эти направления объединяются, используются, ну, скажем так, комплексный подход. Потому что человек же ведь живет не по направлениям, он живет сразу во всем этом. Вот вышел из дома, сразу попадаешь на улицу, во двор, едешь по трассе или идешь прогуляться по парку. Все это, собственно, и есть инфраструктура для жизни.
2: В общем, если совсем приземлить, все это про наше удобство, друзья. Про то, насколько нам, в принципе, легко жить в наших городах.
3: И речь не только о крупных миллионниках. Проект охватывает всю страну, включая малые города и поселки. И там изменения зачастую даже заметнее, потому как они сразу в моменте влияют на повседневную жизнь горожан.
2: Да, согласитесь, здорово, когда вместе с новым жилым кварталом появляется школа и детский сад, к ним проводятся новые дороги, по этим дорогам запускают новые маршруты общественного транспорта, а поблизости возводят ландшафтные парки, спортивные, детские площадки. И все это происходит согласованно по единому общему плану.
4: И план действительно работает, помогая избежать ощущения какой-то незаконченности, недоделанности, что ли, общей структуры, пространства для жизни.
3: Фактически все это благоустройство формирует повседневный маршрут человека от двери квартиры до любой точки района, куда ему необходимо попасть.
4: И от того, как этот маршрут построен, устроен, зависит очень многое. Это больше, чем просто комфорт или даже экономия времени, потому что удобная, дружелюбная среда – это то, что влияет на наши с вами эмоции и настроение, в общем, определяет саму нашу жизнь.
2: Именно поэтому наше обсуждение нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будет не про абстрактные цифры и показатели, а про повседневный опыт, который важен для конкретных людей, таких, как мы с вами.
3: И в следующих выпусках мы как раз собираемся углубиться в детали и рассказать о проекте подробнее, что именно меняется и как это работает на практике. Слушайте рубрику «Пространство для жизни», а также серию интервью со специалистами в сфере благоустройства городской среды на волнах нашего радио.
2: Что в вашем городе стоило бы изменить к лучшему? Выберите сами и помогите выбрать другим. Станьте волонтером программы формирования комфортной городской среды и расскажите о территориях, предлагаемых к благоустройству. Присоединяйтесь к добровольцам на портале добро.рф. Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 9 часов 22 минуты в столице. Друзья, доброе утро, всем прекрасного дня, отличного настроения. Сегодня среда, 13 мая.
3: Давайте к проблемам. Привет, ведущие. Вчера отправил фуру с мебелью и техникой из Кузбасса в Казань. Холодильник стоя не поместился, пришлось положить на бок. Погадайте, доедет целым или новый покупать придется?
2: А его разве нельзя вот так вот бачком-бачком? Но... его только вертикально можно перевозить?
3: Там же мотор внизу. Может быть,
2: а как
3: нельзя.
2: Это влияет, да?
4: Ну, как влияет? Тянет, наверное, куда-нибудь.
5: Слушайте, мы тут не знаем, вы, да.
2: Доедете, расскажите потом,
5: раз
2: нам
5: вы
2: тоже
5: положили,
2: интересно.
5: Вы, наверное, чем-то руководствовались.
3: Ну, если вы мебелью занимаетесь,
5: наверное, уж доедет.
2: Слушай, я очень сомневаюсь, что вот вся техника новая, которая там кочует туда-сюда, из одного магазина, там, со склада, куда-нибудь еще, что вот ее прям вот так вот
5: там
2: вертикально
5: все ставится. Все-таки не путай, холодильник, он стоит в специальной коробке, там, поддерживающие,
3: да,
5: штуки,
3: на поддоне,
5: плюс крепления там и так далее.
3: Я точно знаю, что когда ты несешь холодильник, тяжелее тому, кто внизу.
2: Чтобы ты не нес тяжелее тому, кто внизу. Хотя ты знаешь, тоже еще вопрос. А тому, кто сверху, если по ступенькам вниз, там такая нагрузка на спину.
3: Доброе утро, подъемники. Хочу начать кататься на скейте, но боюсь. Синие коленки. Мне 42. Вот думаю, беречься или летать.
2: Я тоже тут смотрела тренера.
3: Ну, боится, наверное, разбить коленки.
4: А на коленнике, если еще и шлем наденьте.
2: Но это все равно ровного... такая штука. Я тоже очень штука. Хочу научиться, мне интересно. У меня две доски у детей, они вот...
3: Зачем,
2: ну...
3: Ян? Ну, зачем?
2: Я вообще люблю все, что с досками связано. По воде,
3: ну, вот
2: по земле. Ну, это интересно.
3: На сабборде, по Москва-реке.
2: Ну, что значит зачем? Ну, интересно. Ну, тебе же тоже, наверное, какие-то есть вещи, которые тебе, ну, просто вот интересно попробовать сделать что-то новое. Ну, это же круто.
5: Ты экстремально неудачлива. Вот в чем
2: почему?
5: Дело.
2: То, что я вошла в дверь стеклянную, еще ни о чем не говорит. Это вообще к спорту не имеет никакого отношения, Саша.
3: Прямое.
2: Ну нет. Это просто... Я отвлеклась. Ты стоял весь в лучах солнца, Гарри, вот через стеклянную дверь. Ты так освещался, тебя прям лучи исходили. Я была уверена, что там ничего нет. Да что надо было так двери вымыть, а?
3: Откатные двери вот такие помыли, и там не было специальной наклейки. За... И мы с Яной ходили в магазин, я уже зашел, и дверь закрылась. И Яна вошла просто носом в эту дверь и сломала себе нос. Ну, это для тех, кто не знает этой легендарной истории.
2: Со смещением.
3: Кровище, скорая помощь, а я ушел в эфир. Я говорю, Саша...
2: Так и Саша тоже ушел в эфир.
3: Нет, Саша сидел
2: здесь. Он говорит, Янка, слушай, прости, там эфиры.
3: Я пришел, потому что я сидел за пультом. И говорю, Саша, сбегай, проследи, чтобы у Янки там все было нормально. Саша проследил и вернулся в эфир.
2: Слушайте, ну это в любом случае никак не связано со спортом. Ну, знаешь, можно себе нос ломать и в шахматы играя, просто ерзая на табуретке, неудачно упасть.
3: Но согласись, что шансов на доске больше.
2: Да вот я просто шла, казалось.
3: Особенно, когда тебе 42 уже.
2: А кататься? Ну и что? Ну и на
3: сап. Я сейчас к обращаюсь.
2: Сапа тоже можно неудачно упасть.
5: Короче, катайтесь.
2: Лодку.
5: Просто шлем наденьте.
3: 9.26 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
5: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Группа «Йорп Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра.
8: Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
9: Информационная продукция 18+.
10: Трава растет, сезон идет. Кусторез «Райоби». И туда, и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Леприконсы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
15: и Игорь Паньков.
14: Подъемники на нашем радио.
16: Так, мы гадаем сегодня по Агнии Барто, по ее стихам. Давайте, что за проблема?
17: У моей дочери 26 мая последний звонок, а еще через месяц выпускной. Она хочет сделать маникюр на оба мероприятия разный. А наша мама против, типа вредно для ногтей так часто. Что посоветуете? Сергей нам написал. Сергей, доброе утро.
18: Доброе утро.
19: Доброе утро.
17: Сергей, я не специалист в маникюре, но как будто бы, во-первых, месяц же пройдет, во-вторых, ну, она же не каждый месяц так делает. Такое событие раз в жизни бывает.
18: Ну, вот маме бы это все услышать. Мы все это говорим, я как бы не против сам, потому что, ну, во-первых, не мои ногти, во-вторых, мне все равно, ну, вот хочется, да, потому что, ну, там, под платье, там, под что подбирать она будет. И, естественно, наверное, что ответ на одно мероприятие не будет подходить, все это другое мероприятие. Но поскольку, вы правы, это все делается очень редко, потому что, ну, вот так мама нашим дочерям такие правила вела по жизни. Поэтому и слишком часто получается против, говорит, что сделай одно на два и радуйся жизни. Ну вот не знаю, как уговорить, пока не получается.
16: А я смотрю, вы с мамой в жесткой конфронтации. Ну вот вы лично находитесь в жесткой оппозиции к ней, да?
18: В разных вопросах.
17: Но, а мама кто? Может быть, она врач, и у нее есть какие-то профессиональные требования? к семье?
18: Нет, мама учитель начальной школе, и она это мотивирует тем, что ну, читает какие-то статьи, какие-то рубрики там, и везде говорят, что это вредно так часто.
16: Да, ну, девчонки делают раз...
18: Не успеет что-то вырастить, какая-то кутикула, что-то там отрасти, а она будет вот наклеивать, потом это все оторвется с верхним слоем. Ну, такие какие-то вещи говорит.
0: Во-первых, не надо ничего наклеивать. Прекрасно гель-лаки можно. Ну, да, действительно, спиливают их потом. Ну, вот перед вами, ну, почти перед вами, вот посредством радиоволн, человек, который делает, я уже не знаю, сколько, лет 30, наверное, маникюр каждые 3 недели. Вот просто всю свою, я не знаю, всю свою сознательную жизнь. И, ну, ничего в этом такого прям архистрашного нет. Но даже если влияет, есть масло, которое думаю, может вопрос, помочь вам, тоже кутикуле и так далее.
13: Вопрос технический. Я так понимаю,
0: просто
13: что
0: к хорошему мастеру
13: девушка
0: у нас ходить.
13: Хочет себе накладные ногти, а не просто,
0: да.
13: А не просто
0: маникюр. Она нарастить хочет.
13: Ну, я не знаю.
18: Не знаю, как это называется, но да, которые накладные, наверное.
13: Накладные, поэтому здесь, наверное, действительно они делаются не на месяц. Хотя я могу ошибаться.
17: Ну, слушайте, а насколько они делаются? Не такая уж вредная процедура, вот, чтобы так переживать, если для
13: накладные
17: ребенка
13: ногти.
17: Это важно.
0: Конечно, ногти. Делать, ну, девчонки.
17: Ты же не каждый месяц их ставишь, снимаешь. Ну, вот. Такой повод, два повода важны для ребенка.
13: Я сейчас не буду утверждать.
17: Я не специалист.
13: Про накладные ногти все-таки я бы проконсультировался.
17: Со специалистом?
0: Господи, ну и накладные ногти.
18: Ну вот дочь...
13: Приклеивать,
18: дочь,
13: которые...
18: говорит, что... Ну, вот на мой вопрос, почему нельзя на одно мероприятие, почему их нельзя перекрасить? Вот, ну, как бы ты одним сейчас цветом сделала, а потом под костюм, там, под платье на второе мероприятие перекрасила. Нет, надо их отрывать, потому что они уже подрастут. Это значит, ну, накладные получаются.
0: Ну, конечно, не через месяц. Вы представляете, ногти растут. Накладные, конечно, я... будет видно. Да какая разница, какие ногти?
17: А есть у нас среди слушательниц
0: они же растут?
17: Специалисты в этом вопросе?
13: Мастера маникюра.
17: Да, может быть, сейчас эксперты выскажутся, и это успокоит мам. Хотя, конечно, маму вот с такой позиции будет сложно переубедить, но, может быть, врачи нас слушают, которые скажут.
0: Зато представляете, как это важно для ее собственной личной самооценки. Вот девочка будет чувствовать себя по-другому. Да. Это же вообще морально, это же очень важно.
13: А скажи, пожалуйста, я просто не знаю вообще проблемы, но все-таки, а как она себя будет чувствовать потом, если что-то с этим случится? Ну, вот пойдет какая-то нибудь, грубо говоря, коррозия, а? Я сейчас тебя, Ян, спрашиваю.
17: Из одного раза прям вот коррозия,
13: Саша. Я тебя спрашиваю сейчас. Что будет потом?
0: А как коррозия, Саш, может пойти от маникюра?
13: Я не знаю, но накладные ногти, мало ли что. Давайте гадать.
17: Давайте.
0: Ты серьезно, Саш?
17: Номер строчки.
13: Я же говорю, я не знаю с накладными ногтями, как вообще это.
0: Вот поэтому не надо, никаких коррозий там не будет. Не нагоняйте страх. Ужас какой.
13: Давайте,
17: номер страницы, номер строчки.
18: Ага, давайте страница номер 11. И шестая строчка сверху.
17: Моей дочери 26 мая последний звонок, а еще через месяц выпускной. Она хочет сделать маникюр на оба мероприятия разные, а наша мама против, типа вредно для ногтей и так далее. Что посоветуете?
13: Было утром тихо в доме, стало шумно среди дня. Мама все-таки
0: но
13: скажет.
0: То, что вам с одним маникюром точно не проходить месяц, это 100%. Ногти растут. У вас будет у дочери огромный зазор потом в этом месте. Ну, в принципе, это невозможно.
13: Все знают.
0: Это невозможно. Конечно, надо делать два.
13: Главное, чтобы вы все оплатили, я думаю. Так ведь?
17: Да, так ведь. 9:40 в Москве. Доброе утро.
19: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 9 часов и 47 минут в столице. Всем доброе утро. Сегодня поговорим об еще одном актуальном мифе, связанном с такси.
3: Давай.
2: Если ехать на дачу или за город, цену специально завышают, потому что далеко. Так считают многие. На самом деле, длинные поездки действительно стоят дороже, но причина в структуре тарифа, а не в специальном завышении. Цена поездки складывается по конкретному маршруту здесь и сейчас. Из расстояния, то есть километры, времени в пути, особенно важно летом из-за пробок, подачи, например, она может расти, если водитель едет издалека. А в мае-июне, то есть сейчас, добавляется фактор дачных потоков. Пробки на выездах из города, увеличение времени поездки, временный дефицит машин в таких направлениях. Все это напрямую влияет на итоговую стоимость. Если дача или пункт назначения находится в отдаленном пригороде или соседнем городе, можно воспользоваться тарифом межгород. При заказе из обычного такси сервис может автоматически предложить сменить выбор на него. Так поездка выйдет дешевле и появится возможность предзаказа с фиксированной ценой ко времени, чтобы заранее спланировать выезд и снизить зависимость от спроса в моменте. Ну, многие сейчас, кстати, добираются на дачу и с дачи именно на такси, потому что проблемы со связью бывают, когда не хочется брать каршеринг. Ну, еще из Москвы ты можешь выехать, а там на даче уже ничего не будет ловить. И удобнее гораздо вызвать там автомобиль, такси.
3: По телефону?
2: По телефону, если нет связи, мы уже рассказывали, как это сделать. Либо через Wi-Fi. Но в любом случае вот будете знать, что есть такие опции и как складывается цена за такси по дальнему дачному маршруту.
3: Спасибо.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Наша радио. Реклама на 107FM.
0: Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 22 градуса тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Обломок БПЛА попал в промышленный объект в Ярославле. Как сообщил губернатор Михаил Евраев, на подлете к областной столице силами ПВО была отражена атака украинских беспилотников. Большинство из них были сбиты, но произошло попадание обломка в промышленный объект. Пострадавших нет. Как отмечает сайт nsn.fm, ранее оперштаб Краснодарского края сообщил об атаке БПЛА на поселок Волна в Темрюкском районе. В результате падения обломков на местное предприятие один человек был ранен. Помимо этого, в Ростовской области сбили более двух десятков дронов. Системы ПВО сработали в городах Каменск-Шахтинский и Новошахтинск, а также в четырех районах области. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, жертв нет. Всего, по данным Минобороны, средства ПВО за ночь сбили 286 украинских беспилотников над 15 регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Приглашение Владимира Путина Дональду Трампу посетить Россию остается в силе. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Как напоминает РИА Новости, Путин пригласил Трампа приехать в Россию во время саммита в Анкоридже в прошлом году. Вместе с тем, ранее Песков заявил, что визита американского президента в Россию сейчас нет на повестке дня. Телеграм заблокировал у себя более 100 тысяч групп и каналов за минувшие сутки. Согласно данным мессенджера, уровень блокировки свыше 100 тысяч за сутки был превышен впервые с 4 мая. Суммарно за текущий месяц мессенджер заблокировал более 1 000 000 групп и каналов, из них сообществ, связанных с терроризмом, чуть более 5 тысяч. Как следует из статистики мессенджера, всего с начала года общее число блокировок достигает почти 15 миллионов, из них более 70 тысяч связаны с терроризмом. Первые в сезоне лесные пожары ликвидированы в Якутии. По данным регионального Минэкологии, они были зафиксированы 12 мая в двух районах республики на общей площади в 17 гектаров. Всего с начала сезона в Якутии ликвидированы 5 природных пожаров на общей площади 40 гектаров. Подчеркивается, что основной причиной их возникновения остается человеческий фактор. В американской Флориде готовятся закрыть центр предварительного нахождения депортируемых из США нелегалов. Как передает телеканал CBS, центр может быть закрыт уже в июне. Оставшиеся почти 1500 задержанных будут вывезены с территории в ближайшие недели. Центр для нелегалов во Флориде получил неофициальное название «Аллигаторовый Алькатрас» по аналогии с тюрьмой на острове в заливе Сан-Франциско. А популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 6 минут в столице. Сегодня 13 мая, сегодня среда. До 22 градусов тепла обещают нам синоптики. Возможно, небольшой дождь. Но, во всяком случае, пасмурно сейчас на улице. Будет солнце или нет, пока мы не знаем.
2: А у нас сегодня гость, поэтому, Игорь, кто кого не будет. Но пока давайте посмотрим в календарь. День Черноморского флота ВМФ России. Поздравляем всех причастных с профессиональным праздником. День охранно-конвойной службы МВД России также сегодня отмечается. Что еще? Зарегистрирована торговая марка «Застежки-липучки». Ну и, собственно, это считается днем рождения «Застежки-липучки». 1958 году.
1: Очень мне нравились кроссовки на липучках вообще.
3: Как удобно было. Не надо вот этой всей мороки.
1: В смысле было, они и сейчас есть. Просто все.
3: Ну просто тогда это было новое что-то.
1: Шнурки это, мне кажется, все-таки не то, что практичнее. Ну дольше, но очень...
2: Началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург-Царское село-Павловск в 1836 году. А в 50-м году еще в английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1.
1: Да, но играть сегодня в кто кого мы не будем, потому что у нас сегодня гость Наиль Шариздянов.
2: Группа Nail Sherry. Можете задавать свои вопросы и присоединяться к нашей видеотрансляции, которая начнется через несколько минут на сайте наша.ру. На главной странице найдете фотографию Наиля, и там же будет видеотрансляция.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
4: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 200. 202-04-10.
6: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
7: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 15 минут в столице. Сегодня прекрасный день, 13 мая, среда. Все идет к чему? К лету, естественно. Мы все идем к лету. В гостях у нас сегодня Наиль Шаризданов, группа Nail Sherry. Наиль, доброе утро.
3: Здравствуйте, доброе утро. Всем добрейшее просто.
4: Как дела?
5: Доброе утро.
3: Все отлично. Я с утра проехался на метро. И что может быть лучше, когда весь город стоит в пробках?
4: А для тебя это подвиг или ты часто?
3: Нет. Нормально? Да, я смотрю всегда на дорожную обстановку просто. Если большие пробки, еду на метро. Если не пробки, тогда еду на машине.
2: А куда тебе ехать?
3: Вот если хороший вопрос.
2: Если не в эфир.
5: Куда ты все время едешь, Наиль?
3: Честно говоря, сам задаю себе этот вопрос каждый день, но так ответа и не получил. Куда я вечно еду? Но куда-то я еду, да.
4: 13 марта вышел новый альбом «Учусь летать». Пятый русскоязычный альбом группы. В него вошли 12 песен. И, кстати, за песню, которую мы только что послушали, «Плыву по течению», можно голосовать в чартовой дюжине. 5 альбомов. Это много, как ты считаешь, для коллектива?
3: Я думаю, что нормально. Такой неплохой рубеж для коллектива. Показывает, что еще много всего можно сделать, но и уже за спиной тоже достаточно многое сделано.
4: А есть уже от поклонников претензии Nail Sherry уже не тот? Вот первые альбомы были настоящие, а вот последний не такой хороший, как там, например, первый или второй. Ну, как часто это бывает с любой группой.
3: Впервые вообще слышу, что у моих поклонников какие-либо претензии есть.
4: А, вот так.
3: Шучу. Ну, естественно, как бы найдется там пару человек, которые что-нибудь подобное напишут. Я тоже всегда там говорю, что первые серии там Гарри Поттера были лучше.
4: Сейчас сериал снимают, уже сняли.
3: Ни одной серии не посмотрел.
4: Его еще нет, он в следующем году походит. Да. Или в Рождество этого года выходит.
3: Ну, значит, еще посмотрю.
5: Слушай, а что кроме музыки? Вот мы на пороге лета. Ты же не только музыкант, ты, в общем, еще и просто хороший парень, человек. Тебе какие-то вот просто человеческие увлечения?
3: Велосипед.
5: Ты гоняешь?
3: Нет, у нас девушка традиция кататься на велосипеде в свободное время, когда хорошая погода. Это просто самое замечательное времяпрепровождение летом.
5: А где сколько в прошлом году раз вы выкатили?
3: Не знаю, раз 10, наверное, было точно, или больше даже.
5: Ну, то есть не то чтобы прям очень много, но удалось.
3: Ну, мы выезжали обычно на там полтора, на два, даже пару раз на 3 часа, мне кажется, выезжали через там все парки вообще проехали. Очень здорово было. Что еще летом?
5: Заезды по Садовому кольцу?
3: У меня собака же есть, которая уже 13,5 лет. Я каждый день гуляю, поэтому для меня что зима, что лето, я, в принципе, смотрю на погоду ежедневно.
5: Всегда в движении.
3: Да, да. А так чего, лето, я надеюсь, что у нас будут различные концертные движи, и, в принципе, это основной вайб для музыканта, который мы ловим летом.
5: Так, ну прогулки, велики, все, а шашлыки там какие-нибудь, вот посидеть где-нибудь в компании друзей, на природе, костер, вот это.
3: Не знаю, мне кажется, шашлыки в последнее время это раз в год максимум какой-то выезд, как-то все до этого особо не доходит. Не знаю почему, как-то так получилось.
2: У тебя нет традиции шашлыков?
3: У меня она была в студенческое время всегда. Вот.
2: Звучит мой вопрос строго.
3: Да, ну пошел вон из студии, если нет. Да. Была всегда эта традиция, но сейчас как-то она урезалась немного.
5: Не хватает времени.
2: Дорогие друзья, я хотел сказать, забыл совсем сказать, что у нас ведется ведь прямая видеотрансляция на сайте наша.ру. Прямо сейчас заходите, смотрите, нажимайте на нашем сайте плашку, где увидите Наиля, и все вы увидите.
4: А я хотел спросить, Наиля, а какая у тебя порода собаки?
3: Джек Рассел.
4: А, маленькая.
2: Активная.
3: Как у моего любимого менеджера Александра, у него тоже Джек Рассел.
4: Это у вас корпоративная?
3: Да, да, да.
5: Корпоративная этика?
3: Мы с ним первый раз, когда познакомились, как бы сели за стол друг перед другом и спросили, какая порода. После того, как сказали Джек Рассел, все, пожали руки, можно работать.
5: Вот так заключили контракт.
4: Да, да, рок-группу. А, кстати, это тест на возраст. Я тут в интернете видел, когда вы видите фотографию или на улице Джек Рассела, вот с чем у вас первая ассоциация, вот что приходит в голову?
5: Фильм «Маска».
4: Именно так. Тест на возраст ты прошла. но молодежь не отвечает.
5: Спасибо, Гарри, за комплимент.
2: Будь моложе, отвечай, Татошка.
3: На самом деле, первые годы вообще просто это сумасшествие какое-то было. Просто я Майло слышал чаще, чем свое имя, пока гулял.
4: А как твоего зовут или твое?
3: Сэм.
4: Сэм, да. Мальчик. Ну что, дорогие друзья, мы прервемся на песню группы Nail Sherry. Пока задавайте свои вопросы. На сайте наш.ру есть два бота. Выбирайте любой. Один раз нужно подтвердить номер телефона, и можно с нами общаться. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наша.ру. Заходите, смотрите. У нас сегодня Наиль Шериданов в гостях. Группа Наил Шери. Напоминаю им, что?
3: Что? 13 марта вышел новый альбом «Учусь летать». На всех стриминговых платформах он доступен. Можете оценить, если еще этого не сделали. А презентация этого самого нового альбома уже завтра, 14 мая, в Санкт-Петербурге в клубе «Рассвет». И послезавтра, в пятницу, 15 мая, в Москве, в клубе «Урбан», куда мы вас всех приглашаем. И жителей Санкт-Петербурга, и жителей Москвы.
2: Ну и гостей тоже этих городов мы приглашаем.
3: 100%. Наиль, что, как вообще презентация альбомов проходит у тебя?
4: Презентация альбомов, да, в целом активно достаточно. Мы снимали сегодня уже современный термин сниппетов. Клипы сейчас нынче не снимают, поэтому снимают сниппеты.
3: Да. Короткие видео на хуки из песен, да?
4: Ну, да. Типа того, да.
2: Но и тоже с сюжетом.
4: В течение, ну, я бы не сказал, что там в основном бендплей. То есть сегодня в целом все группы, артисты и так далее снимают сегодня сниппеты. Это в основном бендплей какой-то. Если это не один...
3: Что это? Переведи.
4: Бендплей, ну, команду просто снимаешь, барабанщик, гитарист, бас-гитарист.
3: А, когда группа играет, да, да, просто да, в кадре? Да.
4: Угу. И, в принципе, все. Вот мы наснимали кучу вот этих сниппетов и презентовали их в течение, по-моему, месяца или полутора. И тем самым еще и зазывали наших слушателей, дорогих, на наши концерты, вот которые завтра и послезавтра.
3: А вот презентация альбома, ты сыграешь альбом от и до, все 12 песен?
4: Да,
3: или нет?
4: Мы весь альбом, весь сет-лист, точнее, все треки из нового альбома мы распределили по нашему сет-листу концертному, то есть будут и самые популярные песни наши с предыдущих альбомов, и, соответственно, мы сыграем весь альбом, которые презентовали сейчас.
3: Это сколько по времени концерт длится?
4: Ну, я думаю, что где-то 1:45, плюс моя болтовня, и все. И что-то говорит, там да. Получится, да.
3: Так что планируйте свое время.
5: Мерч?
4: Мерч, я думаю, что нет.
5: Чего так?
4: Да не знаю, что-то мы решили больше заморачиваться в этот раз по поводу музыки, подготовки к концерту, съемки сниппетов и презентации альбома, а про мерч что-то мы как-то и немножко подзабыли. Но если он кому-то будет просто дико нужен, я думаю, что мы решим вопрос.
3: Но он есть у группы, да?
4: Да. Он точно бывал. Ну, я просто...
5: Не очень в теме.
4: Да, не очень в теме. То есть я обычно к стойкам мерча не подходил.
3: А ты свой мерч носишь?
4: Нет. Мне кажется, это лютый зашквар. Как бы даже был... Ну, я... Нет, я не говорю про мерч нашего радио. Это не зашквар. Если вы носите футболки нашего радио, это все отлично. Но если... Кстати, с прошедшим днем радио. Вот. Но если твоя группа не Iron Maiden, да, условно говоря, что тебя знают отовсюду и везде, и ты носишь свою футболку со своим названием, такое чувство, как будто ты немножко намекаешь на фразу «Ну, послушайте, пожалуйста!» Вот.
3: А я по-другому это воспринимаю. Я воспринимаю, что смотрите, какой классный мерч, какие классные там футболки, худи, неважно, мы сделали. Я сам тоже ношу, и покупайте, носите. Ну, это вот мое такое
4: я куплю
3: впечатление.
4: Твой мерч.
3: Не, у меня его нет, но...
4: Блин, ну надо сделать, значит. Да. Я куплю.
2: Как про артиста. Слушай, а тут вот ребята говорили там про комментарии. Пишет ли кто-то, что Наил Шери уже не та группа, что-то про 5 альбомов. А группе-то всего сколько? 3 года?
4: Нет, группа активно начала заниматься своим творчеством примерно в 2021 году. То есть уже получается 5 лет. По альбому в год.
2: Ну, то есть, в принципе, группа молодая. Мне кажется, даже 5 альбомов, это, наверное...
5: Продуктивная группа. Видишь, каждый год альбом.
2: Да. Короче говоря, для мне, по моим ощущениям, что это даже много.
4: Возможно. Помимо альбомов же у нас еще синглы выпускаются. Вообще, в принципе, если группа не выпускает новый материал, то это уже становится такое, ну, совсем хобби-хобби. То есть, когда тебе не влом, либо наоборот, когда тебе хочется какого-то разнообразия, такой, ну, дай запишу что-нибудь новое. А когда ты постоянно что-то выпускаешь, ты постоянно в каком-то движе находишься, в конкуренции с самим собой, так сказать, в том числе. Потому что тебе же хочется всегда, чтобы один альбом отличался от другого. Не то, чтобы он был намного лучше или намного хитовее были песни. Просто ты какую-то аналитику в любом случае проводишь. Чем вот этот альбом отличался от другого? Какие фишки новые использовались? Какие подходы и так далее? А это все рождается, все эти мысли рождаются только во время написания как раз-таки нового материала. Не напишешь, не узнаешь.
3: А ты все написанные песни, извини, в альбом включаешь? Или там, условно, из 30 песен, вот ты выбрал 12 и включил их альбом? Или...
4: А у нас даже не так вот конкретно этот альбом писался. Мы... Ленька Кинзбургский, который сегодня, к сожалению, не смог с нами пригнать в этот эфир, он предложил новую для меня схему. Большую часть треков мы стартанули с записи барабанов. То есть он написал партии
3: барабанов. Он барабанщик, надо сказать, Леонид.
4: Да, да. Он написал барабанные партии, и мы на это уже послойно придумывали как бы партии. Вот. То есть либо вокал вначале придумывался, и потом все это дело обрастало там гитарами, всеми, ну, басом, естественно, то есть всей аранжировкой. Либо вначале мы бас-аранжировку придумали, и, ну, то есть такой рандомайзер получился с точки зрения написания музыки, и это был офигительно крутой процесс.
3: А вообще существует такая мировая практика, что сначала пишут барабанные партии, а потом песню остальную, ну, на них, слова, музыку.
4: Да, честно говоря, я, ну, не слышал по поводу вот прям какой-то мировой такой практики, но я более чем уверен, что различные способы написания музыки, то есть есть определенные, да, ступени, там, стадии написания, как бы, и это же все как карты, можно тасовать как бы как угодно.
3: Так, мы прервем сейчас на короткую рекламу и песню, а пока напоминаем вам, что у группы Nail Sherry презентация нового альбома «Учусь летать» завтра в Санкт-Петербурге 14 мая в клубе «Рассвет» и послезавтра 15 мая в Москве в клубе «Урбан». Торопитесь, билеты еще есть.
4: Пригоняйте, ребят.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
8: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу.
9: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
10: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте продолжим наш разговор. Наша прямая видеотрансляция ведется на сайте наша.ру.
3: Наиль, ну, многие восторгаются, ну, понятно, голосом, расщепление, то да сё, тебя хвалят, спасибо. Тебя любят.
4: Спасибо!
3: А про слова, тексты же твои?
4: Да.
3: Тексты твои. А все, что рождается, попадает потом под музыку и отправляется, ну,
4: нет,
3: в
4: конечно.
3: Студию звукозаписи? Или у тебя есть какие-то, может быть, какие-то книги?
4: У меня книги стихов.
3: Ну, а почему нет? Многие же пишут.
4: Чтобы
3: есть
4: я
3: такая
4: написал?
3: История?
4: Да. Нет, пока что этот тест на возраст я еще не сдал. Нет, никаких книг у меня нет. Я не начал еще писать мемуары.
3: Ну, для того, чтобы писать мемуары или книги издавать со стихами, не обязательно же...
4: Я понимаю. Это была неудачная шутка.
5: Естественно, много вопросов, связанных с группой «Рок Привет». Если вы вдруг не знали, один человек представляет сразу два коллектива, и он сейчас сидит у нас в студии. Это Наиль. 10 лет в следующем году коллективу, и вот тут вопросы, связанные с тем, ты больше уделяешь Нейл Шерри времени...
4: Да.
5: Или да. «Рок Привет»?
4: Ответ сразу же «да».
5: Интересней или по какой причине?
4: Ну, Нейл Шерри — это авторская музыка, душа моя музыкальная. Поэтому что здесь выбирать и долго ходить?
5: А «Рок Привет» — это работа?
4: «Рок Привет» — это, ну, давай грубо так назовем, любимая работа. Mm-hmm. Назовем это так. Но вообще, «Рок Привет» — это то, благодаря чему я максимально смог набить себе руку с точки зрения создания аранжировок, записи, вокала и так далее. То есть это просто пласт такой практики.
5: Ну, и мне кажется, это отличная возможность рекламировать свой авторский материал.
4: Да, на самом деле, как бы и да, и нет. То есть мы же не можем... сказать, что бы было, если бы было так или по-другому. Если бы не было «Рок-привета», и я бы занимался только Нейл Шерри. Каким бы сегодня был коллектив Нейл Шерри? То есть невозможно так наверняка сказать. Радует только одно, что «Рок-привет» живет своей жизнью, а Нейл Шерри живет своей жизнью.
5: Но десятилетие-то вы планируете как-то отмечать?
4: Я очень надеюсь, что да.
5: Наиль сейчас так посмотрел на директора.
4: Я всегда на него в таких случаях смотрю.
5: Так, 23-го...
4: Да нет, 100% будет хорошая гулянка на всю страну.
5: 23 января вышла отличная песня Мураками и Нейл Шерри «Максималистка». Как ты вообще относишься к совместным проектам, и сложно ли тебя уговорить на фит?
4: Меня несложно уговорить вообще, учитывая то, что это я предложил сделать фит с группой Мураками в аэропорту через 5 минут, как мы познакомились. В целом, все прошло достаточно легко. К фитам я отношусь великолепно. Мне кажется, что их нужно делать всем группам как можно чаще, потому что мы в рутине релизов альбома, синглов и так далее вообще забываем про то, что мы музыканты, у нас на самом деле огромная комьюнити, да, вот это музыкальное, им нужно пользоваться в хорошем смысле слова, делиться друг с другом идеями и вообще, в принципе, продвигать творчество музыкальное, а не только думать о сроках, о том, сколько сниппетов нужно снять, как нужно продвинуть альбом и так далее. А вот так просто люди встретились в аэропорту после фестиваля, заговорили, разговорились, а давайте вместе, ну, сделаем песню. А давайте. И вот там сколько? Полгода прошло, и песня вышла, и многим она и понравилась. А так, если бы не получилось вот этого «а давайте» за одну минуту в аэропорту, тогда бы и ничего не было.
5: Кстати,
4: поэтому
5: если
4: делайте
5: вы
4: фиты все.
5: Не слушали, пропустили, я всем рекомендую. Мураками и Нейл Шерри «Максималистка». Прямо сейчас, после того, как мы закончим наш эфир, зайдите в стриминги и послушайте. А как ты относишься к давай назовем ее Суна, к музыке, которая сейчас заполонила все стриминги.
4: Я даже напрягся, думал, я такую группу не знаю.
5: К ИИ, как угодно можно назвать всю эту генерацию музыки, но факт в том, что на стриминговых платформах песни, сгенерированные, занимают сейчас первые строчки хит-парадов, и это не одна и не две, это огромное количество вот этих нейроартистов. Как ты вообще к этому относишься?
4: Ну, это же неизбежная история, правда? То есть, в принципе, да. Это же можно назвать там хорошим или плохим прогрессом для человечества. То есть технологии развиваются, не спрашивая нас, хотим мы этого или нет. Мне, как слушателю, именно в первую очередь, не музыканту, потому что все музыканты делают музыку, исходя из своей наслушанности. Что мы слушаем всю жизнь, то мы и рождаем впоследствии. Мне, как слушателю, не очень это нравится, потому что у меня уши хорошо заточены, я в 8 из 10 прослушиваний слышу, что это ИИ. Потому что, слышу и странности какие-то в аранжировке, слышу одинаковые абсолютно голоса, слышу одинаковые абсолютно вылизанные вот эти фишки, когда искусственный интеллект берет самый сок вокала, самый сок гитар, самый сок барабанов, то есть плохого-то ведь ничего нет, а магия музыки заключается именно в том, чтобы кто-нибудь в чем-то косячил. И в таких косяках рождается вот это волшебство, настоящая музыка, да. Вспомни там группу Beatles, да, самый слабый был Ринго Стар, но даже у него были очень крутые фишки, и без него Beatles бы не были Beatles'ом. Вот. Не самый крутой барабанщик, да, на сцене всех инструментальных групп, на сцене рок-групп. Но без него Beatles бы, был бы абсолютно другим.
2: Ну, кстати, был спор, кто крутой он барабанщик или нет. На YouTube там какая-то передача, я смотрел. На самом деле он очень крутой.
4: 100%. Барабанщик. Нет, по итогу он стал очень крутым барабанщиком. Но вначале, я думаю, это было не то, о чем мы сейчас говорим. Я просто к тому, что в искусственном интеллекте отсутствует напрочь вот эта история, чтобы сыграть как-то плохо. То есть там сплошной супер-класс, самый вышаг. Потому что анализируют как бы только крутые группы, только крутые жанры, только крутое исполнение и показывают вот этот вау-эффект в каждой песне. И когда ты слушаешь, попадается там на различных платформах одну песню, вторую песню, и вот это вот пестрит прям.
3: То есть она перестает быть живой.
4: Да. Не, она в принципе не является живой.
3: Не,
4: да,
3: является.
4: Но когда не бывает так круто постоянно и везде. Вот все.
2: Так, у нас есть еще время послушать?
5: Да, еще одну песню послушаем, написанную и сделанную человеком, людьми.
4: Да.
5: И у вас еще будет пару минут для вопросов.
4: Ощутил себя в матрице сейчас.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 48 минут в столице. У нас 2 минуты буквально.
3: Наиль спрашивает, у меня дочь 10 лет, наша слушательница или слушатель, очень любит песню «Пристегните ремни», да и вообще фанатеет по вам. Всегда делает громче. Можно ли
4: прекрасно.
3: На ваш концерт ее с собой взять?
4: Конечно, конечно. Дорогие наши взрослые слушатели, не забывайте никогда, прежде чем вы решите взять ребенка к нам на концерт, озадачьтесь вопросом приобретения либо строительных наушников для ребенка, либо беруши, что-нибудь, потому что на концерте громко. Это отлично, но у детишек слух только развивается. Часто со сцены вижу просто, что у детей вообще ничего на ушах нет, ни беруш, ни берушей, ни наушников, и это не есть хорошо. А так мы всегда рады, когда родители берут с собой детей на концерты, и получается правильное поколение.
3: Ну и билет.
5: Приучают к хорошей музыке.
3: Да, да, презентация нового альбома «Учусь летать» завтра, 14 мая, в Санкт-Петербурге в клубе «Рассвет» и послезавтра, 15 мая, в Москве в клубе «Урбан». Билет найдете на всех ресурсах группы. Мы вместе с Наилем вас еще раз приглашаем и в Санкт-Петербург, и в Москву. А что касается выступлений группы в вашем городе, то следите за социальными сетями, сайтом, и там всегда актуальная информация. Ну, а мы благодарим тебя, дорогой наш человек.
4: Спасибо, да. Большое, ребят.
3: Спасибо. Да, спасибо, что так рано встал, приехал. И,
4: на метро.
3: Как всегда,
4: на метро.
3: Интересно и бодро поговорили.
4: Спасибо большое. Ребят, всех ждем на концертах.
3: Счастливо.
4: Слушайте наше радио.
3: До
4: всем
3: завтра.
4: Крутого дня.
5: Берегите любим себя.
6: Вас. Не скучайте.
0: На нашем радио.
7: Наше радио.
0: Реклама на 107 FM.
7: Наша погода.
8: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
9: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
10: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца». Предложение действует, пока продукция есть наличие. А продукция и ее стоимость на «додопицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-1844. Сыктывкар.
11: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
12: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
13: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
14: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
15: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100, без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
16: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
17: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
18: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
19: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
20: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
21: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

0: ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже в честь Дня медицинской сестры наградили лучших в профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в области в системе здравоохранения трудится около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награду от регионального Минздрава и областной думы. Поздравления и благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Машуров. Что такое операционная сестра, палатная сестра, сестра в реанимации, без права сна. Если надо идти спасать человека, неважно, врач, фельдшер, медсестра, все мы идем и спасаем. У нас работа такая, отметил Игорь Банин. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала специальной военной операции спасают жизни на передовой. В Воронежской области летом планируют трудоустроить около 5000 подростков, сообщила министр труда Майя Мандрыкина в ходе пресс-конференции. В прошлом году работу нашли 6000 школьников, в том числе и в агросфере. Сейчас уже трудоустроено 1700 человек. Подростки могут работать в школах, общепите, промышленности и сельском хозяйстве, помощниками зоотехников, агрономов. Зарплата от 10 до 20 тысяч рублей. Продолжительность рабочего дня для 14-15-летних до 5 часов. Для 16-18-летних до 7 часов. Нужны паспорт, медсправка, согласие родителя. С 15 лет договор можно подписывать самостоятельно. Вакансии размещены на портале «Работа России». Президент России Владимир Путин отметил заслуги 13 жителей Воронежской области. За трудовые успехи и многолетнюю работу почетной грамотой президента награждены глава Бобровского района Анатолий Балбеков и Новоусманского района Татьяна Леонтьева. Благодарность объявлена главам Подгоринского, Хохольского, Каменского, Эртильского, Верхнемамонского и Нижнедевицкого районов, а также трем врачам и старшей медсестре клинической больницы РЖД «Медицина». За заслуги в спорте и физической культуре благодарность получила заместитель директора спортивной школы Олимпийского резерва номер 25 Ирина Полякова. Воронежская область присоединилась к всероссийскому проекту «Земля памяти», который реализует Комитет семьи воинов Отечества. Инициатива направлена на сохранение исторической памяти об участниках специальной военной операции, увековечение их подвига и укрепление преемственности поколений. Ранее в Петрозаводске на территории мемориального комплекса могил неизвестного солдата с вечным огнем славы заложили землю с мест боевых действий, собранную в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Брянской, Курской и Белгородской областях. Затем эстафету приняла Воронежская область. Воронеж не может остаться в стороне. За каждым солдатом, за каждым воином стоят его родные и семья. Первый шаг уже сделан, но впереди большая и важная работа, отметили организаторы. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами одним городом в Воронежской области было обнаружено и уничтожено 5 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших разрушений нет. Это были новости региона.
0: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио кафе.
4: На снятие порчи и гаданий на расстоянии воронежская мошенница нажилась почти на миллион. Жительницу Россоши осудили за серию интернет-мошенничеств. Это понятно. Ребят, ну вы-то как к этому вообще пришли? У меня есть один вопрос. С другой стороны, ладно, если нравится, то слушать. Магический эфир, радиокафе, гадания на музыке, привороты новостями, снятие порчи смехом, оплата, естественно, по сердцу, чтобы к нам никто не мог придраться, ну и лучше количеством времени, проведенным с нами. Мы начинаем первый час. Всем привет.
5: Всем привет.

0: Реклама на 107FM.
1: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.

0: День такой.
1: Лен, давай с дня недели начнем.
2: А что, где?
1: Среда.
2: Где я? Что происходит? Среда. О, среда. Ну, она понятна, да? Куда там пришла-прошла.
1: Все в стандарте.
2: Я смотрю, что важно знать. День не подходит категорически для любых, каких-либо бракосочетательных процессов.
1: Да, все, прекращаются все эти сватовства, бракосочетания. Да. В поле пора.
2: Нужно
1: работать, картоху сажать,
2: у меня
1: сеть пахать.
2: Есть объяснение. Ну, по крайней мере, на сегодняшний день. Вот смотрите. Если вы, например, дама корыстная,
1: так.
2: А ваш благоверный вам почему-то предложил жениться в среду, получается, что не сходится. Ну, как бы не судьба, потому что в среду оно что? Все дешево.
1: Господи.
2: Корыстные должны жениться по субботам, так сказать, в самый пик.
1: Откуда ты зашла прям? Откуда ты с Гималай? С корысти? Издалека.
2: Так работает моя нейросеть. Все, это просто вот такой вот вам совет на будущее.
1: Да, принято. Да, не будем жениться по средам.
2: Если сильно от денег зависите, если человек в человеке самое главное для вас душа, то пожалуйста.
1: Угу.
2: Вот мы как бы за душу.
1: Подожди, а работают ли ЗАГСы? Работают. У них там понедельник какой-то выходной, да, по-моему, или вторник. Ну, короче говоря, среда уже точно рабочая. Вот сочетают ли они браком или нет, тут мне тоже, может, у них там тоже ограниченные какие-то дни, там, не знаю, пятница, суббота, воскресенье, только уикенд. Вот неведом. Давненько мы с тобой замуж не выходили, парень.
2: Вообще, как-то...
1: Расписание ЗАГСа не знаем. Все.
2: Скукота.
1: Оценка.
2: Да. Хотелось бы неких изменений, кажется, в жизни.
1: Хотелось бы, да. Может, ну их.
2: Или нет. Я подумаю об
1: этом. Надо определиться, да, как-нибудь. Ладно, расписание ЗАГСа мы загуглим, так и быть.
2: Если работает, задумаемся. Если нет, ладно, посидим.
1: Окей, договорились. Так, рассказываю про приметы еще сегодняшнего дня. Кроме того, что, как сказала Карина, брак сочетаться нежелательно.
2: Нежелательно.
1: Сегодня еще и Яков теплый.
2: Сам.
1: Который, да, пришел, говорит, что все, холодов больше не будет. Ну, таких прям, чтобы прям морозы.
2: Абрикосы ваши, помидоры, там кто что посадил,
1: можно
2: не помёрзнут. Все,
1: да, уже типа...
2: И ляшечки тоже. Ляшечки, абрикосы и помидоры.
1: Без подштанников.
2: Без подштанников.
1: Помидоры без вот этих мама надевает пластиковые, от пластиковой бутылки. Тоже такие типа подштанники для помидоров, чтобы они не померзли. Накрывает их крышечками,
2: короче. Это мини-теплицы, подштанники.
1: Вот так. Так.
2: Вообще ничего не понимает в огородных делах. Ой, караул.
1: Вот, короче говоря, пишут, что если уже как бы наступил этот день, то все, морозов как бы не ожидается, все хорошо.
2: Я наконец-то, получается, могу убрать свои вот эти вот полупуховичные вещи, которые
1: наверное,
2: до сих пор висят?
1: Да, Яков гарантирует.
2: Наконец-то.
1: Да, на Якова тепло или это добро.
2: Товарищ Яков, я вам наберу, если вдруг.
1: Что, если что.
2: Если я вот их в пакет, вот в кровать, и потом опять холод.
1: Вакуумный пакет. Нет.
2: Ну, и такое у меня
1: и
2: тоже
1: есть. Да. Пылесосом?
2: Не, с насосом. Обычно просто сам щуху-щуху-щуху так он делает и все.
1: Звук вакуумного пакета был изображен идеально.
2: Это я покупала, кстати, шикарная вещь. Покупала для путешествий исключительно с ручной кладью, потому что как раз вот мой муж из тех, за кого замуж в среду выходит.
1: Хорошо, что он не слышит, как
2: на ручную кладь, ну как... Ой, в смысле, на ручной багаж не тратимся, поэтому вакуумные пакеты тема.
1: Я думала, мой муж, ну, знаешь же, вот эту вот поговорку, да, как чемодан без ручки тащить. В смысле,
2: тоже
1: неудобно,
2: нормально.
1: Да, неудобно,
2: бросить
1: но
2: жалко.
1: Бросить жалко. А у тебя ручная кладь всегда с собой.
2: Всегда с собой. Можно и так сказать.
1: Тоже хорошо.
2: Нам все нравится. Кажется, мы про сегодняшний день все рассказали.
1: Нет, слушай, еще сегодня день рождения, не день рождения, как это, день одуванчиков. Хороший вообще праздник, мне кажется. Одуванчики уже вовсю не только цветут, но и пылят. Угу. Как-то у них кто желтый, кто сразу, видимо, стареньким родился, не знаю, сразу.
2: Кстати,
1: с белой головой.
2: Кстати, очень правда, облетать начали.
1: Как-то у них еще никто варенье из одуванчиков не наварил, мне кажется, не успели. Хотя они же-то долго довольно-таки цветут.
2: Ты ела варенье из одуванчиков?
1: Ну, не мое. Не мое. Не француженка я. Это же во Франции вот лягушатники едят вот это вот все. Суп из одуванчиков, варенье из одуванчиков. Бедная страна. А у нас есть...
2: Она
1: вишня.
2: Милая. Она была милой.
0: Радио кафе Маяковский.

0: Ковский.
1: Лен, ты знаешь, какой я сейчас занимаюсь восхитительной вещью? В общем, я нашла сайт. Ну,
2: принц подчиняю.
1: Принц подчиняю. Практически. Нет, совсем абсолютно бездельничаю. В общем, нашла я сайт, который помогает тем людям, которые хотят, не знают, как потратить время впустую. То есть это они такие, ой, нужно все время что-то делать, а так хотелось бы ничего не делать. И ты просто, значит, его открываешь, нажимаешь кнопку «Тратить время». И вот я сейчас сижу, смотрю на эту страницу, 2 минуты 22, 23 секунды. Уйти я с нее не могу, потому что тогда все перестает порушится. Работать. Ага. Да. Я просто могу нажать «Прекратить тратить время впустую», и мне, по идее, этот сайт расскажет, что же я могла успеть сделать
2: за это время.
1: Вот это время. Угу. Короче, это какая-то такая глупость, но очень занимательная.
2: Мне всегда это радует, вот эта история со временем, что вот мы столько времени потратили там, не знаю, на то-то. Интересно, на что бы другое вы такое же
1: потратили.
2: Бесполезное, на самом деле, точно так же бы его потратили. Какое-то время, она странная такая категория. Я на тебя полжизни потратила, говорит барышня, да, обычно.
1: Кому-то.
2: Как бы ты провела эти полжизни, хочется спросить, по-другому.
1: Как припеваючи. Например, припеваючи. А он, я говорю, посуду мой за собой мой. Она говорит, я не хочу, хочу жить припеваючи. Ну, допустим, это один из примеров.
2: Пела это дело. Да. Так пойди же попляши, как в известном этом самом. Да, в общем, конечно, убийство времени можно совершать по-разному. Можно интересно, а можно безинтересно. Угу. Но не убивать его совсем не получается.
1: Не получится. Да, это
2: нереально.
1: Это просто невозможно. И думать даже об этом не стоит, и тревожиться. Хотя, мне кажется, мы живем в таком быстром веке, да, что даже в отпуске не можем позволить себе нормально полежать. Есть страх того, что ты не успеешь отдохнуть.
2: Да, в отпуске это вообще чилить, это святое в отпуске. Потому что иначе ты приезжаешь куда-нибудь, да, заплатил там, допустим, за путевку энное количество денег, и каждую копеечку ты хочешь вот прям вот, чтобы она окупилась. И туда сходить, и сюда сходить, и эту достопримечательность обязательно увидеть.
1: Это
2: нафиг
1: я.
2: Она тебе нужна?
1: Это я, Лен.
2: Отдохни. Вообще, чилить в отпуске это святое. Не спеша сюда, как в том анекдоте. Сейчас мы медленно спустимся с горы, и уже дальше все станет.
1: Мне кажется, люди делятся как раз приблизительно на два типа. Те, которые умеют отдыхать лежа, спокойно, в том месте, куда приехали. И вторые, это вот, например...
2: У кого шило в этом месте?
1: Да, как бы минимум там 30 тысяч шагов. Да, стерты ноги, да, все болит, но я же отдыхаю.
2: Да.
1: Кстати, нужно будет взять как-нибудь эту тему, сейчас отпускная пора, и с нашими обсудить. Но сегодня тема не такая.
2: У нас другая.
1: Да. Ну, мы вам расскажем позже. Тоже пока посидите в какой-то интриге, попребывайте. А то ж привыкли. Придут в кафе в наше радио, мы им все на блюдечке с голубой каемочкой. Все, правила
2: сегодня
1: меняются.
2: У нас таинственное меню.
1: Да, мы уходим сейчас куда-то, вернемся чуть позже.
3: Маяковский! Эфир не плоский, интересный в тройне, на волне!
4: Радио-кафе «Маяковский».
5: Наша реклама.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
9: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
11: Наши новости.
0: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Леонидом Пусилой. Он сообщил вице-губернатору, что 14 мая отправляется в очередную, четвертую командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусила награжден медалями ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени, а также другими боевыми наградами. В общей сложности он провел в зоне боевых действий около полутора лет. Также Леонид Пусила сообщил, что 24 апреля вступил в партию «Единая Россия». Вице-губернатор отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность приобретает особое символическое значение, объединяя людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусиле слова благодарности и поддержки. Дмитрий Маслов вручил ему икону ангела-хранителя. В Воронеже в честь Дня медицинской сестры наградили лучших в профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в области в системе здравоохранения трудится около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награду от регионального Минздрава и областной думы. Поздравления и благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Машуров. Что такое операционная сестра, палатная сестра, сестра в реанимации, без права сна. Если надо идти спасать человека, неважно, врач, фельдшер, медсестра, все мы идем и спасаем. У нас работа такая, отметил Игорь Банин. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала специальной военной операции спасают жизни на передовой. В Воронежской области летом планируют трудоустроить около 5000 подростков, сообщила министр труда Майя Мандрыкина в ходе пресс-конференции. В прошлом году работу нашли 6000 школьников, в том числе и в агросфере. Сейчас уже трудоустроено 1700 человек. Подростки могут работать в школах, общепите, промышленности и сельском хозяйстве, помощниками зоотехников, агрономов. Зарплата от 10 до 20 тысяч рублей. Продолжительность рабочего дня для 14-15-летних до 5 часов. Для 16-18-летних до 7 часов. Нужны паспорт, медсправка, согласие родителя. С 15 лет договор можно подписывать самостоятельно. Вакансии размещены на портале «Работа России». В Кантемировке создали мемориальный комплекс воинам-водителям специальной военной операции. Его открыли в преддверии Дня Победы. Памятник появился на въезде в поселок у трассы в Воронеж-Луганск. На постаменте установлен автомобиль КАМАЗ, а на мемориальных плитах высечены имена и фамилии в память о более чем 90 воинах-водителях Московского военного округа, участвовавших в выполнении боевых задач в зоне СВО. В церемонии открытия приняли участие военнослужащие, представители органов власти, активисты, общественники и жители района. Это были новости региона.
10: В эфире дневное шоу «Радио Кафе».

0: Ковский.
1: Лен, ну вот понимаешь, тема сегодняшняя, да, на которую нужно писать комментарии в сообществе нашего радио Воронеж, ВК, она основана на реальных событиях. Как тот самый фильм.
2: Да-да-да. Причем ежегодных реальных событиях.
1: Ежегодных, к сожалению, бесконечно повторяющихся, но, тем не менее, абсолютно реальных.
2: Может быть, это и к лучшему. Если они прекратят повторяться, значит, и жизнь прекратится. Поэтому как-то я так философски решила округлить эту тему.
1: Ты за правильные традиции.
2: Ну, я за традицию жить.
1: За традицию
2: и каждую
1: жить.
2: Весну думать о том, что скоро лето.
1: Вот и я сижу, значит, когда? Да в этот понедельник буквально рукой подать. У меня прям в прямом смысле жир шашлыка капает не на штаны. Я его успеваю подхватить вот этим хорошо обжаренной чабатой. Какая салфетка. Лен, ну что ты в самом деле?
2: Хлебушкой.
1: У меня еще рядом соус, ну тоже, так сказать, не из шпината.
2: Вот, незожный, куда не ППшный.
1: Ну, как будто бы, да. Куда это все макается?
2: Я думаю... вот я люблю время помидорное с мазиком, и вот туда хлебушек мяк-мяк, жмяк-жмяк.
1: Ага.
2: Вообще, что-то напомнило свои чиабаты, хорошо прожаренные или, наоборот, не очень хорошо.
1: Вот да.
2: Слегка подсушенные.
1: И думаешь, ну что, где-то вот такое, Карина, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты будешь купаться в пижаме оверсайз на речке. Тебе не подойдет ни один купальник. Вот. А с другой стороны, ну что, еще даже не средин мая, до средин мая 2 дня есть, как до лета. Ничего, конечно, не исправишь, но можно все-таки как-то поспособствовать более-менее нормальному внешнему
2: сохранить
1: виду.
2: Имеющиеся,
1: сохранить
2: имеющиеся, да?
1: Хотя бы не приумножить.
2: Да-да-да. Сохранить то, что есть.
1: Да.
2: Вот наша жизнь.
1: Собственно, об этом бы хотелось здесь с нашими поговорить. Как будто вот пора уже готовиться к лету.
2: Тело. Поздно. Да, имеется в виду тело. Будем готовить к лету?
1: Да.
2: Или бог с ним, пусть живет в таком виде, в котором есть все
1: и
2: устраивает.
1: Есть. Любите нас вот такими, какие достались. Или оно вообще вам не нужно.
2: Оно вам вообще не нужно.
1: А вот эта подготовка какая-то, с полным принятием.
2: Я думала такое, да ну его, это тело, брошу его, буду жить духовной жизнью.
1: Не-не-не-не. Просто с принятием, когда вот, знаешь, уверен, что леггинсы, которые вот слегка, так сказать, в области спины на просвет, оно, ну вот тебе хорошо.
2: Я представила живо эту картину. И все.
1: К сожалению, я тоже. В общем, заходите, высказывайтесь, что там вы думаете, исходя из вашего жизненного опыта. Мы сегодня все озвучим и за самый лучший комментарий на наш субъективный взгляд подарим приглашение на 2 лица на концерт симфонического оркестра в Воронежском концертном зале антологии мирового рока. Я пока головой вертела, чуть-чуть отвлеклась, может, немножко неправильно сказала. Но
2: нет, вроде все правильно сказала. Да, все хорошо.
1: Ну вот и все, вы поняли, что делать. Мы, значит, тоже знаем, что делать нам. Будем музыку включать.
0: Маяковский! Эфир не плоский, интересный, тройне, войне, на волне! Радио-кафе «Маяковский».

0: Жуковский.
1: Так, ну и что там у нас?
2: Да, мы сегодня худеть, не худеть, вообще готовить, не готовить тело к лету, задались таким вот вопросом. И,
1: поздно.
2: И, да, нет, кстати, ты представляешь,
1: нормально.
2: Умные, да, умные говорят, что нет, нифига не поздно, и даже можно сказать еще довольно-таки рановато.
1: Лен, да. Ну, спасибо, что сказала.
2: Это не мне, это вот, знаешь, есть директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург, говорит, что худеть надо не к лету, а летом.
1: Ой,
2: хороший, вот так, хороший
1: да
2: человек.
1: Ты, да ты же наш хорошка.
2: Да, вот этот популярный тезис, который надо обязательно похудеть к лету, он отметается. Потому что на самом деле проще значительно именно летом худеть. В жару мы подсыхаем.
1: Подсыхаем.
2: Да, количество воды, которое мы в себе носим, оно как бы объем уменьшается, да, по независящим от нас причинам, потому что не везде кондиционеры установлены.
1: Овощи, фрукты имеются.
2: Да, потому что меньше хочется есть. Есть, в общем,
1: ну,
2: поэтому
1: тоже спорный вопрос.
2: Люди в жару теряют килограмма полтора веса просто так, говорит вот этот диетолог.
1: Это за лето? А если мне нужно 21? 21. Год назад было перестать есть. Что мы с этим будем делать? В общем, какая-то... Я вот думала, тема будет веселая, она...
2: А ты какая-то не очень, да?
1: А она грустная. Хоть плачь, сиди.
2: Слушай, ну подожди, вот все, будет позитив. У нас уже, неужели вышел из чата.
1: Куда-то он вышел.
2: Вышел.
1: Он вышел из вот этой вот кромки брюк. Как говорится, тесто подошло.
2: Знаешь, как говорила Фаина Раневская, хорошего человека должно быть много. Это когда у нее тоже там что-то порвалось, и бодипозитив вышел, так сказать, наружу.
1: Я бы вам так сказала. Песню.
2: Песню давай.

0: теперь проделайте водную процедуру.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый юго-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
4: Sold out. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
6: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира. Творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
7: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
8: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
7: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
8: вкусные обеды и ужины за счет компании. Возможность трудоустройства без опыта работы.
7: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
8: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
10: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Электричка сошла с рельсов в Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, ЧП произошло в Яковлевском округе на перегоне «Разумная Тамаровка». По предварительным данным, часть пути отсутствовала из-за детонации взрывного устройства. Машинист был вынужден применить экстренное торможение. Это привело к сходу половины вагона с рельсов. В момент аварии в поезде находилось 15 человек. Одна женщина получила травму и была доставлена в больницу. Сейчас на месте ЧП работают оперативники. Службы. Украинские дроны попытались ударить по газоперерабатывающему заводу в Астраханской области. По данным губернатора Игоря Бабушкина, все вражеские летательные аппараты были сбиты или подавлены средствами РЭП. Жертв и пострадавших среди сотрудников предприятия нет. Глава региона добавил, что упавшие обломки вызвали возгорание. По данным МЧС, огонь потушат в течение нескольких часов. Глава Минфина России назвал фейками сообщения о планах повысить налоги и заморозить вклады. В беседе с РИА Новости Антон Силуанов подчеркнул, что такие предложения не рассматриваются. По словам министра, экономике сейчас требуются другие меры, в частности, создание условий для устойчивости финансов и роста доходов людей. Как отмечает сайт nsn.fm, накануне глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с Владимиром Путиным заявил, что ситуация в экономике стабилизируется. Власти Беларуси обяжут крупные маркетплейсы обосновывать цены. Министерство антимонопольного регулирования и торговли республики признало Wildberries, Озон и Белпочту доминантами на рынке. Как говорится в заявлении ведомства, эксперты провели анализ двух товарных рынков – услуг владельцев интернет-площадок и услуг по предоставлению доступа к единой автоматизированной системе учета почтовых отправлений. Для указанных субъектов установлен способ ценового регулирования, при котором они самостоятельно формируют отпускные цены. В то же время они обязаны в том числе составлять экономическое обоснование применяемых цен в виде плановой калькуляции с расшифровкой статей затрат. Массовое побоище устроили работники на птицефабрике «Синявинская» в Кировском районе Ленинградской области. По данным полиции, в драку ввязались порядка 60 человек. Причиной столкновения стал словесный конфликт между выходцами из Средней и Южной Азии. В итоге 20 пострадавших попали в больницу, а 12 участников потасовки были доставлены в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. О том, пострадала ли продукция птицефабрики, не сообщается. А популярный телеграм-канал Канал радио.нсн переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе «Маяковский».
3: Так-так, в Италии зафиксировали первый случай зависимости от искусственного интеллекта. Официально. 20-летняя девушка настолько привязалась к ИИ-чат-боту, что перестала нормально общаться с людьми и в итоге попала в больницу. По словам врачей, бот подстраивался под ее эмоции и стал для нее главным источником поддержки. Ранее подобные поведенческие зависимости связывали только с соцсетями, играми и азартными развлечениями. К чему это все? Да к тому, что ни одного искусственного интеллекта здесь не наблюдается. Хотелось бы дальше, конечно, съёрничать и сказать, что в принципе интеллекта не очень, но не будем об этом. Вот, поэтому зависимость от радиоэфира не возбраняется, а наоборот только поощряется.
4: Начинаем второй час.
3: Поехали.

0: Реклама на 107FM.
1: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
2: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707. Код

Если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу. Если ты будешь

0: Ковский.
1: Что стало смешно. Ладно, ладно, все
2: а
1: уже.
2: Что сказал Никита, заглянув к нам в дверь? Он есть кто дома?
1: Непереводимая игра слов. Говорит, могу ли я войти?
2: Мы говорим, вот нет, мы сейчас выходим в эфир. Да, в смысле, да. Нормально так, вот так ведущие общаются. Можно войти? Нет, мы выходим.
1: Нет, мы выходим. Да.
2: Все хорошо.
1: Вот, попробуй вот это переведи, да, на какой-то другой язык. Что мы имели в виду? Да нет, наверное, не знаем совершенно. В общем, Лен, пренеприятное известие.
2: Как всегда, нет, чтобы хорошее что-нибудь в клювике принесла. Не, обязательно, не, понимаешь, пренеприятное, собрал я, вас здесь,
1: я не
2: чтобы
1: та сорока.
2: Сообщить.
1: Вот для меня блестит пренеприятное все. Значит, оказывается, работа на пятидневке. Пятидневка.
2: Да, да, да, да.
1: Вызывает ожирение.
2: И ничего хорошего, да, от работы на пятидневке. Нет, зарплату, конечно, хочется работать на четырех днях, а получать за пять. Но при этом, чтобы не разжиреть.
1: Да.
2: А почему, подожди?
1: Ну, как? Сейчас я тебе
2: так
1: объясню.
2: Ну-ка, поясните ход ваших мыслей.
1: Выборка. 33 страны. Этому можно доверять, да? Чем человеку больше приходится работать, тем, естественно, у него выше ожирение, риск ожиреть. Почему? Потому что высокий стресс от нагрузки и отсутствие времени на личную жизнь.
2: Абсолютно согласна, так и есть.
1: А стресс, видимо, мы что? Ну, заедаем.
2: Заедаем,
1: да,
2: да,
1: скорее,
2: да,
1: всего.
2: Стандарт.
1: А движение какое? Уменьшенное. Ну, особенно если ты работаешь бегуном, например.
2: А дома-то мы обычно что делаем? Конечно же, не едим.
1: Не едим.
2: Вот, да.
1: Но не нервничаем. Может, это как-то расходуется совершенно иначе. В общем, работу хорошим делом
2: не назовешь.
1: Не назовешь, не назовешь. Это я вот к чему.
2: Надо сокращать количество рабочих дней, но увеличивать заработную плату. Так хотят все сотрудники всех времен, всех 33 стран, которые участвовали в этом вопросе. Владельцев предприятий не опрашивали тактично, как бы, чего им нервы-то трепать,
1: ну, тоже,
2: на
1: да.
2: самом деле. Все знают мнение сотрудников, и уже этого достаточно.
1: Это получается, что мы с нашей темой о том, пора ли там сейчас начинать сильно готовиться к лету в плане своей фигуры.
2: Не вписываемся.
1: Или нет? Ну, не вписываемся, потому что у нас все люди работоспособные, наверное, да? А потому они во время рабочего дня успевают
2: написать нам комментарии.
1: Приличное количество комментариев, конечно, оставить в сообществе. Да еще нет-нет, да и волну послушать. Но это вы молодцы, мы вас за это любим. Давай, может, парочку комментиков?
2: Давай, прочитаем парочку комментиков. А тема-то у нас такая сегодня. Нужно ли готовить тело к лету или так сойдет?
1: И так сойдет.
2: Да-да-да. И вот Екатерина рассказывает. Люблю себя такой, какая есть. Но на велике заставляю себя ездить на работу и обратно, в обед и вечером.
1: Ого, круто.
2: Свято верю, что стану краше и стройнее. Вот тоже человек явно работает 5 дней, чтобы не, при этом не разжиреть, ездить на велике на работу, но при этом любит себя такой, как есть. Все сошлось вот прям воедино.
1: Молодец. Вы Екатерина, молодец.
2: Да.
1: Глеб, ой, подождите, у меня только что было все и исчезло.
2: Исчезло. Рассказываю, что пишет Глеб.
1: Нормально.
2: Похудение к лету для тщеславных слабаков. После перенесенного ковида сильно просело здоровье. Скакалка, самодельная штанга, упражнения с собственным весом. Через 2 года вышел на свой нормальный вес, был худой. Состояние лучше, чем в 20+. Пока гром не грянет, как говорится, это да. То есть, в общем, вот заставила человека жизнь вернуться к своему юному, так сказать, весу и юному состоянию. И сейчас чувствует себя хорошо.
1: Скакалка.
2: То есть, я так понимаю, что Глеб хотел сказать, что именно к лету не надо худеть. Mm-hmm. Надо, в принципе, по жизни поддерживать себя в нормальном, да, состоянии.
1: Мне вот, ну ладно, допустим. Мне еще и слово «скакалка» не понравилось. Звучит, как обзывается.
2: А мне ковид. Как вспомню, так вздрогну.
1: Вот, скакалка и ковид – это то, что хотелось бы отменить.

0: Московский.
1: Ленка за эфиром занимается математическими работами, серьезными.
2: Да, с помощью калькуляторов, которые есть в телефоне. Короче, я тут прочитала новость о том, что квартиру для вечеринок на 46 спальных мест, кстати, она по объему-то не такая уж и глобально большая, 130 квадратов. Это в Москве на Тверской ее сдают. 85 тысяч рублей за сутки.
1: За сутки.
2: За сутки,
1: ого,
2: да.
1: Так.
2: И можно веселиться вообще сутки, не приходя в сознание.
1: Собственно, сколько можно уткой, веселиться, да, если квартиру снял на сутки? Сутки.
2: Да, сутки. Угу. Логично, логично.
1: Логично.
2: Соседей вокруг нет, поэтому шуметь можно после 23 часов.
1: Круто.
2: Дальше тут приведена, значит, схема. Квартира вообще, судя по фоткам, такая прям очень прикольная. А я начала такая симпатичная, не обшарпанная. Все там очень достойно, очень по-дизайнерски. Угу. С красными, с элементами красного цвета, как
1: что
2: мы любим красные подушечки.
1: То есть, да, это обычные вечеринки. Стулья. Да, такие. Ну, что, где вот роса должна хорошо расти? Нет, а любит фиолетовый цвет. Почему красный?
2: Нет, это детально, понимаешь? Это детально.
1: Поняла.
2: Не фонари.
1: Это стоп-знак, как бы, если что-то, пора остановиться.
2: Да, сюда не ходи, туда ходи. Вот, короче, здесь приведена экспликация, или как это называется? Ну, схема, короче говоря, этой квартиры. Я начала считать, где же можно положить 46 человек.
1: Ну, долго ли умеешь, Лен? Ну, друг на дружку.
2: Да, типа того. В общем, по большому счету, ну, есть большая гостиная с большим столом. 46 человек-то посадить надо же как-то.
1: Ну, да.
2: Соответственно, гигантский стол. Вот эти вот как раз красные пластиковые стулья вокруг этого стола. Ну, такие симпатичные пластик, не совсем уродские. Вот. И дальше, ну, есть спальные места. Ну, какой-то вот гигантский диван, похожий на взлетную полосу аэродрома. Но все равно 46 человек туда не положишь. Только пол, мне кажется. На полу. Как-то вот.
1: Я не могу. Меня все равно терзает смутные сомнения по поводу этой квартиры. Ну, не то, что она вот прям для юбилея размашистого.
2: Ну, для свадьбы, подожди.
1: И большой,
2: почему? Молодежная свадьба.
1: Ну, когда вот...
2: Что? Давай думать будем о хорошем.
1: Ладно, ладно, интересно. Вообще, кстати, я посчитала, это недорого. Для Тверской 85 тысяч на 46 человек.
2: За сутки! Не в месяц!
1: Не, ну и что, за сутки? Это каждая отдаст где-то чуть меньше 2000. Это нормально за любую гостишку.
2: Ну, практически да, но спать на полу так себе. И опять же в гостишке, хотя тут тоже убирают.
1: Там,
2: ладно.
1: Лена,
2: где
1: там,
2: осталось найти 44 человека? И все. И ломим отмечать чего-нибудь.
1: Едем в отпуск, да? Ну, хорошо. Я еще чуть-чуть подумаю. Дай мне время, пока идет реклама.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
0: Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорп Шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
8: Информационная продукция 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наши новости.
10: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Леонидом Пусилой. Он сообщил вице-губернатору, что 14 мая отправляется в очередную, четвертую командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусила награжден медалями ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени, а также другими боевыми наградами. В общей сложности он провел в зону зоне боевых действий около 1,5 лет. Также Леонид Пусило сообщил, что 24 апреля вступил в партию «Единая Россия». Вице-губернатор отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность приобретает особое символическое значение, объединяя людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусило слова благодарности и поддержки. Дмитрий Маслов вручил ему икону ангела-хранителя. В Воронеже в честь Дня медицинской сестры наградили лучших в профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в области в системе здравоохранения трудится около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награду от регионального Минздрава и областной думы. Поздравления и благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Машуров. Что такое операционная сестра, палатная сестра, сестра в реанимации, без права сна. Если надо идти спасать человека, неважно, врач, фельдшер, медсестра, все мы идем и спасаем. У нас работа такая, отметил Игорь Банин. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала специальной военной операции спасают жизни на передовой. В Воронежской области летом планируют трудоустроить около 5000 подростков, сообщила министр труда Майя Мандрыкина в ходе пресс-конференции. В прошлом году работу нашли 6000 школьников, в том числе и в агросфере. Сейчас уже трудоустроено 1700 человек. Подростки могут работать в школах, общепите, промышленности и сельском хозяйстве, помощниками зоотехников, агрономов. Зарплата от 10 до 20 тысяч рублей. Продолжительность рабочего дня для 14-15-летних до 5 часов. Для 16-18-летних до 7 часов. Нужны паспорт, медсправка, согласие родителя. С 15 лет договор можно подписывать самостоятельно. Вакансии размещены на портале «Работа России». В Кантемировке создали мемориальный комплекс воинам-водителям специальной военной операции. Его открыли в преддверии Дня Победы. Памятник появился на въезде в поселок у трассы в Воронеж-Луганск. На постаменте установлен автомобиль КАМАЗ, а на мемориальных плитах высечены имена и фамилии в память о более чем 90 воинах-водителях Московского военного округа, участвовавших в выполнении боевых задач в зоне СВО. В церемонии открытия приняли участие военнослужащие, представители органов власти, активисты, общественники и жители района. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Худеем к лету, не худеем, да. Пора, поздно, рано, вообще нам не нужно. Вот эту тему мы сегодня обсуждаем в сообществе нашего радио Воронеж ВК.
2: А то потом скажете, что это весну красную пропела, ага. Похудеть не успела, и нас никто не предупредил, что лето уже пришло. А оно-то уже пришло, уже завтра прям вообще какое-то 24-25, да, как-то уже.
1: Мне кажется, уже и сегодня
2: стоит.
1: Даже больше.
2: И сегодня неплохо.
1: По ощущениям.
2: Ну, прям температура, как мы любим. 24-25, не более.
1: Не более.
2: Прям вот и не менее, и не более. И а вот идеально. 25 прям, да, хорошо.
1: Так,
2: прям хорошо.
1: Ну, посмотрим, что Августин у нас тут высказывает.
2: О, вы говорите, что в понедельник-то начинаете?
1: Понедельник-то.
2: А, понедельник-то да. начинаете. Типа нытье. По какому поводу у нас здесь случилось? Вот это вот, как ваша книга «Поныть» открылась вдруг неожиданно в среду, а не в понедельник. Сало сила, спорт могила. Ну и дальше смайлик такой. Что он обозначает? Вот этот краснорожистый смайлик со слезинкой на глазах.
1: Я думаю, это вспотел.
2: А, да? Ну, злой при этом.
1: Может, категорически нет. Не знаю. Августин, что значит ваши смайлики? Какие-то некие пояснения в скобках давайте на каждый. И на знак препинания тоже, в идеале.
2: Ну, в общем, Августин продолжает, что бесит, когда всем воду в речках грел сам уже трижды собой. А вот кто меня не поддержал, снова холод, дождь к нам включал. Кто? Mm-hmm. Кто не поддержал Августина? Ну, это были мы, да. Мы морально поддерживали, не физически, но морально. Ой, воду греть в речке сейчас с собой, да. Такая история.
1: Он же, говорит, обгорел трижды. То есть вода, наверное, холодная, а солнце печет ого-го.
2: Люди, говорит Августин, солнце, воздух и вода наша лучшая братва. Не повторяйте косяк свой, в следующий приход тепла, айда вместе с разбегу за мной, одним упитанным нашим строем встречать рассветы, лимфогонить, и все будет супер гуд. Коронку даю, шучу, не даю, дорого. Лимфогонить хорошее слово.
1: Да, вот, и вообще процесс сам неплохой, как бы вот запустить вот так силой мысли исключительно.
2: Гони. Лимфа. Ну, есть же вот эти заговоры всякие, знаешь, да? Вот это вот «Уйди, жир с пуза, в чужие ритузы». Да, «Меня не тронь, я баба огонь».
1: Это вот единственное, что меня подкосило на пути к стройности – отсутствие знания заговоров.
2: Да, а лимфогонить еще мы даже не начинали. В общем, по существу заданных вопросов, переход с занятий по возможности на ежедневные надо в кайф... А, с занятий по возможности на ежедневное надо в кайф. Угу. Совершен полет нормальный, говорит Августин.
1: Ой.
2: Ну, дальше прилагается суперэротичная открыточка, угу. Или как ее можно назвать, картиночка, где
1: на
2: обнаженные
1: вкус, на вкус.
2: Люди взрослого возраста прыгают с разбегу в воду.
1: Это просто неистовая сексуалити, по-другому сказать не могу. Если стало любопытно, ну, заходите, смотрите.
2: В нашу группу ВКонтакте неописуемо.
1: Да. Анастасия говорит, с момента как сходит снег, и солнышко призывно начинает светить, ноги сами собой несут в ближайший парк, дабы побегать под любимую музыку, сделать растяжку и помедитировать под пение птичек. Смотря как пробуждается природа, организм тоже просыпается, себя разбудить и, возможно, скинуть несколько лишних килограммов после зимы. Шучу, говорит, нет ничего лишнего, все запасное. И вообще я в любое время года красивая.
2: Запасное, ты обратила внимание, да? Не лишнее, а запасное.
1: А мало ли что.
2: Правильно говорите, да, говорите правильно.
1: Занимаюсь, пишет нам Анастасия, в удовольствие, а не ради каких-то целей к лету. Спортивный сезон, как правило, продолжается до осенних дождей и холодов, когда-либо руки к турнику примерзать начинают, либо дыхание холодного воздуха перехватывает. А потом можно и под плед забираться с кружкой ароматного чая, вкусняшками и хандрить до следующей весны. Нормально,
2: угу.
1: Нормально. Я вот уже
2: великий человек,
1: и в
2: Анастасия.
1: Речку хочу обгорать, и бежать. Ну, как тоже бежать, громко сказано.
2: А мне вот нравится комментарий Натальи. Коротко, емко, по делу и правильно. Врачи не рекомендуют резко худеть. Пальто и сапоги скинули, уже минус 5 килограмм. Что скажешь? Нечего сказать. Идеалити.
1: Это просто хорошо.
2: Да.

Там мы поплыли, по морю противоречий. Нас вынесло бурей к неведомым берегам. И ты прошептала, мы можем быть вместе вечно. А я вдруг подумал,

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый юго-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525, 2-565-525.
3: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» – это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
5: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-Губерния.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
7: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
8: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100, без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
11: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: Кому из воронежцев положена новая семейная налоговая выплата? Театральный поезд привезет в Воронеж спектакли из соседних регионов. Найден простой способ снизить плату за мобильную связь в 2 раза. Какие болезни лечат воронежские санатории и как попасть туда бесплатно? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
11: Аудитория 12+.
12: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. В Воронеже в честь Дня медицинской сестры наградили лучших в профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в области в системе здравоохранения трудится около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награду от регионального Минздрава и областной думы. Поздравления и благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Машуров. Что такое операционная сестра, палатная сестра, сестра в реанимации, без права сна. Если надо идти спасать человека, неважно, врач, фельдшер, медсестра, все мы идем и спасаем. У нас работа такая, отметил Игорь Банин. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала специальной военной операции спасают жизни на передовой. В Воронежской области летом планируют трудоустроить около 5000 подростков, сообщила министр труда Майя Мандрыкина в ходе пресс-конференции. В прошлом году работу нашли 6000 школьников, в том числе и в агросфере. Сейчас уже трудоустроено 1700 человек. Подростки могут работать в школах, общепите, промышленности и сельском хозяйстве, помощниками зоотехников, агрономов. Зарплата от 10 до 20 тысяч рублей. Продолжительность рабочего дня для 14-15-летних до 5 часов. Для 16-18-летних до 7 часов. Нужны паспорт, медсправка, согласие родителя. С 15 лет договор можно подписывать самостоятельно. Вакансии размещены на портале «Работа России». Президент России Владимир Путин отметил заслуги 13 жителей Воронежской области. За трудовые успехи и многолетнюю работу почетной грамотой президента награждены глава Бобровского района Анатолий Балбеков и Новоусманского района Татьяна Леонтьева. Благодарность объявлена главам Подгоринского, Хохольского, Каменского, Эртильского, Верхнемамонского и Нижнедевицкого районов, а также трем врачам и старшей медсестре клинической больницы РЖД «Медицина». За заслуги в спорте и физической культуре благодарность получила заместитель директора спортивной школы Олимпийского резерва номер 25 Ирина Полякова. Воронежская область присоединилась к всероссийскому проекту «Земля памяти», который реализует Комитет семьи воинов Отечества. Инициатива направлена на сохранение исторической памяти об участниках специальной военной операции, увековечение их подвига и укрепление преемственности поколений. Ранее в Петрозаводске на территории мемориального комплекса могилы неизвестного солдата с вечным огнем славы заложили землю с мест боевых действий, собранную в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Брянской, Курской и Белгородской областях. Затем эстафету приняла Воронежская область. Воронеж не может остаться в стороне. За каждым солдатом, за каждым воином стоят его родные и семья. Первый шаг уже сделан, но впереди большая и важная работа, отметили организаторы. Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами одним городом в Воронежской области было обнаружено и уничтожено 5 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших разрушений нет. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио-кафе Маяковский.
3: Пишут, что россияне массово подсели на спрей от депрессии. Представляешь, спрей существует, да, такой спрей от депрессии. Типа скупают спрей с окситоцином, который называют гормоном счастья. Ну, собственно, брыжешь его себе в нос и меньше раздражаешься, чувствуешь себя спокойно в течение дня. Вот спокойно продают эти спреи там, где угодно, на маркетплейсах. Мы к чему? Да к тому, что не надо тратиться, друзья. Какие 1500 рублей за какой-то спрей от депрессии? Включайте радио-кафе «Маяковский». И да будет всем счастье.
4: Бесплатно, без побочек.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
4: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-губерния.
5: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастная ограничение 16+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Лен, пока мы тут сидим с тобой, болтаем, Минэкономразвитие спрогнозировал рост зарплат россиян на 2,2% в 2026 году. Поэтому сейчас я предлагаю в радостном кураже, в неистовом экстазе, в безграничном счастье продолжить наш эфир.
2: Мало того, что возрадоваться и на этом энтузиазме продолжить работать. Да? Да, советуем, да. Всем. Рекомендуем. Да. Так, а тема-то у нас сегодня непростая. Впрочем, решили мы вас спросить, готовы ли вы к лету и, в принципе, будете ли готовить свое тело, не морально, морально все уже готовы, мне кажется, а вот тело будем готовить к лету или, ну, его пусть растет как самосад,
1: конечно,
2: так сказать, как трава в поле.
1: Может, вы на
2: спокойствии. Есть, такое есть.
1: Может, вы с полным принятием вообще, что, кстати, очень здраво.
2: Не будем подкашивать свое здоровье и как бы будем такими, какие мы есть. Сегодня за лучшее комментарий на наш субъективный, абсолютно скорейный взгляд, это приглашение на концерт симфонического оркестра Воронежского концертного зала «Антология мирового рока».
1: Вот, вот. Ирина пишет нам. Говорит, человек при грамотном питании выглядит более молодым, привлекательным, имеет нормальный вес, прекрасное самочувствие и более высокую самооценку. Не поспоришь, как бы. Главный принцип правильного питания – это чтобы пища была разнообразной. Раз. Имеющая как можно меньше химии. Два. Все понимаю, читаю литературу. Строю свой распорядок и меню, но, увы, сладкого хочется, говорит нам Ирина. А как же вечер с подружкой в кафе? Кофе, кусочек Наполеона? Наверное, нет силы воли. Все откладываю на завтра, а завтра лето. Значит, уже и смысла нет.
2: Мне нравится такая преамбула, серьезная, да? Ну, значит, так, друзья мои.
1: Мы знаем, мы научены.
2: Да-да-да. Подоплека подведена, базис, так сказать, подложен. И сверху такое шмяк Наполеона.
1: Кусок Наполеона. Ну, Вороне как-то бог послал кусок Наполеона. Тут, да. На ель ворон взгромоздясь. Хорошо,
2: да.
1: Хорошо.
2: Екатерина говорит, что самый эффективный способ похудеть – это зеленый чай. Пока лезешь на гору, пока соберешь поштучно каждый листочек, немало калорий потратишь.
1: Так, да, вообще, да, исходя, да, из этого, получается, что каждый продукт, который мы планируем съесть, мы должны добыть. Ну, вот как было раньше, да? Посмотрим сейчас назад на наших.
2: Сначала вырасти гречку. Да, потом, да, ее обшелуши,
1: а
2: там,
1: потом уже
2: чуть-чуть
1: поешь.
2: Сделай с ней, да, потом уже поешь.
1: Вот оно как бы в ноль все и выходит. Я
2: и
1: знаю,
2: похудеешь.
1: Почему наши родители, бабушки, дедушки до сих пор сажают картошку. Это только из-за вот этой истины, чтобы как бы энергозатраты позволяли потом хорошенько перекусить ее вот этой жареной, с коркой, со шкварками, я знаю, кто-то любит, кто-то без.
2: Да, я люблю со шкварками.
1: Не по себе. Во-первых, они здесь, я сдам их, разговаривали в эфире про мидии до этого, 10 минут, за эфиром точнее. Теперь про картошку.
2: Теперь про шкварки. Нет, ну вот Янина, кстати, написала нам про шкварки. Прекрасные совершенно комментарии про то, что шкварка в деревне используется вообще для решения всех проблем. Смазать дверные петли, протирать все, что скрипит, намазать обувь для визуальной красоты и глянца, пожарить что-то вместо растительного масла на сковородочке, включить ночной жор, пережор и
1: Уграбитель-жор.
2: Да. В общем, в частности, шкварка из свинины – настоящий выручатель в повседневной жизни. Вот. К чему мы про шкварки заговорили, я уже не помню. А, к тому, что картошку сначала надо посадить, вырастить, там, убрать, почистить.
1: И, кстати, к тому, что, может, кто-то не полнеет, а просто растит в себе шкварки, которые отличный инструмент.
2: Ужас какой!
1: Любой проблеме.

0: Маяковский.
1: Как-то захотелось «Мастера Маргариту».
2: То... Перечитать или пересмотреть?
1: Пересмотреть, Лен. Перечитать я вот пару лет назад читал. Куда так много раз подряд читать? Нельзя, нельзя. А пересмотреть можно было бы. Но тоже я не определилась. То ли вот сериал...
2: Какой конкретно?
1: Да, «Борт», как правильно ударение. То ли фильм относительно новый.
2: Вот мне очень понравился относительно новый фильм.
1: Прям вообще. Зашел так зашел. Мнения были разные. Я такая, да вы что, ну вкус...
2: Я уже три раза посмотрела.
1: Один раз, но все хотела пересмотреть, но что-то никак руки не доходили.
2: Как сказать, это визуальная составляющая, вот картинка просто шикардос.
1: Это ты про грудь Снегирь? Не, ну она просто, как говорится, сильно заполняет собой пространство фильма большую часть времени. Я именно из-за этого, мне ребенок говорит, мама, я тоже хочу посмотреть «Мастера и Маргариту». Я говорю, да что-то как-то и вроде да и нет, надо подумать.
2: Рано тебе еще, Лев, рано смотреть «Мастера Маргарита».
1: Там 8,5 плюс. Хотя я бы сказала 3, ну 3 плюс. Это смотря о чем мы.
2: Так, ладно, переходим к серьезным вопросам. Что делать с грудью, если она не того размера?
1: Об этом мы сегодня хотели поговорить.
2: Ну, это же стандартно, когда худеешь, у тебя же худеет сначала лицо, потом дальше идет поступательное движение вниз.
1: Получается подбородок.
2: И пока дойдет до пятой точки, то, в общем, ну, короче говоря, худеешь ты всегда в ущерб лицу и вот той самой груди.
1: Той самой?
2: Да, той самой, которая не восьмого
1: что
2: размера.
1: Что большая проблема для мужчин, это мы сами понимаем.
2: Ну, тоже ничего хорошего. Вот как-то надо, короче, выбирать между лицом и опой. У тебя либо лицо такое кругленькое и подтянутое, и тогда и опа, ну, крупненькое, скажем
1: кстати,
2: так.
1: Тоже возможно, подтянутая.
2: Да. А вот если ты худеешь, у тебя лицо, сразу вот и грудь худеет, ну и попа тоже поменьше.
1: Нужно ли нам выбирать, Лен? Можно просто не худеть.
2: Да. Да? Что мы, собственно, и делаем. Нет, мы вас не призываем вообще ни в коем разе, тем более, что люди собрались у нас в приличные все, все офигенные, я тебе хочу сказать, большинство людей, которые оставили комментарии в нашей группе ВКонтакте, ходят в спортзал, вообще прям молодцы-молодцы, тренажеры, там все прям вообще круто. Чувствую себя изгоем среди наших.
1: Ну, а что нам мешает думать, что они нам врут? Ну, как бы, не то, что прям откровенная
2: ложь. И вы рассказываете, да?
1: Да.
2: И вы рассказываете.
1: А как говорит мой папа, нет, ничего невозможного, если ты фантазер. Но это не про наших слушателей.
0: Радио Кафе Маяковский. Наша реклама.
3: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
4: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, УГРН 118-774-649-49-80-18-01.05-31.05.26. Подробнее об организации, акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
0: Наши новости.
7: студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Леонидом Пусилой. Он сообщил вице-губернатору, что 14 мая отправляется в очередную, четвертую командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусила награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени, а также другими боевыми наградами. В общей сложности он провел в зоне боевых действий около полутора лет. Также Леонид Пусила сообщил, что 24 апреля вступил в партию «Единая Россия». Вице-губернатор отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность приобретает особое символическое значение, объединяя людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусиле слова благодарности и поддержки. Дмитрий Маслов вручил ему икону ангела-хранителя. В Воронеже в честь Дня медицинской сестры наградили лучших в профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в области в системе здравоохранения трудится около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награду от регионального Минздрава и областной думы. Поздравления и благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Машуров. Что такое операционная сестра, палатная сестра, сестра в реанимации, без права сна. Если надо идти спасать человека, неважно, врач, фельдшер, медсестра, все мы идем и спасаем. У нас работа такая, отметил Игорь Банин. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала специальной военной операции спасают жизни на передовой. В Воронежской области летом планируют трудоустроить около 5000 подростков, сообщила министр труда Майя Мандрыкина в ходе пресс-конференции. В прошлом году работу нашли 6000 школьников, в том числе и в агросфере. Сейчас уже трудоустроено 1700 человек. Подростки могут работать в школах, общепите, промышленности и сельском хозяйстве, помощниками зоотехников, агрономов. Зарплата от 10 до 20 тысяч рублей. Продолжительность рабочего дня для 14-15-летних до 5 часов. Для 16-18-летних до 7 часов. Нужны паспорт, медсправка, согласие родителя. С 15 лет договор можно подписывать самостоятельно. Вакансии размещены на портале «Работа России». В Кантемировке создали мемориальный комплекс воинам-водителям специальной военной операции. Его открыли в преддверии Дня Победы. Памятник появился на въезде в поселок у трассы в Воронеж-Луганск. На постаменте установлен автомобиль КАМАЗ, а на мемориальных плитах высечены имена и фамилии в память о более чем 90 воинах-водителях Московского военного округа, участвовавших в выполнении боевых задач в зоне СВО. В церемонии открытия приняли участие военнослужащие, представители органов власти, активисты, общественники и жители района. Это были новости региона.

0: Я не могу. Я подозреваю всех в каком-то глобальном заговоре. Вообще, это конспирологическая теория у меня уже есть на данный счет. Все сегодня вокруг говорят про еду неистово. Даже в песне, вы слышали, сосиски и пармезан. Вот что?
1: Что это такое? А мы даже чаю с тобой еще не пили. Представляешь?
0: Что у нас воды нет.
1: А, ну да, я забыла точно.
0: Не то, что, блин, мы упустили. Это просто так без уважительной причины.
1: А как же взобраться на самую вершину горы, собрать там листики чая, потом высушить, заварить?
0: И съесть их, потому что нет воды. Съесть сухими.
1: Так, ладно, Карина Александровна, тут Анатолий хвастается.
0: Так.
1: Говорит, надо тягать железо, не думая о результатах. И они сами себя проявят через некоторое время. Вот прошлогодние рубашки уже не застегиваются на груди. Заметьте, не на животе, не на пузе, на груди. На широкой, раскачанной груди. Но вместо новых рубашек я продлил абонемент в тренажерку на все лето. Буду ходить в стрёмных футболках. Извините.
0: И он пишет, извините, пожалуйста, нас, Анатолий. Я вас буду теперь звать Анатолий Костюшкин, потому что
1: Почему?
0: Я только так представляю накачанных мужчин.
1: Я
0: это
1: думала,
0: из области
1: Анатолий
0: нерусского
1: Поддубный,
0: рока. А, Анатолий Поддубный более
1: тоже
0: распространенный
1: хорошо, да?
0: вариант.
1: Вот
0: угу.
1: все же знают Поддубного, который угу. с вот этой вот штукой, и грудь у него тоже была мощная, наверное. Это давно было. Он все-таки герой конца какого, 19-го, начала 20-го
0: давнего
1: века.
0: Давнего века. Давно ушедших времен, скажу я так. А вот Наталья говорит, абонемент в спортзал лежит на полке, душа тянется к солнышку, шашлыку с кетчупом и хрустящему хлебушку. Редкие минуты посещают мысли о похудении больше, когда стою у зеркала. Но я справляюсь, гоню их, как назойливых мух.
1: Так, мысли. Ну-ка, ну-ка.
0: Разошлись.
1: Фумигатором их, фумигатором.
0: Да.
1: Будет надежнее. Ну, что сказать, говорит Светлана. Я только что доел жареную картошечку с копченой скумбрией, и у меня все. Но поскольку она писала вечером, она еще тут говорит, что иду спать. И, в общем, у меня все.
0: На минуточку время написания сообщения 12 часов ночи.
1: Да,
0: самый идеальный час для жареной картошечки со скумбрией. Не, невозможно быть в эфире. Ну вас!
1: Наталья рассказывает. Привет, Наша. Очень быстро поправляюсь, так как я очень большой любитель сладкого. Ну, не могу без него никак. Но могу и бросить за какое-то время, за короткое время много килограммов. Мой алгоритм сбрасывания веса. Ограничиваю себя в сладком, мучном, жареном. Не ем вечером, на ночь, как обычно. Хожу в тренажерку, в бассейн.
0: Ого!
1: Да, занимаюсь, как скажет муж, без включения мозгов, с ярко выраженным фанатизмом. Но все равно не так фанатично, как еще у одной подруги, которая успевает побывать и позаниматься и на групповых занятиях, и на индивидуальном, и в бассейне нарезать, не оставляя кругов...
0: Не останавливаясь кругов
1: 20, и в хамаме попариться, и в сауне высушиться, и все это в одни полдня посещения фитнес-центра.
0: Это, Наталья, это называется просто абонемент везде ход, за который ты уж раз заплатил, то это как в Турции инклюзив. Нужно отбить
1: все. Отработать каждую копеечку.
0: Конечно, да. Даже не факт, что это полезно или хорошо, это просто вот данность такова.
1: Угу.
0: Есть абонемент, ходи.
1: Да, и Наталья продолжает, что они с подругами, естественно, обсуждают всю эту историю и фанатичную свою подружку. И говорят, ну ты посмотри на нее, как она занимается. Мне кажется, что она вот-вот умрет во время занятий. Но зато, говорит, этот результат, конечно, офигенный. Она как статуэтка, вся точеная. Мужчины на работе у нас про нее говорят, когда ее видят в коридоре, что даже сердце останавливается при виде нашей дюймовочки.
0: Нормально, нормально.
1: Побереги мужчин-то. Сердце угу. останавливается. Нет, нельзя доводить мужиков до инфаркта. Никак.
0: Они, может быть, чужие. Прекращайте дюймовочками быть. Нам это уже не нравится. Юля говорит, я и диета вещь малосовместимая. Природа наградила меня двумя противоположными вещами. Хорошим метаболизмом и любовью к напитку из сол, до воды и хмель. Получается чай, да? Приходится, говорит, сокращать второе и просто питаться сбалансированно. Ну, конечно, спорт, а также оптимизм по жизни. Это помогает лучше всего. И, как говорилось в одном советском мультике, люби себя, чихай на всех. Люблю себя со всеми своими плюсами и минусами. Хотелось бы сказать что-то плюсами и минусами. Но это как будто бы...
1: Это в размер.
0: Да. Если бы я писала плохой рэп. Мы прямо сейчас на короткую песню прервемся, вернемся и будем продолжать, но недолго уже.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Любят они себя, говорят, чихают на всех, все как в мультиках.
2: Все вспоминают этот мультик, я его как-то мимо меня он прошел, про люби этот себя. «Люби себя, чихай
1: я
2: на
1: всех». Я только выражение знаю, я думала,
2: я
1: это я придумала, оказалось мультфильм.
2: Оказалось, все уже до тебя давно придумали.
1: Ну да, он, Александр, продолжает, говорит, надо любить себя и почаще таким, какой есть, и баловать сладеньким и полусладеньким.
2: Вот, да-да-да, вот отсюда, пожалуйста, сухеньким и полусухеньким.
1: А говорит, а если завтра по Булгакову кирпич на голову? Ваша идеальная форма оценивается. Только участковый, когда мел на асфальте будет обводить. Ну, тоже, знаете, хотелось...
2: Спасибо, что не шар.
1: Уменьшить радиус его работы. То, чего человека напрягать. Думаю,
2: мне почему-то сразу представляется это, изображая жертву, да, когда все прям так аккуратненько, и ножки, и ручки, вот этот вот, что там, огуречек, вот и вышел человечек. А то, когда человечка много, то, в общем, что, нарисовал вот так круг.
1: Мел быстро стирается. Заканчивать.
2: И все. Да, Александр, повеселили. Спасибо большое.
1: Так, ну да, что, давай какой-то максимум вот еще один. Что успели, то успели. И
2: да,
1: на то
2: ну,
1: будем прощаться.
2: Кратенько Евгений рассказывает, что худение должно проходить, естественно, с равномерной физической нагрузкой, желательно с пользой, например, на садовом участке или вырабатывая электроэнергию. Да, такой динамо-машины надо побыть, чтобы повырабатывать побольше энергии, польза какая-то будет вообще. Ольга говорит, что нужно попробовать баланс. Ага. Если сегодня жирно и вкусно, то завтра много тысяч шагов, огурец и кофе без сахара.
1: То есть
2: это прям издевательство над собой. Баланс. Жить, отказывая себе во всем, пусть вредном, но таком вкусном, по мне глупо. Больше движений. Спортзал хорошо. Велосипед замечательно. Жить надо в удовольствие. На прошлых выходных наконец-то вот вывели с подругой коней на прогулку. Дальше прикладываются замечательные фотографии велосипедов. На привале можно и сладкий кофе с сосиской в тесте, а потом 20 километров покрутил педали и еще одну сосиску заслужил.
1: Мы называем это гармония. Нам сейчас для максимально гармоничного развития эфира нужно выбрать комментарии.
2: Кто же пойдет на антологию мирового рока? Концерт.
1: Давай, как договаривались. Вот у кого не лишние килограммы, а запасные.
2: Да. Это по-нашему. Анастасия, спасибо вам за прекрасный лайфхак. Мы тоже теперь будем говорить, что у нас нет ничего лишнего. У нас все запасное. Ну, а вы сходите...
1: И плакать я буду за него.
2: А вы сходите на концерт антологии мирового рока. Расскажем, как.
1: Встретимся завтра здесь же, те же. Лен Плеханова.
2: Карина Баринова, Радио Кафе Маяковский.
1: Пока-сики.
2: Пока-пока.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность. Температура воздуха днем плюс 22 градуса. Слабый юго-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Группа.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-0410.
3: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал. Уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Маяковский!
11: Наша музыкальная история.
12: Группа «Альянс». В 1981 году «Альянс» создали гитарист и вокалист Игорь Журавлев и бывший участник «Зодиака» Сергей Володин. Московский коллектив играл рок-музыку от новой волны до фолка и выпустил более 10 альбомов. В начале 90-х музыканты сотрудничают с певицей Инной Желанной, затем распадаются и возобновляют концертную деятельность уже в 2008 году.
13: Песня
12: «Звуки на заре».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Российские войска поразили несколько объектов энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в ВСУ. Помимо этого, по данным Минобороны России, в течение суток оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Пожар произошел на предприятии в Башкирии. Как сообщило Управление МЧС по республике, при проведении технологических работ на линейной производственно-диспетчерской станции произошел хлопок с последующим горением. Резервуар в селе Нурлино вывели из эксплуатации. При пожаре ожоги получили 2 человека. Ликвидацией возгорания занимаются 46 человек и 15 единиц техники. На российских прилавках появятся товары патриотической направленности. Соответствующий законопроект сейчас прорабатывают в Госдуме. Как сообщил агентству ТАСС депутат Вячеслав Дамдин-Сурунов, документ направлен на определение и закрепление данного понятия. Парламентарий пояснил, что речь идет о так называемой культурно-патриотической маркировке для школьных тетрадей, рюкзаков, игрушек и одежды, чтобы вместо зарубежных персонажей на них чаще появлялись, например, герои русских сказок, образы отечественной космонавтики, достижения науки и другое. Цементобетон не подходит для строительства дорог на большей части территории России. Об этом НСН заявил научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики профессор Михаил Блинкин. Так он прокомментировал планы строительства в этом году 45 таких трасс. Ранее «Известия» написали о том, что представители бизнеса утверждают, что цементобетон долговечнее асфальта, обходится дешевле в эксплуатации и потенциально может сэкономить средства федеральному бюджету. По оценке Блинкина, такие аргументы не отвечают российским реалиям. Цементобетон, по словам эксперта, имеет преимущество перед асфальтобетоном только на сухих каменистых грунтах. Нельзя конкретный технический вопрос решать на уровне политического красноречия, подчеркнул собеседник НСН. В Крыму спасли перекормленного хлебом лебедя. Птицу обнаружили в пруду парка Гагарина в тяжелом состоянии, почти без признаков жизни. Для спасения ее срочно перевезли в симферопольский зооуголок, где выяснилось, что желудок птицы забит хлебом. После того, как лебедю провели необходимое ветеринарное лечение, его 2 недели выхаживали и только потом вернули на пруд. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы. НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.
3: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, Лиза Михайловна.
1: Вот такая новость попалась мне на глаза. Женщину случайно... Вот прям прекрасная новость. Прям желаю каждому. Желаю. Женщина случайно нашла огромный бриллиант, гуляя по парку. Но произошло это не у нас, а произошло
2: он, правда, был на этом руке другой женщины, но она его тащила, женщина сопротивлялась, да? Ясно, так.
1: Да, жительница Пенсильвании нашла алмаз весом 3 карата в государственном парке «Кратер алмаза» в Арканзасе.
2: Ну, пойдите нашу кимберлитовую трубку, верните.
1: Вот смотри, там нюанс в том, что там как бы такой национальный парк, что ты платишь как бы за вход.
2: Ага.
1: И дальше все, что ты найдешь на территории, твое.
2: Включая персонал?
1: К сожалению, нет. В это входят только бриллианты, но тем не менее.
2: Какое скудное меню у них. Так.
1: Когда я была в Австралии, которую мы сегодня уже вспоминали, я там была в... Это за звук, боже мой.
2: Алиса Михайловна, нет этого звука, это у вас что-то там. Ну, мы сейчас как бы в прямом эфире. Давайте
1: я
2: понимаю,
1: когда я была в Австралии, я была в подобном музее. Это был музей золотоискателей Баларат. Это целый город золотоискателей, из которого, собственно говоря, вся эта началась лихорадка внутри Австралии. Там можно было тоже намыть под руководством смотрителя в реке золотого песочка. Потом тебе этот золотой песочек так приклеивали на бумажку.
2: Так вот откуда у тебя золотые фиксы во рту. Я понял. Намыло себе в Австралии, да?
1: Скорее вот эти блесточки.

0: Там, в принципе, на малой такой экскурсии рассказывают, там малые группы собирают и рассказывают очень много про зарождение железнодорожного искусства, по-другому никак не могу это назвать, и о его развитии. И прямо то, что я могла бы рекомендовать. Ты был где-нибудь в интересных музеях?
1: Расскажи. Слушай, ну, на самом деле, ну, в Европе там много, ну, такая классика, классика. Где был в не особо, скажем, ну, вот не хочу ругать, но мне как-то было маловато, хотя, в принципе, этот промысел великолепен, совершенно это Золотошвей, да, который в Торжке. И тогда приходишь, это музей очень маленький, очень маленький. Там просто одна комнатка меньше, чем наша с тобой студия, абсолютно. Там в центре лежит кушак вышитый, а так, чтобы вы понимали, эти Золотошвеи и обшивают еще нашу православную церковь вот этой вот всем этим искусством золотого шитья, канителью и прочее. Вот, я шел туда то ли потому, что я хотел что-то такое, вах! Вот, понимаешь, увидеть, но просто увидел, ну, очень высокого качества работы, но мало. Это как прийти на какую-то там экспозицию, и тебе говорят, вот, мы вам привезли Ван Гога. И висит одна картина. Ты такой, ну, окей, ну, как бы взяли, привезли Ван Гога. Вот, так и там получилось. А так, ну, не знаю, мне кажется, на самом деле, если ходить даже в... Слушайте, а где я видел? В Иркутске. В Иркутске, по-моему, стоит краеведческий музей. Есть краеведческий музей, и там стоит какой-то истукан выше 2 метров ростов. Ему сейчас подтвердили. Это самый древний деревянный какой-то вот, собственно, истукан.
0: Ого.
1: А ему чуть ли не, внимание, 12 тысяч лет. Мне прям вчера попался ролик, я такой думаю, опаньки, как? Вот. Ну, вот где-то там. И люди очень часто ходят, даже местные жители не знают, что там находится просто уникальнейшая вообще реликвия всей нашей человеческой культуры, понимаешь?
0: Я знаю, что в Челябинской области, я там не была, но очень хочу съездить, в Челябинской области находится музей Аркаим.
1: Так.
0: Это древнейшее сохранившееся поселение человеческое, где уже, грубо говоря, была какая-то именно совместная осознанная жизнь, системная, да, и там был и очаг.
1: То есть женщина была уже другом, семьей, а не случайно едой. Ладно, окей.
0: И колесо.
1: И колесо. А, и колесо. Уже колесо было?
0: Да.
1: Хорошо.
0: Вот. Так что давай спросим у наших слушателей,
1: да,
0: вот
1: давай.
0: Что.
1: Слушайте,
0: дорогие друзья, в каких вы были интересных музеях, и что вы там интересное делали?
1: Да, давайте, слушайте, хорошая тема.
0: Есть же много, вот у меня сейчас девчонки пачерицы, да, они были в Туле с мамой, и делали там в музее тульского пряника, они сами делали тульский пряник. Это клево?
1: Клево.
0: Ну.
1: Классно.
0: Я бы хотела.
1: Ну, девочки должны уметь делать тульский пряник.
0: А мальчики? Митя, шел
1: есть его.
0: За минуту второе сексистское...
1: Есть его. А, друзья,
0: ну,
1: пишите,
0: ладно,
1: пожалуйста, и не забывайте указывать город. Вот, не забывайте указывать город,
0: да,
1: чтобы...
0: Да, что вы там делаете,
1: да,
0: там интересненького.
1: Угу, давайте.
2: Реклама на 107 FM.
3: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру. Сеть салонов красоты «Форма», когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129, телефон 226-75-47, код города 473.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

песчанке. Нам оставаться, ночевать в нем одним.

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какую песню перезаписала группа «Князь», и узнаем у группы «Громыко» все нюансы профессии «шпион». Группа «Князь» обновила песню «Русский дух» из альбома «Магия Калиостро» 2014 года. В преддверии Дня Победы коллектив выпустил ее в качестве сингла, чтобы отдать дань уважения мужеству защитников Отечества.

0: Обновленная версия песни «Русский дух» войдет в сборник хитов группы «Человек-загадка», выход которого планируется в этом году. Группа «Громыко» выпустила песню «Шпион». Трек продолжает серию композиций, посвященных разным профессиям. По словам музыкантов, шпион, как и ученый, олицетворяет девиз «Хочу все знать». А отличить их можно только по костюмам.
1: Изначально песню хотели назвать «Какой приятный парень», но потом решили оставить нынешнее название «Шпион». Главным смыслом или эпиграфом для песни «Шпион» является поговорка «Не все то золото, что блестит». Припев был придуман уже 2 года назад. Остальное было записано недавно. На традиционных для громыки инструментах. И в стилистике громыки, естественно. Особых проблем в записи не испытывали. Все достаточно прилично.

0: Трек «Шпион» войдет в новый альбом группы «Громыко», релиз которого запланирован на осень. Точную дату музыканты пока не раскрывают. Ну а на сегодня это все. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Обсуждаем новые музеи или не новые.
2: Ну, для кого-то, да, может быть, и новые будут. Делитесь, где вы были, где, на каких поездках,
1: и что интересно. Это же самое, наверное, интересное.
2: Конечно, конечно. Так, ну, поехали тогда. Это «Идол» в Екатеринбурге. Да, вот, в Екатеринбурге. Ну, да, я мог, конечно, тут напутать. Но я могу. У меня очень плохо.
1: Ты все можешь, ты же эксперт. Вот пишет нам Аркаим: класс, особенно «Гора любви», посетил и влюбился. Также там классный музей древних славян, пещеры и так далее. Семен, Южноуральск, Челябинская область.
2: Нижний Новгород, музей ГАЗ. Делали же в свое время машины, но когда-то мы свернули не туда, пишет нам Саня. Из Раменска бухтит, как дедуля. Ну что будешь, мы все такие немножко.
1: А вот еще смотри, бухтит человек. Алиса, вот когда вы отработаете месяц шпалукладчицей, заметьте, я нарочно употребил феминитив, вот тогда можете смело говорить о сексизме. Слушайте, ну почему, когда женщина говорит о сексизме...
2: Да нет, ну мы же в шутку это
1: сразу,
2: все воспринимаем.
1: Во-первых, во-первых, мы смеете в шутку. Во-вторых, почему, когда женщина говорит о равных правах, ей сразу говорят о физическом труде? Это никогда не про физический труд. Это про равные возможности и не относиться к женщине как к приложению к мужчине. Доброго дня. Обожаю наш Краснодарский музей Филицина. Были на многих экскурсиях. Сейчас не просто скучные лекции, а целый движ и спектакль. С нами взаимодействуют. Все мои восхищения и перечисления не поместятся в одном сообщении. А что там за музей?
2: Вот. Дальше. Привет всем. В 2013 году были супругой в городе Лида, Беларуси. В замке можно было брать экспонаты в руки и фотографироваться с ними. Был также театрализованный рыцарский бой, после которого угощали глинтвейном безалкогольным. Прям так и написано. Безалкогольный глинтвейн. И Минздрав предупреждает, что алкогольный глинтвейн много. Он как бы вредит вашему здоровью. А безалкогольный он не вредит вашему здоровью. А что, виноградный сок классно? Да нет, со специями. Это же вкусно.
1: Москва, музей космонавтики. Мюнхен, технический музей. Deutsche Museum, простите, если неправильно прочитала. Челябинск, краеведческий музей. В скобочках огромными буквами. Тут метеорит. Четвертое, Рим, Остия, Антика, город времен Римской империи. Да, раскопочки, это я люблю.
2: Так, в Красноярске есть музей в фабрике новогодних игрушек. Там до сих пор делают стеклянные шарики ручной работы. Фабрика «Бирюсинка». В том же городе делают холодильники «Бирюса». Понял, сам из Иркутска. Про «Истукана» не знал. Да тут, видите, тут уже мне уже пояснили, что немножко не там находится. Просто это я могу. Вот, но, в общем, короче, вы сейчас поищите насчет этого «Истукана». Сейчас данные пришли вот буквально какие-то новые, что он как бы старше чуть ли не на пару тысяч лет точно. А это прям прилично в наше время, знаете ли.
1: Меня в клетку Фарадея не пустили в качестве подопытного кролика в музее электричества в Сочи. На Тесла-шоу выбирали добровольца без инстинкта самосохранения, чтобы сидеть в клетке под молнией. А у мужика, которого выбрали, есть этот инстинкт. Он одергивал от меня пальцы и визжал, когда я его током била своим пальцем в другом эксперименте. Замкнутая цепь из двух человек. И где справедливость, спрашивается? Муж, правда, сказал, что не лез бы ко мне и без электричества. Но я ему не верю, он на мне женился.
2: Вон, она как прикипел. Добрый день, ведущий. В Угличе в 2001 году был в музее русской водки. Билеты были обычные и с дегустацией подороже. Естественно, взял с дегустацией, после которой экскурсия пошла интереснее, пишет нам Вячеслав.
1: Вот еще кто-то пишет. Тезка и Алиса, добрый день. Начал вас слушать с опозданием и не все слышал. Музей водки, вот где красота. Коротко и емко.
2: Красота,
1: а я, кстати,
2: да,
1: была в музее водки, стакан. Знаешь где?
2: А я тоже где-то был.
1: Русская рюмочная номер 1 в Санкт-Петербурге на Конногвардейском бульваре. Просто я очень люблю там есть. Там реально очень вкусно. Там, что называется, не портят продукты.
2: Естественно, даже закусь.
1: Нет, там нормальная еда. Нормальная.
2: Да. А ты думаешь, закусь это что-то ненормальное,
1: там
2: что ли?
1: Там вот бифштекс размером с мою физиономию.
2: Ты просто посмотри, как профессор Преображенский описывал и вообще, как он говорил, что нужно закусывать и как. Это ж не просто так, понимаете? Холодно отдайте врагам. А всем горяченьким, конечно.
1: Очень познавательно, очень познавательно.
2: Вот тут я должен сказать. Минздрав предупреждает. Чрезмерное посещение музея водки с дегустацией может вредить вашему здоровью. Имейте в виду. Вот. Ну и жены обычно потом еще бубнят после этого, но это жены. Так.
1: Да. Доброго дня. Каирский национальный музей. Жаль, отведенного времени не хватило обойти его весь, пишет нам Александр из Краснодара. Действительно, если кто-то не в курсе, недавно в Каире открылся национальный музей, в котором они очень много экспонатов, вывезенных в свое время британцами, вернули обратно и выставили в своем музее, ради чего выстроили целый огромный новый корпус, который очень, во-первых, высокотехнологичный, а во-вторых, он очень красивый. А в-третьих, там действительно очень много нужного, красивого и достойного и интересного. Я там еще не была, но крайне рекомендую.
2: Но, судя по всему, уже опять хочешь.
1: Я тебе объясню. Дело в том, что в тот день, когда было открытие этого музея, я как раз была в Египте, и там везде был мега-национальный праздник по этому
2: поводу. А, вот так, да?
1: Да, да.
2: О! А это прям круто. Это да. На самом деле круто. Итак, друзья, где вы были, в каких музеях, и что вы и что вообще посоветуете?
1: Да.
2: Да, пишите.
0: Наша реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И делимся находками музеи и что там интересненького в этих музеях. Потому что, как оказалось, вы, наши дорогие, очень охотно ходите по музеям и очень по-разному. Музей подводных лодок в Балак... Музей подводных лодок в Балаклаве. Супер. А это была.
2: Вот. Доброго дня. Недавно посетила крутейший, самый большой в России музей военной и гражданской техники под Екатеринбургом. Такая грандиозная коллекция. Всем рекомендую. Это на целый день минимум, пишет нам. Ну, а если с пацанами туда пойти, с маленькими детьми, я думаю, что там и на три дня будет чем заняться.
1: МИАС, дом купца Смирнова, музей пельменя. Не был, но что-то захотелось, пишет Саня из Раменского. Может, вам пельмени захотелось, Саня?
2: В Новосибирске культурно-исторический музей солнца. Там очень интересно. В разных залах можно познакомиться с тем, как в разных культурах народов относились к божеству солнца. Есть различные головные уборы, их можно примерить и устроить фотосессию. Можно поиграть на поющей чаше и так далее. То бишь еще и интерактивно, это тоже круто, это тоже добавляет, кстати.
1: Сразу несколько человек порекомендовали музей Костенки в Воронежской области. Это всемирно известный палеолитический музей, палеонтологический. Там есть стоянки древнего человека, и построена эта стоянка на костях 20 мамонтов.
2: Ну как? Море чертей в Куанасе. Это Куан... Я не знаю, как читается. Это Литва.
1: Каунасе.
2: Ну, наверное, да, там. Вот. Ничего особо не делали, даже чертей не гоняли. А можно было бы...
1: А где же гонять, как не там?
2: Да.
1: Добрый день, в Самаре музей фабрики кухни в филиале Третьяковской галереи.
2: И что, там кухня?
1: А знаешь, что такое фабрика кухня?
2: Нет.
1: Это в молодой стране Советов была такая идеология, что освободить женщину от кухонного рабства.
2: Так.
1: И там была такая идея, что в домах-коммунах не должно быть кухонь.
2: Ну, правильно.
1: Потому что женщина после работы должна
2: жен, да?
1: отдыхать.
2: Ну, как и жен.
1: Нет, женщина, она работает на заводе вместе с мужчиной, строит коммунизм, а дома она должна отдыхать. И чтобы освободить женщину с кухонного рабства, были запроектированы и построены фабрики кухни. То есть это такое место, куда ты приходишь, как кулинария, покупаешь готовую еду, и, в общем-то, дома ее ешь.
2: А.
1: То есть вот как это...
2: Ну, молодцы.
1: Порционное вот это питание, как сейчас вот этот вот...
2: По ГОСТу. И все выверено, скорее всего, диетологами рассчитано там все было.
1: Это, в общем-то, изобретение еще столетней давности.
2: Понимаем. Дальше поехали. Была внутри пирамид, а также гробниц в Египте. Дальше в Турове у Раздущих Крестов. В Суздале видела крышу Нуанину, не знаю, и так далее.
1: Ну и ну.
2: Света нам пишет. Вот.
1: Так, про Ватикан тут только что писали. Вот, были в Ватикане, красотища, все очень интересно. Забрались на самую макушку, вид обалденный, даже сильнейшая гроза не испортила впечатление. Такая же экскурсия была в Питере, в Исаакиевском соборе. Но мне гораздо интереснее показалось, пишет нам Игорь из Омска. А потому что да.
2: Да. Что да?
1: Потому что в Питере лучше.
2: Ага. Так, в Москве есть замечательный музей музыки. Программа есть даже на возраст 3+. Еще есть музей чайников. Частная коллекция из 1500 экспонатов. Узнайте все про чайники. В Твери, так, гридница Тверского князя, интерактивная, про историю вооружения. Интересно даже девчонкам, пишет нам кто-то, делясь своим мнением.
1: Музей сыра в Костроме. Сырно, сытно, интересно.
2: И вот еще. Так, Сириус, музей Теслы. Особенно мальчику с физико-математическим уклоном. Очень круто. Видно молнию в длину несколько метров. Жаль, не принимает наш бот видос, а то бы нам прислали молнию длиною. Ну, вы поняли, короче говоря.
0: Наше радио.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый юго-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа и регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
6: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» – это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
7: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
8: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
9: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: Ищете стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения Фонда защитники Отечества Леонидом Пусилой. Он сообщил вице-губернатору, что 14 мая отправляется в очередную четвертую командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусила награжден медалями ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени, другими боевыми наградами. В общей сложности он провел в зоне боевых действий около полутора лет. Также Леонид Пусила сообщил, что 24 апреля вступил в партию «Единая Россия». Губернатор отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность приобретает особое символическое значение, объединяя людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусиле слова благодарности и поддержки. Дмитрий Маслов вручил ему икону ангела-хранителя. В Воронеже в честь Дня медицинской сестры наградили лучших в профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в области в системе здравоохранения трудятся около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награды регионального Минздрава и областной думы. Поздравления, благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Мушров. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала специальной военной операции спасают жизни на передовой. В Воронежском лицее номер 7 прошел урок по цифровой грамотности в рамках проекта «Цифровой ликбез». Министр цифрового развития области Денис Волков рассказал старшеклассникам о современных схемах кибермошенничества, нежелательных звонках и дипфейках, а также о правилах безопасного поведения в интернете. Ребята узнали, что такое фрод, как злоумышленники используют методы социальной инженерии и почему литературного героя Чижикова из «Мертвых душ» сегодня можно назвать автором одной из мошеннических схем. Отдельное внимание уделили защите личных данных. По словам Дениса Волкова, в основе большинства современных атак лежит не взлом техники, а попытка воздействовать на человека с помощью психологического давления. В Кантемировке создали мемориальный комплекс воинам-водителям. Специальной военной операции его открыли в преддверии Дня Победы. Памятник появился на въезде в поселок у трассы Воронеж-Луганск. На постаменте установлен автомобиль КАМАЗ, а на мемориальных плитах высечены имена и фамилии в память о более чем 90 воинах-водителей Московского военного округа, участвовавших в выполнении боевых задач в зоне СВО. В церемонии открытия приняли участие военнослужащие, представители органов власти, активисты, общественники и жители района. Жители Воронежской области пригласили принять участие во всероссийской акции «САД. Связь поколений», которая пройдет 19 мая. Ее цель – создать новую традицию совместной высадки плодовых деревьев и объединить представителей разных поколений. Для участия необходимо посадить саженец плодового дерева, сделать фото и опубликовать пост в социальных сетях. В 2026-м акция проходит под девизом «Высаживаем сады, приближаем победу». Подробности акции можно посмотреть на сайте организатора фонда «Благовест». Это были новости региона.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Новости читаю сейчас, тут какие-то, ну ладно, потом еще обсудим, но все-таки, кстати, там, собственно, авторских прав людей нам известных, и все это, конечно, очень неприятно. Всегда хочется, чтобы люди талантливо расходились миром, и чтобы каждый получал свое. Это было бы как, ну, как бы правильно, да?
1: Хотелось бы.
2: Хотелось бы, да.
1: Честно-то,
2: да. Да. Я вот хотел спросить у наших слушателей, а было ли в вашей жизни, что вам, допустим, что-то запрещали, вот полностью. Вот это нельзя тебе, вот все. Короче, неважно, будь то в детстве, будь то потом уже во взрослой жизни,
1: да,
2: и прочее.
1: Мороженое.
2: Когда мороженое тебе прям совсем запрещали?
1: Угу.
2: Ну, мне как бы сладкое запрещали перед основной едой. Я был жуткой малоежкой и очень мало чего питался вообще, да и сейчас тоже не особо. Не, ну сейчас-то особо. Вот. А раньше прям совсем плохо было с этим. И мне вот запрещали есть сладкое. Вот, а как бы другая бабушка говорила, да ешь что хочешь, господи, лишь бы ел.
1: Лишь бы ел. Я вот согласна.
2: Да, я тоже, вот, да, и от нее я чаще всего приезжал щекастый, вот, и худой, а другой бабушке, которая закармливала, еще худее, чем был. Вот, но это насчет еды. Вот хотел вас спросить, вот нельзя тебе и хоть тресни. Вот был ли в вашей жизни такой запрет? И
1: от врача от считается?
2: Ну, мы же их не слушаем, конечно.
1: Как-то мы их не слушаем.
2: Слушаем, да.
1: Понятно. Жить захочешь, не так раскорячишься.
2: Ну, не все,
1: к сожалению. Ну, мне нельзя, например, алкоголь вообще.
2: И прекрасно, не надо.
1: Я знаю.
2: Мне зачем тебе это?
1: Мне и так плохо.
2: Мне и так плохо, да-да-да-да-да. Я эти вещи понимаю прекрасно, не надо нам это.
1: Мне плохо.
2: И хватит, что я тяну эту лямку и тоже стараюсь ее победить.
1: Спасибо, ты отдуваешься за двоих.
2: Так вот, почему не так плохо было, я понял. Ясно. Ты, ну ладно.
1: Это я вас виновата.
2: Естественно, всегда. Итак, друзья, пишите насчет запретов, что вам запрещали. Ну вот просто, вот под, не знаю, ну под любым предлогом, может быть, даже очень странным. Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах. Все, вроде работает.

0: настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
1: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайв Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Пишет нам: «Привет, душнилки. Мне бывший муж запрещал носить спортивную одежду. Мол, некрасиво», пишет Ксения, 42 года. А в чем же надо ходить на спорт в вечернем платье?
2: А почему нет?
1: Неудобно.
2: Вы не пробовали, вы не знаете.
1: Пусть сам ходит.
2: А может, он ходит?
1: А что ты думаешь, что я не пробовала заниматься спортом в вечернем платье? Знаешь, моя жизнь...
2: Да, я понял. Дык, елы-палы, ну, конечно, компьютеры в 2002-м. А сейчас и компьютеры есть, и пользоваться можно, и Игорей всяких много, а некогда.
1: Привет.
2: А, Игорь — это Игорь, скорее всего.
1: Игорь.
2: А то я думаю, Игорь, ну что за Игорь? Что, думаю, какие Игори? Чем мы тут о чужих дядьках говорим вообще? Ладно.
1: Привет, наши. Мне вот жена запретила заводить девушек. Прям нельзя и все. Я вот ей не запрещаю, пускай заводят, несправедливо.
2: Согласен.
1: Чего,
2: если у нее есть какая-то знакомая девушка, у тебя должна быть знакомая девушка. Все поровну. Вот. Всем привет. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Мне запрещалось спасать голых женщин во время пожара со второго этажа. Причем со всех остальных можно. Не совсем понял, что это такое. Ну ладно,
1: видимо, на
2: напишет.
1: Втором этаже жила какая-то конкретная голая женщина, которую спасать запрещалось. Перевожу тебе с женского на
2: русский. Я понял.
1: Летом в подростковом возрасте мне все время хотелось найти подработку. Выбор мой падал на мойщиц машин и официанток. Но мама мне запрещала, потому что ко мне приставать будут, по ее мнению. Вообще запретов было очень много, но они все не соблюдались.
2: Естественно.
1: Папа еще хуже. Там нельзя было просто все. Спасло, что после моих 13 лет мы не общались.
2: Мне всегда запрещали заводить собаку и кошку, причем даже во взрослом возрасте, но потом я просто тайком так нашла и закупала для чего нашла и закупала для собаки. А потом и привела ее. Короче, раньше так покормила на улице, как я понял, да, потом привели домой. Вот, сделала так. Бывает, дулись, но, собственно, приняли. А еще мне врач запретила солнце и со щитовидки. Но его вот тоже не получается соблюдать. Приходится иногда загорать. Пишет нам Анна из Москвы.
1: Да, мне тоже врач солнце запретил, но что-то как-то...
2: Ну, щадящие, слушайте, ФПС, или как они там называются? Я не разбираюсь.
1: МПС.
2: МПС, да, помажьте себя МПСом.
1: Министерство пути сообщения.
2: Да, то что-то когда шпал на вас мало.
1: Да, врачи запрещают все газированные напитки, в том числе и пиво. Это печально. Не пью пиво, газировку, минералку уже год.
2: Ну ничего, здоровее будем, все нормально. Есть же этот, как его называется, чего?
1: Камбуча, чайный гриб.
2: Чайный гриб есть, да, в конце концов, чайный гриб.
1: Кефирчик есть.
2: Остановимся на чайном грибе.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Привет, хорошие. Мне вроде бы ничего категорически не запрещали, но я сам ни к чему страшному и не стремился. Но с пирсингом в нос дочери еще как-то смирился, а любые тату категорически запрещаю. Что будет, когда ей будет 50-60? Да ничего не будет. Будет татуированная бабуля.
2: Да просто покажите, да.
1: Знаешь, как это выглядит?
2: Захочет. Но, к сожалению, для детей возраст 50-60 это не в этой жизни еще называется, да? И это прям какая-то очень далекая. Это прям как от нас и до динозавров примерно. Запрещали в детстве пить кофе, пугали, мол, будешь пить кофе, детей не будет. Да, потом, когда вырастаешь, вдруг ты сам понимаешь, что с кофе может только все и начаться, да?
1: Привет, мой отец работал водителем грузовой машины, и когда приезжал на обед, я шел с друзьями посидеть в кабине. Отец единственное запрещал трогать бутылку в бардачке, а то рука сгорит. Значит, 7-летним детям ключи от машины можно, а трогать бутылки нельзя.
2: Ну, а что вы с ключом сделаете?
1: Я думаю, что нельзя сочетание трогания бутылки и ключа.
2: Добрый день. В детстве был запрет на рыбок, поэтому во взрослом возрасте были аквариумы 300 литров. А в какой-то момент запретили парашют, потом второго ребенка. Пишет нам Соль.
1: Привет, у меня вылезла какая-то непонятная аллергия пищевая, и врачи запретили мне все, почти все, вплоть до одного желтка в неделю. Я почти ничего не ем, проблема осталась. Вот думаю забить на запрет и хоть поем по-человечески. Про запрещенный Минздравом вообще молчу, пишет нам рыдающая Аня. Аня, у меня была такая проблема, когда я увидела, что мне можно при аллергии есть, это была, значит, вареная телятина или говядина, это был кабачок, укроп и тмин. Это было отвратительно. Сочувствую.
0: Наша реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Жена рассказывала, в детстве запрещали в деревне смотреть на колодец, мол, глаза выпадут.
2: Ну, лучше в колодец, когда смотришь, чпок.
1: Чего?
2: Ну, тут написано «в колодец», а не «на колодец».
1: А
2: на
1: какая
2: колодец,
1: разница?
2: Ну, большая, когда смотришь внутрь, страшно, но могут выпасть глаза.
1: Понимаешь? Тебя выпадали?
2: Ну, нет, ну, просто это же специально говорится детям, правильно? А, привет еще раз. По состоянию здоровья и состоянию спины запрещено. Велосипед, плавание, бег, турник. Но лучше я умру во время бега в бассейне на турнике, чем попытаюсь беречь крохи. И до встречи на марафоне. Все равно беречь себя надо. Надо подходить с умом к любым нагрузкам. Правда. Это честное слово.
1: Сергей Леший, Сергей в Посад пишет нам, а мне нельзя мед. Тут же подскакивает температура. А он мне нравится, но нельзя.
2: А есть же мед без меда?
1: Нет.
2: Ну, в смысле, бузиновый?
1: Есть сироп со вкусом меда.
2: Но есть этот сам бузиновый мед. Он же варится из цветов бузины и сахара. И по вкусу он очень прикольный. Попробуй, Леша, слушай, это прям вот реально, это вкус детства. То есть у нас пасек не так много было, а вот бузиновый мед бабушка варила всегда. Это такая фантастика. А там нет вот этого вот штуки, что вызывает у тебя аллергию. Так, все, друзья, в следующий раз вернемся, чтобы попрощаться. Мы вот так решили.
1: Окей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну и все, как говорится, все хорошо когда-нибудь кончается. И наш дневной сегодняшний эфир тоже плавно, медленно, но верно подходит к концу. Наши нагрев...
2: Плавно, медленно, но верно.
1: Да.
2: Немножко другие слова, эту комбинацию слов слышал, но немножко в другом, ладно.
1: В каком?
2: Не скажу.
1: Нет, скажи, теперь мне интересно.
2: Потом нет уж.
1: Скажи.
2: А вот нет уж, по секрету.
1: Вообще не скажу.
2: На ухо. Скажу, ладно. Почему. Сейчас уши сниму, скажу тебе на ухо.
1: Ладно. Наши нагретые нашими нежными частями тела стулья мы передаем, хотела сказать, в руки наших коллег, но как бы это звучит немножко неправильно.
2: Наши мотобратья.
1: Да, наши мотобратья. Впереди вечерние.
2: Представляешь, у тебя четыре колеса, у них вместе,
1: связать.
2: Да. То, представляешь, какие-то, да? Полумашинные какие-то, мотоциклетные, ладно.
1: Да, дорогие друзья, до завтра. Берегите себя, берегите друг друга. Любим вас.
2: Очень-очень сильно-сильно. Всем счастливо и пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, температура воздуха днем плюс 22 градуса, слабый юго-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеют противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике «Варикоза нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. «Варикоза нет». Здоровые ноги украшают.
8: ООО «Варикоза нет» центр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
10: Кому из воронежцев положена новая семейная налоговая выплата? Театральный поезд привезет в Воронеж спектакли из соседних регионов. Найден простой способ снизить плату за мобильную связь в 2 раза. Какие болезни лечат воронежские санатории и как попасть туда бесплатно? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
11: Аудитория 12+.
12: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Госдума разрешила привлекать армию для защиты арестованных за рубежом россиян. Депутаты приняли этот проект сразу во втором и третьем чтениях. Речь идет о решениях иностранных судов, полномочия которых определялись без участия России или которые действуют не на основе международного договора или решения Совбеза ООН. Инициатива предполагает, что по решению президента вооруженные силы могут привлечь к выполнению задач по защите россиян, которых арестовали или преследуют по решениям иностранных судов. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как утверждает председатель комитета по обороне Андрей Картополов, поправки должны предотвратить случаи, подобные аресту археолога Александра Бутягина в Польше. Дмитрий Песков назвал условия для начала переговоров с Украиной. По словам представителя Кремля, президент Украины Владимир Зеленский должен приказать вооруженным силам прекратить огонь и покинуть Донбасс. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно, как утверждает Песков, смогут заняться переговорами. Песков считает, что полноформатные мирные переговоры между Россией и Украиной будут очень сложными. Дональд Трамп прилетел в Пекин с трехдневным государственным визитом. Это первая за 9 лет поездка американского президента в КНР. Трамп был в Китае в 2017 году, а предыдущий глава Белого дома Байден туда ни разу не ездил. Трампа сопровождает делегация бизнесменов, среди которых основатель Теслы и SpaceX, руководитель Apple и президент Боинга. Потребление вина в мире упало до минимума с 1957 года. Об этом говорится в ежегодном отчете Международной организации виноградарства и виноделия. По сравнению с 2024 годом показатель снизился почти на 3%, а по сравнению с 2018 на 14%. В России зарегистрировали сокращение употребления вина на 5,5%. Специалисты объясняют спад сочетанием экономических трудностей и изменений в потребительских привычках. Певица Линда стала подозреваемой по делу о мошенничестве. Накануне артистку доставили на допрос в качестве свидетеля. Затем, как сообщает газета «Коммерсант», процессуальный статус певицы изменился. Следствие может обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении певицы меры пресечения. Под стражей с ноября прошлого года находится продюсер Андрей Черкасов, которому вменяют хищение авторских прав на песни из репертуара Линды. Потерпевшим по делу является продюсер Максим Фадеев. Россияне на майские праздники стали чаще выбирать экзотические страны. Сильнее всего вырос спрос на южноамериканские направления. Далее следуют Азия и Африка. Это показала аналитика роуминга на основе обезличенных данных абонентов Мегафона. Наибольший прирост посещаемости у Вьетнама, Камеруна и Венесуэлы. На Ближнем Востоке с большим отрывом у россиян лидирует Саудовская Аравия. Среди европейских направлений популярностью пользовались Болгария, Дания и Сербия. В СНГ лидируют Армения и Узбекистан. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Да, ребята, здравствуйте. Это мы, короли вечернего радиоэфира.
2: Привет, друзья, и добро пожаловать в 10-бальное шоу. Лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. Вот.
1: Надеемся, у вас все хорошо. Надеемся, погода вас радует. На работе у вас комфортная температура. Вы никуда сегодня не опоздали. Никуда особо раньше не приехали. И, кстати, ребята, уже в эту пятницу зарплату дадут.
2: Да, я вот, честно говоря, об этом, знаешь, уже всерьез...
1: Задумался начал,
2: я, да? Даже не задумывался, я уже всерьез переживаю.
1: Я тоже переживаю.
2: Потому что у меня там нету ничего.
1: Я вот сегодня подстригся, 1100 отдал.
2: Значит, вот видишь, как мне повезло.
1: В том, что ты...
2: Я экономлю на этом.
1: А, знаешь, ко всему нужно относиться диалектично. Знаешь, с одной стороны, вот тебе повезло, а с другой стороны, вот как бы и не повезло.
2: Не почему. Ты обрати внимание, во-первых, женщинам нравится...
1: Не всем.
2: Почти всем.
1: Не всем. Вот далеко не всем.
2: Так, мы сейчас вернемся к разговору. Так, вы знаете, у нас есть что у вас спросить.
1: Ну что, давайте, ребят, традиционно начнем 10-бальное шоу с того, что поприветствуем друг друга. Ну, мы вас уже поприветствуем. Вы нас тоже можете в произвольной форме, типа, здорово, друганы, там, не знаю, привет.
2: Да все что угодно. Мы принимаем любые сообщения. Короли. Нам всегда приятно.
1: Да, все что угодно. Если как-то фантазия вам позволит что-то более чем привет сформулировать и прислать через сайт наш.ру или через наших ботов. Нам будет это только приятно. И мы на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе, вечное.
0: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10. Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций.

0: 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну что, ребят, просили вас приветов.
2: Партийный переулок передает привет.
1: Ну, естественно. Было бы странно, если бы не передали.
2: Мы бы, кстати, расстроились, если бы не было.
1: Да, если бы Лех Карлсон из Краснодара не написал.
2: Да,
1: мы бы как-то начали призывать: Лех, все ли в порядке, там, не знаю.
2: Привет, кукусики пишут нам. Рада вас слышать, и лысых, и не очень. Лю. Лю, ну, это Люся или Люблю?
1: Ну, это так, это... Ну, знаете, меня к волосатым можно отнести фрагментарно. Ну,
2: что значит, есть... ты волосатый?
1: Не, ну, как волосатый?
2: Ну, как волосатый? Ну, так волосатый?
1: Ну, если все сбритое под ноль на затылке и на висках считать за волосы, ну, у меня примерно вот на затылке, как у Ломанова. Если он день не бреется, то вот...
2: Ну, чуть-чуть, может, побольше. Ну,
1: так да. Что сверху шапочка такая небольшая.
2: Знаете, так, стрижка раньше называлась...
1: Ну, ладно. Нет, давай, давай, горшок. Чего? Ну, под горшок,
2: под, да. Горшок. Ну, у тебя маленький такой.
1: Горшочек.
2: Сейчас я зашучусь, поэтому... Давай не будем. Из Люксембурга, герцогского, нам передают вечерний привет.
1: И как там в Люксембурге?
2: Да, как в Люксембурге.
1: В Екатеринбурге 8-бальные пробки. Оттуда нам привет прислала Ольга.
2: Ну, и кто-то нам написал: привет, любимый ведущий.

0: следующей неделе вас не слушала и соскучилась.
1: Мы тоже. Спасибо большое, ребята, девчата, за приветы. Очень приятно это все читать.
0: Предлагаю обсудить сегодня серьезную тему.
1: Давай.
0: Расскажу предысторию, которая произошла у меня, неделю назад. Чуть побольше, выходные были. Мне пришлось поменять брусчатку на месте под автомобиль, так. Потому что она вся за зиму пришла в негодность. Mm-hmm. Нанял я, людей, которые приезжают к нам сюда на заработки. Mm-hmm. Они все хорошо сделали, все, но остались мешки со старой брусчаткой. Mm-hmm. Я думал, куда их деть? Есть такая штука замечательная, то ли профи, то ли работеру, я уже не помню. В общем, я через них нашел вывоз строительного мусора. Да. Значит, позвонил, объяснил, сколько. Мне называют точную сумму, говорят, через час будет машина. Приезжают вот такие же ребята, которые приехали сюда на заработки, на старой «Газели», закидывают эти мешки в багажник. Я, значит, у меня наличными были, я им, значит, отдаю. Они такие: уважаемые, а нам бы на чай. Я такой: простите, на чай? Вы чай хотите? Попить чаю? Они говорят: нет, денег хотим больше, потому что маловато как-то. Я говорю: не, я вас, официально вас нанимал, я звонил. И ты знаешь, я себя поймал на мысли. Я хочу про чаевые сегодня поговорить. Потому что я, во-первых, уже давно не даю чаевые на бензоколонках. Я не знаю почему, потому что, наверное, у меня налик с собой нет просто.
1: Так.
0: Мне не очень жалко дать человеку, который под дождем, например, заправлял мой автомобиль. Но как-то было бы странно дать ему переводом или как там. Не знаю, вот. Я не очень вообще понимаю, исчерпался ли вот этот вот формат чаевых, он уже все, он морально себя
1: изжил. А знаешь, вот на самом деле, ты сейчас вот... как все в этом мире свойственно, всему свойственно двойственность, да, некая диалектика, диамат некий. Вот и этому тоже свойственно двойственность. Потому что, с одной стороны, официант, который принципе, принес, он получает зарплату в заведении. Он принес тебе то, что ты заказал, подлил тебе в бокал, и ты ему оставляешь какую-то денежку на чай. Подожди.
0: Давай, я молчу, я сейчас.
1: Ты оставил ему чаевую. И вот ты приходишь в поликлинику, тебе нужно сдать анализы, допустим. Есть медсестра, которая должна тебя уколоть, взять тебе сколько-то с тебя кровушки, при этом не оставив, по возможности не оставив тебе вот этот кровоподтека, вот это вот.
0: Сделать это не больно.
1: Гематомы. Не больно. Угу. И ты чаевых не оставляешь, потому что в медицине это взятка.
0: Да, да.
1: Это реально взятка.
0: Или, например, вечернее шоу прекрасно отвело 4 часа. Все хохотали. Люди поехали домой в прекрасном настроении. Где наши чаевые? Нету. Я тебя озадачил, сейчас я понимаю. Но просто, ты правильно говоришь, это какие-то получаются абсолютно двойные стандарты. Да. То есть, на мой взгляд, либо уже чаевые, или таксист. Теперь у нас даже где-то там есть официально, в приложении, чаевые ему.
1: Просто раньше...
0: Вы и так такие тарифы ставите, что, я понимаю, может, водителю не всегда выгодно, но это не имеет значения. Он соглашается с суммой.
1: Для меня, как для конечного пользователя, мне пофигу, как формируется эта цена.
0: Абсолютно.
1: Сколько за нее зарабатывает. Я из своих денег плачу определенную сумму.
0: Я согласен
1: с этой суммой.
0: Потому что я прекрасно понимаю, почему раньше таксистам давали чаевые. Потому что, во-первых, они должны были свой заработок сдавать, у них все по счетчику шло. Да, и, вроде у тебя хорошо довез, там, сдачи не надо. Хорошо, все понятно. Мне непонятно другое. Почему тогда...
1: В одних профессиях чаевые это за положняк, что извините, а в других это как бы коррупционный момент. А помнишь, в советские времена висели вот эти вот транспарантики, где было написано: «Чаевые унижают человеческое достоинство». Чаевые унижают... И это никого не...
0: Нет,
1: просто... К чему мы?
0: К чему мы? Вот нужно ли, например... Я понимаю, что просто некоторые вообще никак не могут. Нужно ли механизм чаевых уже отправить куда-нибудь в устаревший формат и перестать там всем этим заниматься? И не пытаться, например, в ресторане из клиента выбивать чаевые, да? Иначе мы плохо обслуживать будем. Вы обязаны обслуживать? Хорошо. Вы поэтому и являетесь заведением общественного питания. Вот. Или сделать чаевые условно для всех. Вот для медсестры, как ты правильно говоришь, для ведущих вечернего шоу. Я не знаю, но для людей просто творческих профессий. Ну, то есть, который, после которого человек получает какое-то определенное либо удовольствие, либо ну, ему становится в любом случае хорошо. Я предлагаю вот поговорить на эту тему. Нужны ли нам вообще чаевые? И если нужны, в какие профессии их можно было бы вернуть, чтобы люди не попадали под наказание? Нет,
1: для кого вот вы считаете, для каких профессий чаевые?
0: Вот артист, вот стоит рядом артист. Да, рядом со мной. Вот, да, Алиса Михайловна.
1: Тебе когда-нибудь чаевые? Ну, я боюсь, что вот если мы не столько зарабатываем, наши чаевые бы, наверное, обидели бы Алису Михайловну. А мы не хотим тебя обижать. Мы как бы мы бы с радостью дали тебе большие чаевые, но мы столько не зарабатываем.
0: Даже не намекая.
1: Вот, ребят, давайте сегодня поговорим про чаевые. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Любопытно узнать ваше мнение.
2: Наше радио.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах любить. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка,

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы сегодня решили про чаевые с вами поговорить. Платить, не платить, или все-таки это уже как бы отжившая себе практика?
2: Атавизм такой, да. Так, а мне чаевые нужны, я таксист, у нас доходы сильно упали даже по сравнению с прошлым годом.
1: Там я есть. А вы думаете, у меня они выросли? У вас упали, а у кого они выросли?
2: У нас доходы не выросли, а цена на поездку на такси выросла.
1: Да.
2: Поэтому для нас это тоже теперь накладно.
1: Работаю на ЗС, так там давно уже висят QR-коды для перевода онлайн-чаевых. Смеялись мы, работники, над этим долго. Ни разу никто так не перевел.
2: Макс из Германии пишет. Привет, друзья, у нас традиция чаевых шагает полным ходом. Привезли пиццу, 3-5 евро, нормально чаевые. В сегменте строительства 10-20 евро, бывает 50. А что это, когда вы фундамент нормально сделали?
1: 3-5 евро за пиццу?
2: Да.
1: Это еще одна пицца.
2: Ну, считаю, нормальная тема, сам даю и получаю чаевые.
1: Нигде я никому не даю чаевые. Эти люди работают за зарплату. Были аргументы, что официанты получают маленькую зарплату и живут за счет чаевых. Не считаю это своей заботой. Я плачу за еду и ее стоимость. Принудительное включение в чек считаю незаконным. Это должно быть исключительно добровольно.
2: Я, кстати, с вами абсолютно согласен. Абсолютно. Принудительное включение в чек этого просто не может быть. Это не услуга.
1: Совершенно верно.
2: Добрый вечер. Если сумма за какую-то услугу, работу, товар оговорена, прописана заранее, то никаких чаевых думать не хочу, и никто не заставит меня платить сверх оговоренного.
1: Ребят, как у вас дело, как отношение к чаевым, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов, любопытно подискутировать.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-63. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда», 15 мая на РЕН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
10: Смотрите на мир

не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Про чаевые сегодня с вами, ребят, дискутируем. Да. Любопытнейшая тема у нас, конечно, всплыла.
2: Пишет нам. Вот именно поэтому в такси в экономе пропали кондиционеры, чистые машины, русские опытные водители, аккуратные езда и многое другое. Хотите платить строго по чеку? Значит, получайте строго оплаченную сумму. А я всегда оставляю чаевые официантам и водителям, и курьерам. Я с вами категорически не согласен. В экономе не пропадали кондиционеры. Эконом, он сам по себе всегда такой и был. А если я хочу поехать на машине получше и не оставлять чаевые, я просто закажу «Комфорт Плюс».
1: Я против часовых чаевых. Назначайте цену. Если я не согласна, то я не плачу. Ничего сверху. Тогда всем будет проще.
2: Если ем в кафе, заправляюсь бензином у одних и тех же, то оставляю чаевые, так как работа его сегодня может быть незначительна, а завтра в мороз, ураган, постапокалипсис. Mm-hmm. Они обслужат тебя как положено, поэтому чаевые в моем случае — это плата на перспективу. Знаете, я думаю, вы сильно ошибаетесь. Если будет постапокалипсис, вас никто не заправит.
1: Никогда не оставлял чаевых, но, начав работать в такси, понял, насколько чаевые поднимают настроение работнику. Теперь стараюсь всегда оставлять на чай.
2: Вот мы докатились до очень важного момента. Поднимает настроение работнику, и работник мотивирует работать лучше.
1: Подожди, тогда должна мотивировать заработная плата. Оплата труда.
2: Если у тебя сдельщина, ну хорошо, я согласен с тобой, в принципе. Но если мы говорим про удовольствие, то тогда надо чаевые всем разрешать.
1: Ну, как бы, понимаешь, просто тогда получается, да, как-то очень. Да. Вот одним чаевые, как бы это считается нормально, там, не знаю, водителю такси, который тебя
2: кассир, который тебе хорошо пробил на кассе. Почему не отблагодарить его?
1: Хабаровском.
2: Ну, может,
1: купил
2: не жвачку,
1: и Хабаровским вот так это, начать.
2: Просто, да.
1: Ну, вот.
2: Ну, потому что понравилась работа кассира.
1: Все попрошайки и в край обнаглели, насмотрелись на бездельников-блогеров, донатчиков, и тоже хотят ни за что выпрашивать деньги.
2: Пишет нам, хорошая тема. Видели на маркетплейсах, можно чаевые оставлять теперь за обслуживание.
1: Да.
2: А иначе хамят, проверен.
1: Вот у нас в Химках мне никогда не хамят.
2: Мне тоже ни разу, кстати, не хамили.
1: Девочка и мальчик работают прекраснейшие всегда. Никогда ничего не оставлял. Просто по-человечески с людьми общаешься. Здравствуйте, чаевые я даю официантам, молодежи в кафешках. Больше никому. Таксисты, сотрудники ПВЗ и многие другие взрослые люди, которые выбрали свою работу осознанно. Молодежь, как правило, живет за счет чаевых.
2: Но это извечная тема. Мир, как известно, поделился на два лагеря, у которых свои аргументы. И тут по отдельности я согласен с теми и с другими. А вот когда вкупе получается галиматья, и мне кажется, тут не вопрос, кому уместно, а кому нет. Вот таксисты, все понятно. Понятно. Тарифы, зарплаты и все такое. Чаевые не нужны. Но я недавно ехал в такси, он такую музыку поставил, что я ему дал чаевые. Пишет нам Саня Ростов.
1: Ну, как бы он не просто был таксист, но еще и диджей своего рода был.
2: Но, понимаешь, а если тебе кассир станцует, например?
1: Пусть станцует.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, еще про чаевые.
2: Да, работаю водителем автобуса. Никто никогда не оставлял чаевые. Почему я должен оставлять таксистам или курьером, я не понимаю.
1: Логично. Серега из Пушкина пишет. С коллегами тоже рассуждали. Вот подготовил я самолет к вылету. Встал у трапа и по 100 рублей с каждого. Я вам, мол, масло поменял, керосин залил, колеса накачал.
2: Серега, вы тут пилоту об этом не говорите, что можно чаевые получать.
1: Добрый день, я сторонник идеи нормальных зарплат, когда чаевые не нужны. Но пока оставляю в ресторанах, в кафе, на заправке, держу мелкий налик в машине под это. За доставку обычно оставляю чаевые, но это можно сделать через систему, где делалась доставка.
2: Вот. Да ну зачем мне еще куда? Вот я просто этого понять не могу.
1: Лишнее телодвижение.
2: Ну зачем мне еще куда-то лезть? Ну я лишний оплатил клик. Доставку, ну зачем? Да. За что? За что я должен оставлять чаевые?
1: Там же плюс тебе какой-нибудь сервисный сбор еще прикрутили, еще что-нибудь.
2: Тут есть вот интересное мнение, мне оно понравилось. Чаевые — это способ поднять настроение, собственно, дающему, тот, кто дает. Так. Дал денег, почувствовал себя щедрым, это улучшает настроение. Сам и даю, и получаю, и кто не хочет, пусть не дает. Че тут негатив-то разводить?
1: Не, мы никакого негатива.
2: Не-не-не-не-не-не.
1: Никогда никому не оставляла чаевые. Это работа каждого. За это платят зарплату. Даже премии за хорошо выполненную работу. Почему я должна доплачивать за то, что меня качественно обслужили, считает Алена из Твери.
2: Угу. Интересный вопрос. Мне бы не хотелось навязывания чаевых. А самой получать чаевые приятно, не отрицая этого. Из последних удивил сервис по самозанятости клиентов. Пришло сообщение, что мне чаевые клиент после массажа оставил. Указал, телефон получил.
1: А вот тут, Андрей Геннадьевич, хорошую мысль. А вот остановил вас, допустим, инспектор ГИБДД, документы проверил, говорит, хорошего вам дня, хорошего водителя.
2: Да, и пожелал чего-нибудь там.
1: Чаевые надо оставлять.
2: Легких дорог, что-то еще. Я и говорю, что, понимаешь, не жезл. Тут вопрос. Если человек выполнил свою работу свыше нормы, и ты получил от этого удовольствие, нужны чаевые или нет?
1: Ну, как бы, как только ты ему начнешь давать чаевые, тут же ты вступаешь в конфликт с действующим законодательством.
2: Да нет, даже водителю автобуса.
1: А почему не водителю? Ну, ты доехал, нет. Допустим, вот я до Химок доехал на 800... Какой там у нас ходит? До Химок доехал я на 817-м, допустим. Говорю, любезный, вот вам 1000 рублей. Хорошо доехал, прям шиком стоял, вот держался за поручень.
2: Ну, конечно, такой очень пограничный вопрос. И понять, где можно чаевые, где нет, это вообще уже...
1: Андрюх, я считаю, что нужно как бы всех уравнивать. Либо всем давать, включая сотрудников ГИБДД, тебе посылали хорошие...
2: Не надо.
1: Хорошие дороги, чаевые. Либо не давать никому, потому что иначе получается несправедливо. Одним, значит, чаевые за положняк, а вторым, значит, чаевые — это взятка. Я вот так считаю.
2: В общем, ребят, неоднозначно.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
4: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
5: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и много...

0: июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру.
3: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
1: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения Фонда защитники Отечества Леонидом Пусилой. Он сообщил вице-губернатору, что 14 мая отправляется в очередную четвертую командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусила награжден медалями ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени, другими боевыми наградами. В общей сложности он провел в зоне боевых действий около полутора лет. Также Леонид Пусила сообщил, что 24 апреля вступил в партию «Единая Россия». Губернатор отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность приобретает особое символическое значение, объединяя людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусиле слова благодарности и поддержки. Дмитрий Маслов вручил ему икону ангела-хранителя. В Воронеже в честь Дня медицинской сестры наградили лучших в профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в области в системе здравоохранения трудится около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награды регионального Минздрава и областной думы. Поздравления, благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Мушров. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала специальной военной операции спасают жизни на передовой. В Воронежском лицее номер 7 прошел урок по цифровой грамотности в рамках проекта «Цифровой ликбез». Министр цифрового развития области Денис Волков рассказал старшеклассникам о современных схемах кибермошенничества, нежелательных звонках и дипфейках, а также о правилах безопасного поведения в интернете. Ребята узнали, что такое фрод, как злоумышленники используют методы социальной инженерии и почему литературного героя Чижикова из «Мертвых душ» сегодня можно назвать автором одной из мошеннических схем. Отдельное внимание уделили защите личных данных. По словам Дениса Волкова, в основе большинства современных атак лежит не взлом техники, а попытка воздействовать на человека с помощью психологического давления. В Кантемировке создали мемориальный комплекс воинам-водителям. Специальной военной операции его открыли в преддверии Дня Победы. Памятник появился на въезде в поселок у трассы Воронеж-Луганск. На постаменте установлен автомобиль КАМАЗ, а на мемориальных плитах высечены имена и фамилии в память о более чем 90 воинах-водителей Московского военного округа, участвовавших в выполнении боевых задач в зоне СВО. В церемонии открытия приняли участие военнослужащие, представители органов власти, активисты, общественники и жители района. Жители Воронежской области пригласили принять участие во всероссийской акции «САД. Связь поколений», которая пройдет 19 мая. Ее цель – создать новую традицию совместной высадки плодовых деревьев и объединить представителей разных поколений. Для участия необходимо посадить саженец плодового дерева, сделать фото и опубликовать пост в социальных сетях. В 2026-м акция проходит под девизом «Высаживаем сады, приближаем победу». Подробности акции можно посмотреть на сайте организатора фонда «Благовест». Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый день, ребята.
2: Здравствуйте, друзья.
1: Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И тему с чаевыми можно как-то потихонечку заканчивать. Все равно мы ни к чему не придем, ни к какому выводу. Потому что тут вот два сообщения, которые прилетели уже, можно сказать, под занавес прошлого часа. Добрый вечер. Любые чаевые – это мини-взятка.
2: Ну, конечно.
1: Считаю, что это ведет к ухудшению качества обслуживания. Люди быстро привыкают и начинают наглеть. Это первое сообщение. И второе. А если вы опаздываете и просите таксиста побыстрее и объехать пробки?
2: Ну, как бы... Ну, таксист говорит, два счетчика.
1: Нет, ну, как бы он и так таксист, он заинтересован быстро закончить заказ и,
2: ну, на, это,
1: и
2: взять следующий. Ну, это, знаешь, это такая, а если там...
1: Не-не-не, тут человек пишет, я лет 20-25 лет работаю в такси, раньше норма была оставлять чаевые, да. И оставляли на чай минимум 30%. Ну, как бы, когда-то и трава была зеленее, и деревья меньше,
2: и троллейбусы в Москве ходили,
1: а да, теперь и Андрей нету. Германович волосатый еще был. Поэтому
2: сравнивать... Тогда всем таксистам давали чаевые, когда я был волосатый. Всем. Прям, вот я точно помню.
1: Ну, у меня бабушка, она мне, я откуда это узнал? Она говорит, чаевые унижают достоинство советского человека. При этом она работала в торговле. Ну, то есть она вот была убеждена, что чаевые унижают достоинство советского человека. Что, и она мне объясняла, что это вот в царской России халдеям, половым и прочим холопам им давали мелкую копеечку.
2: Ну, конечно.
1: Небольшие деньги, мелкую копеечку.
2: Понимаешь? Да, да. Вместо того, и были чтобы, чаевые, чтобы он чай мог попить.
1: Вместо того, чтобы оплачивать нормально их работу. Вот как бы, ну ладно, ребят, можно дискутировать бесконечно.
2: Ребят, давайте на чаевых поставим точку, а мы как-нибудь, вернее, нет, давайте многоточие, мы вернемся к этой теме, я думаю, потому что она
1: бесконечна
2: абсолютно,
1: да. Потому что, ну вот, как бы, понимаешь, вот мы с тобой работаем за зарплату, да, никто нам никаких чаевых никуда не хотя нам тут спрашивают, куда присылать чаевые, не, ребят.
2: Не-не-не, ребят, мы не берем чаевые.
1: Мы как бы, гусары денег не берут.
2: Мы принципиальные.
1: Правда.
2: Что там, номер спрашивали, да?
1: Да. А вот, допустим, кто-то говорит, что, ну, типа, обижается, почему чаевых не оставили. Ну, ладно, ребят, все, давайте закончим, иначе мы...
2: Я предлагаю напомнить, что в этом часе мы будем разыгрывать титул умника дня, почетный, переходящий...
1: И последний...
2: А, не, не
1: последний. Предпоследний.
2: Не последний.
1: Я что-то уже... Я живу четвергом, не знаю, почему.
2: Да ты только вчера запульсил, уже четверг у него.
1: Я, может, хочу скорого наступления выходных.
2: Ну, все хотят.
1: Ладно, ребят, в этом часе будем разыгрывать титул умника дня. Готовьтесь за него побороться.
0: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
7: Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: Кому из воронежцев положена новая семейная налоговая выплата? Театральный поезд привезет в Воронеж спектакли из соседних регионов. Найден простой способ снизить плату за мобильную связь в 2 раза. Какие болезни лечат воронежские санатории и как попасть туда бесплатно? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сейчас будет немножко полезной информации.
2: Да, в этом году в Санкт-Петербурге два знаковых события. Наше радио отмечает свое 25-летие, а также 45 лет назад был основан Ленинградский рок-клуб. И в честь этих событий фестиваль «Наш в городе» состоится в Санкт-Петербурге 23 мая в Ледовом дворце. То есть уже совсем скоро. Участники: Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы, Симфокино, Пикник. Подробности и билеты на сайте evafon.ru, ФРК «Ева», Санкт-Петербург, ОГРН 120-780-005-07-21 и возрастное ограничение фестиваля 16+.
1: А мы, ребята, готовы пригласить вас без всяких чаевых принять участие в игре «Успеть за 60 секунд», где каждый может совершенно бесплатно, бескорыстно проявить себя как знаток, эрудит и умница. Вот, блеснуть скоростью реакции, возможно, везением. Нужна кодовая фраза.
2: Да, для... давай, конечно.
1: Ну, такая фраза, которую бы, наверное, хотели слышать. Все, кто имеет деньги с наличным расчетом, сдачи не надо.
2: Угу,
1: итак, хорошо, ребята, сдачи не надо. Автор 15-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов. Итак, буквально через пару минут начнем первый раунд.
0: Наше радио.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И мы начинаем разыгрывать титул «Лобника дня». В первом раунде будет участвовать Таисия. Таисия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Таисия.
3: Вечер добрый.
2: Ой, какой приятный
1: добрый
2: голос.
3: Ой, спасибо.
1: Итак, Таисия, для начала давайте... Кстати, вам чаевые оставляют на работе?
3: Ну, как сказать?
1: Все понятно. Все
2: оставляют.
1: Чуть-чуть. Понятно.
3: Оставляют откаты.
1: Ага. Во как. Так, Таисия, с кем будете играть?
2: Мы это про чаевые.
1: С Андреем Германовичем или с Игорем Владимировичем?
3: А давайте, вот как раз сейчас день радио прозвучал, квартет И, давай. Поэтому Игорь Владимирович. О,
1: давайте. К нам приехал Игорь Владимирович. Итак, минута времени, 10 вопросов. Начнем первый раунд. Поехали. Какое происхождение имеет слово «лепта»?
3: Внести что-то там, что-нибудь.
1: Нет, происхождение, язык. Можем пропустить.
3: Греческий.
1: Правильно. Является ли бальца хвойным деревом?
3: Нет.
1: Правильно. В какой стране правил Карл Лысый?
3: Пусть будет Великобритания, но вряд ли.
1: Во Франции. Сколько суффиксов в слове «доченька»?
3: Дочень. Два.
1: Правильно. Кто является режиссером фильма «Жмурки»?
3: Блин, только Балабанов в голову приходит.
1: Верно, верно. Алексей Балабанов. На территории какого континента протекает река Дарлинг?
3: Европа.
1: Австралия. Разновидностью какого столярного инструмента является клюкарза?
3: Без понятия дальше.
1: Стамеска. Во что играют забивающие козла?
3: В мяч.
1: В домино.
2: Домино же.
3: А, блин.
1: Да.
2: 4 из 8 я зафиксировал.
1: Да. 4 из 8 фиксировал.
2: Козел подвел.
1: Вот такой.
3: А, кстати, у нас в детстве была во дворе игра с мячом, и вот там что-то с козлом фигурировало.
1: Вот что-то, да.
2: Это у вас там где-то.
1: Но забивают козла, это все-таки домино.
2: Да, это игра в домино.
1: Да, ну что, спасибо большое.
2: И кричат рыба.
1: Хорошего продолжения дня. В скором времени пригласим второго участника состязания и определим судьбу титула.
0: Наше радио.
4: Верно, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить вас во второй раунд игры «Успеть за 60 секунд», где можно продемонстрировать все свои качества эрудита и всезнайки.
2: Угу, все верно. Слушай, ну на твои задачи не надо. Я что-то думал-думал и ничего не придумал, поэтому обратился к классике.
1: Так.
2: Процитирую «12 стульев» Ильфа Петрова. Он любил и страдал. Он любил деньги и страдал от их недостатка. Кодовой фразой будет «Он любил и страдал».
1: Прям моя любимая фраза.
2: А, прекрасная фраза.
1: Я ее когда прочитал, мне было лет 12, наверное, может быть, 13. Я подумал, как тонко, как верно подмечено, и не знал, что эта фраза будет преследовать меня в течение всей жизни. Итак, ребята, он любил и страдал. Автор 15-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наша.ру и через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
5: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Группа «Йо-шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
10: Информационная продукция 18+.
11: Трава растет, сезон идет. Триммер «Райоби». И косят, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
12: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
13: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Лепрехонцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
15: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Ну что, продолжим разыгрывать титул умника дня.
2: Давайте.
1: Второй раунд, и в нем будет принимать участие Илья Александрович.
2: Илья Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, категорически.
2: А вы, скажите, ну было бы неправильно не спросить у вас, вы-то чаевые получаете или даете?
3: Я написал, что даю только в ресторане, если моим гостям, кто со мной, все очень понравилось. Ну, изредка-изредка на такси, поскольку таксисты сами, поскольку я плачу обычно наличкой, сами часто вымогают.
2: Сдачи не дают.
1: Да. Так, ну давайте, может, приступим. Ваша соперница Таисия сыграла с результатом 4 из 8. У вас с Андреем Германовичем минута времени. Вы готовы?
3: Вроде, да.
1: Поехали.
2: Какой город является столицей Узбекистана?
3: Ашхабад.
2: Ташкент. А может ли водород выступать в качестве окислителя в реакциях с металлами?
3: Да.
2: Правильно. А во что играют расписывающие пульку?
3: В карты.
2: В преферанс.
1: Ну, засчитаем.
2: Ну, засчитаем, да. Разновидностью какого столярного инструмента является шерхебель?
3: Напильник.
2: Рубанок. А по территории какого континента протекает река Ориноко?
3: Америка.
2: А какая?
3: Южная.
2: Правильно. Кто является режиссером фильма «Бумер»?
3: Ну, не Балабанов.
2: Нет, Буслов. А сколько суффиксов в слове «комарик»?
3: Один.
2: Правильно. В какой стране правил Эдуард Длинноногий?
3: Англия.
2: Правильно.
1: Ну, если лысые во Франции, то длинноногие. Там вот, тут как бы вот их любопытно называли. Если в одной стране во Франции правил человек с нормальным прозвищем, то в другой стране плавал. Ну что, 5 из 8
2: фиксируем.
1: Таким образом, Илья сегодня становится обладателем титула «Умника дня», с чем у вас, Илья, и поздравляю. Да, примите поздравления. Андрей Германович сейчас пришлет вам поздравительное сообщение.
2: Все, уже отправил поздравительное сообщение, к вам прилетело.
1: Да, ребят, ну, поскольку мест для играющих всего 2 в игре «Успеть за 60 секунд», а поиграть хочется большему количеству людей, напомню, как это можно сделать, ни с кем не соперничая. Для этого достаточно иметь под руками, в руке гаджет, мобильный смартфон, который поможет вам принять участие в игре «Успеть за 60 секунд» в индивидуальном зачете. Сделать это можно либо в мессенджере Макс, либо в социальной сети ВКонтакте, если в поиске забить «Умник дня». Подписаться на соответствующий канал или паблик. И, собственно, вот вам, пожалуйста, с утра получайте вопросики, добрые, позитивные мимасики. И отвечайте на вопросы, проверяя себя на эрудицию. Кроме того, в канале «Умник дня» в мессенджере Макс можно получать еще информацию относительно того, какой день сегодня. Ну, чтобы как-то...
2: Ну, ты бы назвал рубрику «Что за повод?»
1: «Что за повод?» День Черноморского флота ВМФ.
2: Ну, прекрасно.
1: Мы поздравляем всех моряков-черноморцев с их праздником. И, кроме того, сегодня день охранно-конвойной службы МВД. Тоже поздравляем.
2: Ребята, поздравляем.
1: Еще в этот день кардинал Ришелье, вот тот самый, про которого писал Александр Дюма, было это в 1637 году, если мне не изменяет память. Знаете, на кардинала Ришелье было совершено несколько покушений, и, собственно, почему появились гвардейцы кардинала? Потому что на Ришелье, было совершено несколько покушений, и он за свои деньги собрал вот эту вот гвардию кардинала. Это была, по сути дела, его личная охрана. И вот, памятуя о том, что на него, на Ришелье, несколько раз уже покушались, ну и плюс его еще бесила привычка вот этой знати французской ковыряться вилки зубами в зубах ножами, которыми они резали мясо. И он ввел правило, чтобы все столовые ножи были закругленными. Ну, чтобы, с одной стороны, Ришелью не могли убить во время званого обеда, а в других, чтобы вот эта французская знать, аристократия, не ковырялась в зубах.
2: Двух зайцев одним выстрелом. Молодец.
1: Совершенно верно.
2: Но он очень умный мужик был.
1: Так что вот такой вот повод, если вдруг вам этот повод нужен. Ну и кроме того, в паблике, в канале «Умник дня» вы еще можете посмотреть, кто сегодня день рождения отмечает. Ну так вот, мало ли, если вам недостаточно будет за Ришелье, так сказать, или за Черноморский флот. Так что, ребят, рекомендую, заходите в социальную сеть ВКонтакте, в мессенджер Макс, где вам удобнее, где вы чаще бываете. Ищите в поиске «Умник дня». Все, вот находите, подписывайтесь и получаете массу полезной и познавательной информации.
0: Наше радио.

0: вся любовь. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио Воронеж представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260-60-50 или на сайте обоймир.ру.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: страна в России.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в майские праздники продолжит получать обращения от жителей разных уголков России, уставших ждать от чиновников решения своих проблем. Так, в деревне Кулушево в Татарстане дороги буквально засасывают людей. А несколько тысяч жителей нового района Нижнего Новгорода уже 3 года живут без света. Деревня Кулушево находится примерно в 30 километрах от набережных Челнов, родины легендарных КАМАЗов. При этом дороги там непроходимы ни для людей, ни для машин, которые буквально засасывают в месиво из глины.
3: Да, размежевали и продали участки в 2010 году. Нам как бы изначально сказали, что да, через пару лет собираются на центральную улицу Лермонтова якобы отсыпать, она будет самая широкая, как главная, и потом постепенно с годами будут отсыпать уже остальные улицы, хотя бы щебнем. На сегодняшний день уже вот прошло, получается, 16 лет. Там никакой дороги нету. Там это вообще целина, там глина. Там даже пешком пройти невозможно. Не то чтобы на машине. Там ни полнопривод не помогает, ничего. Когда иногда большие грузы заезжают, их по 2 трактора вытаскивают. Если вот дождливые лето, осень, весна, мы туда вообще даже попасть не можем, в свои участки. Скорый, соответственно, если ты там будешь жить и, не дай бог, что случится, они не заедут. Сапоги надо обязательно брать выше колена, потому что, ну, колодцы это не бесполезно, там оно засасывает напрочь.
2: Местные жители не понимают, почему в соседних селах Тукаевского района, например, в Биюргане, кладут на дороге новый асфальт поверх старого, а на них не обращают внимания. Мы попросили власти Татарстана помочь жителям Кулушево. Другой сигнал СОС пришел к нам от жителей Нижегородского района Новинки, которые уже 3 года живут в потемках. Местные власти постоянно откладывают решение проблемы с отсутствием света, а люди вынуждены выходить вечером на улицу с фонариками, чтобы не провалиться в ямы.
4: Это новый район города Нижнего Новгорода, Новинковский сельсовет, присоединен к Нижнему Новгороду. Жилой комплекс – это, по-моему, 25 многоквартирных домов, около 2000 квартир. В самой школе освещение по периметру горит, а вот у жилых домов нет. Там как мини-микрорайон, можно сказать. В 23-м году писали, допустим, 30 марта. Потом перенесли на квартал, то есть там какого-то августа будет уже восстановлено. В августе опять перенос идет уже на декабрь. И так вот 3 года уже двигают.
2: Мы попросили губернатора Нижегородской области разобраться в ситуации. Для того, чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. Они узнают более 3 миллионов человек. Мы вам поможем.
1: «Кривая линия». НСН решает проблемы. nsn.fm.
5: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: 18 часов и... И 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Прежде прямого эфира. Но мы совсем справились. Да, это программа «Тема дня». Мы начинаем, говорим и показываем на 107FM. Говорим, как всегда, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция. Ну и миссия наша неизбежна и неизменна. Сопроводить до дома вас интересными и полезными историями. Сегодня будем говорить, ну, наверное, все-таки больше о благоустройстве. Но начнем с недавно завершившегося отопительного сезона. С кем будем говорить? Ну, конечно же, с министром жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Евгением Бажановым. Евгений Владимирович, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
7: Ну, давайте действительно тогда с заявленного. Сезон отопительный завершился. Логично, мы его всегда с трепетом ждем. И смахивая со лба, наверное, такой под переживание провожаем. Как он прошел этот период?
0: Ну, действительно, период прошел в условиях, которые отличаются от обычных. Я напомню, что у нас он не только закончился позже обычного, в мае месяце, но и начался он раньше, на самом деле. Обычно начинается сезон где-то в середине октября. А в прошлом году, в 25-м, он начался в конце сентября. Мы уже в первые социальные учреждения, больницы, школы, детские сады подали тепло уже там с 28-го, с 29-го сентября. И закончился он тоже необычно. Мы сначала завершили его, но потом по погодным условиям было принято решение, чтобы возобновить отопление. В первую очередь, опять-таки, в социальных учреждениях. Там, где люди с постоянным проживанием, пребыванием в силу тех или иных жизненных обстоятельств, ну и жилищный фонд тоже. Если говорить о том, как он проходил, то можно сказать, что, в принципе, прошел он на уровне обычно наших прошлых лет, без серьезных каких-то потрясений и аварий. Аварийность в целом у нас по сравнению с прошлыми годами немного снизилась. Также снизилось количество, время устранения аварий. Ну и в целом масштаб ограничений, отключений тех или иных ресурсов, тепла, горячей, холодной воды, тоже затронуло меньшее количество жителей, ну, порядка 20%. При этом отмечу, что у нас он тоже проходил неровно, несмотря на то, что в целом сезон был выше климатической нормы. Если у нас климатическая норма минус там 3-4 градуса, то этот сезон был там минус 2,2 градуса, но у нас очень длительный был период таких серьезных холодов и морозов. Это вторая половина января и первая половина февраля. Угу. А вообще целую неделю держались морозы ниже 26 градусов. Это достаточно серьезное такое испытание для жилищно-коммунального комплекса, но мы его с честью выдержали. Были вопросы, конечно, к нашим управляющим компаниям, которые не вовремя убирали снег. Но здесь мы с коллегами из ГЖИ, с администрациями районов тоже провели уже, вот буквально тоже на днях проводили совещание, работу. Будем устранять, скажем так, недостатки, которые есть. Ну, в первую очередь, они обусловлены нехваткой людей, либо нехваткой техники. Договорились о том, что этот параметр будем наращивать, чтобы все-таки снег тоже у нас убирался максимально быстро. А если говорить про инженерную инфраструктуру, как-то я, как уже сказал, мы, ну, можно сказать, с честью выдержали и морозы, и самый длинный отопительный сезон за последние, наверное, десятилетия.
7: Это все благодаря превентивным, так скажем, мерам, да?
0: Это благодаря людям, которые работают в жилищно-коммунальном хозяйстве. Я не устану говорить им большое спасибо на самом деле. Но действительно, превентивные меры тоже были приняты в прошлом году. У нас было отремонтировано более там, 50 километров сетей, все котельные были подготовлены, подготовлены все дома, все социальные объекты к приему и к пуску тепла. Было вложено там колоссальное количество средств в это, и бюджетных, и внебюджетных, и тарифных. Ну и в целом мы достаточно хорошо подготовились.
7: И сейчас эта работа уже идет снова.
0: Да, и сейчас мы эту работу уже начали снова, уже начали подготовку к следующему отопительному сезону.
7: Ну, прежде чем уйдем на рекламу, буквально, может быть, минуту еще поговорим. Я почему начал с того, что всегда отопительный период – это вот такой момент напряжения, потому что, мало ли, вдруг что-то пойдет не так. И когда он запускается, тепло в дома, в организации, да, выдыхаем, так скажем. А легко ли включить заново. У нас же два раза включался, как вы сказали, сезон отопления, так сказать. И вот только потушили, и заново пришлось включать. Вот здесь никаких проблем
0: конечно,
7: не возникло.
0: Конечно, определенная такая стресс-ситуация была, потому что люди уже разворачивали планы по ремонту сетей, ремонту оборудования. Ну, я имею в виду теплоснабжающие организации в первую очередь. И тут команда «Пускаем тепло». Вот. Соответственно, конечно, это немножко заставило там попереживать коллег. Но, тем не менее, в принципе, были пущены все источники тоже, и таких серьезных аварийных ситуаций не было. Ну, за исключением небольших неудобств, потому что, еще раз говорю, даже по городу Воронежу уже были начаты определенные ремонтные работы, разрытия проведены теплотрасс. Но вот разрыли, а ремонтировать пока еще тогда не, хорошо, что не отрезали теплотрассы, не вырезали, чтобы их поменять. Ну, соответственно, оставили это до окончания, ну, теперь приступили уже к дальнейшему ремонту.
7: Ну, то есть, если что, в экстренных случаях такое возможно.
0: Конечно, мобилизовываемся все.
7: Прекрасно. Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов сегодня у нас в студии. 18:11. Мы прервемся на рекламу и продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
6: Наше радио. Проверено временем.
5: Реклама на 107FM.
8: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
9: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции.

0: В этих фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.
4: Все верно. И мы, собственно, своими интересными, полезными историями сопровождаем вас до дома. Наверное, не в таких колоссальных уже пробках, но, тем не менее, они имеются. Все-таки, как наступает тепло, люди куда-то потихонечку исчезают. Видимо, начинается пора отпусков. Сейчас еще закончится школьное обучение, и тогда вообще станет прекрасно. Вот. Но мы будем оставаться на своих местах и с 18 до 19 рассказывать вам о жизни города. Это как минимум. Сегодня в студии министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов. С Евгением Владимировичем успели уже обсудить отопительный сезон. Ну, вкратце пробежались, как он прошел. Теплое время года. Это не только пора отпусков и отсутствие обучения у детей, меньше пробок. Это еще и колоссальная работа по благоустройству всех наших территорий, которые развиваются и становятся все краше год от года. И, соответственно, ну, если в общем и целом, каких результатов уже успели добиться в плане благоустройства. Ну, и на перспективу сейчас поговорим. Давайте с этого начнем.
5: Ну, действительно, лето – это пора отпусков и отдыха. На самом деле, отпуск можно проводить не только за пределами территории своего родного города или села, но и в нем. И в этой части наша задача – это благоустраивать окружающее нас пространство, ту комфортную городскую среду, которая окружает жителей Воронежской области. И действительно, у нас ежегодно проводятся мероприятия по благоустройству в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда», в рамках наших региональных проектов. Благоустраиваются и общественные территории, и дворовые территории, и малые города и исторические поселения. Это все-таки отдельные блоки, значит, благоустройство. Ну вот. Что касается прошлого года, то у нас в прошлом году было благоустроено порядка 30 общественных пространств, если быть точнее, 28 общественных пространств. 140 дворов тоже было благоустроено за счет наших региональных областных средств. И было еще благоустроено 4 малых города. Угу. Это Калач, Павловск, Поворин и Нововоронеж. Ну, у них там были сделаны такие парки. В городе Воронеже в прошлом году благоустраивались Петровская набережная и набережная авиастроителей, ну, таких крупных проектов, и бульвар Карла Маркса. Значит, последний бульвар Карла Маркса продолжает благоустройство в этом году. Должен быть завершен вот в летний период. Набережные, которые я перечислил, они не завершены были.
4: Такие долгие проекты, долгоиграющие проекты.
5: Долгоиграющие, да. Ну и там было ряд замечаний к подрядчику по качеству тех работ, которые они выполняли. Поэтому для того, чтобы, скажем так, иметь рычаг воздействия на подрядчика, то работы не были приняты и, соответственно, сейчас уже в рамках такой претензионной работы подрядчики там должны доделать. Что касается, ну, наверное, вот итогов прошлого года я коротко рассказал. Можем поговорить и про этот год.
4: Ну да, логично понять, какие объемы и, ну, может быть, не конкретно, вот прям по адресам, да, а хотя бы в какие масштабы планируется в этом году.
5: Ну, в этом году у нас планируется

0: также благоустраивать эти же категории общественных пространств, дворовых территорий и малые города. Если говорить о цифрах, то вот малых городов у нас будет 3 в этом году благоустраиваться. Я напомню, у нас эта категория, скажем так, общественных пространств благоустраивается благодаря конкурсу, который проходит ежегодно во всероссийском формате. И все муниципалитеты, которые подпадают под критерии этого конкурса, могут подавать заявки, участвовать, и победители, значит, получают федеральное финансирование. Mm-hmm. Вот у нас 3 территории в прошлом году были победителями, в этом году они благоустраиваются. Значит, что касается дворовых территорий, то в этом году их благоустраивают чуть-чуть более 100, там 103, если быть точнее. И если говорить про общественное пространство, то таких будет благоустраиваться 13 в этом году. Это, ну, традиционно и областной центр, и муниципальный районный центр тоже.
1: В среднем, если вот люди видят, что начались какие-то работы, сколько занимает это по времени?
0: Это по-разному. Мы стараемся делать в первую очередь такие небольшие объекты, чтобы они были закончены за сезон. То есть, значит, в середине весны, как только снег сойдет, по большому счету, уже с 1 апреля можно приступать к работам. Кто-то начинает уже с 1 апреля, кто-то начинает с 1 мая и заканчивает, соответственно, глубокой осенью. То есть это, как правило, конец октября-ноябрь. То есть, естественно, уход в декабрь – это уже, на самом деле, форс-мажор. Потому что, ну, несмотря на то, что сейчас есть современные методики там производства тех или иных работ, земляных и строительно-монтажных, но все-таки желательно, если мы говорим про благоустройство, про какие-то зеленые насаждения, посадки, то чтобы они были сделаны не под снег. Вот. Мы ориентируем своих коллег с муниципалитетов, кто выступает заказчиками такого вида работ, фиксируем срок, что окончание работы должно быть завершено до 1 ноября.
1: Ну, то есть, фактически, каждый год пространства, которые попадают под благоустройство, они, так скажем, готовятся к следующему году, да?
0: Да,
1: то есть,
0: да.
1: Когда ими можно уже по назначению пользоваться.
0: Да, да. Ну, и есть, конечно, такие большие, крупные проекты, которые могут реализовываться несколько лет. Например, там тот же самый бульвар Карла Маркса.
1: Ну, да, или...
0: Или Петровская набережная, да, да, или другая набережная. Есть на самом деле ряд территорий и в муниципалитетах, которые благоустраиваются несколько лет. Ну, вот я уже рассказывал в этой студии, в том числе, там, например, Царский сад в Богучаре, парк в Нововоронеже, объекты в Павловске, в Поворино, ну и в ряде других муниципалитетов. То есть там сделали часть территории, потом переходит, ну, на соседнюю, скажем так, либо площадь, там, либо какая-то зеленая территория, тоже ее благоустраивают определенным образом.
1: Ни для кого не секрет, что большую, наверное, часть, да, объектов выбирают все-таки жители нашего региона.
0: Абсолютно большую часть.
1: Да, вот благодаря разным проектам и программам, я думаю, что вы сейчас напомните о них. Но есть часть, которая не участвует никогда ни в каких проектах, но любит критиковать. Вот что обычно, когда работы завершены, что обычно любят критиковать и насколько это обоснованы претензии?
0: Ну, да, действительно, критиковать у нас любят. Вы знаете, как это повышение, наверное, требовательности, да, это неминуемое сопровождение, в общем-то, развития человечества. Мы живем сейчас в совершенно других комфортных, более условиях, чем жили даже там 20-30 лет назад, и все равно мы там недовольны. Ну, это двигатель прогресса. Если говорить конкретно про объекты благоустройства, ну, очевидно, что кто-то где-то заметил какие-то нарушения по качеству, с его точки зрения, что порой проводится потом экспертиза и говорит, что здесь с точки зрения строительных норм нарушений нет. Кто-то недоволен, ну, можно сказать, там, компоновкой каких-то малых архитектурных форм, выбранных каких-то технических таких архитектурных решений и так далее. И именно поэтому, вот вы правильно сказали, что задача нас, наших коллег с правительства, с администрации, как можно больше людей вовлекать в процесс выбора территории, в процесс того, наполнение. Что сделать на этой территории, это на самом деле важный элемент такой общей большой работы. С нашей стороны работа, со стороны жителей, это их право как бы голоса за ту или иную территорию.
1: Насколько активны и в каких программах жители?
0: Ну, у нас ежегодно проходит голосование, оно вообще по всей России проходит в общеустановленные сроки. Вот в этом году оно тоже уже идет, началось 21 апреля, будет продолжаться по 12 июня. Если говорить про прошлый год, то у нас голосовало достаточно много, это порядка 150 тысяч жителей Воронежской области. Вот. В этом году тоже такой темп набран уже хороший, но тем не менее все равно можно еще дать свой голос, потому что именно те территории, за которые будет отдано большее количество голосов, они будут в первую очередь и благоустроены. А я напомню, что сначала голосованию предшествовал этап предложения территорий, и жители также предлагали территории. Вот. Потом, соответственно, из этих предложенных территорий сформировался, назовем это, шорт-лист. У нас их таких территорий в этом году, за которые можно дать свой голос, 39. Вот. И, соответственно, те территории, за которые будет отдано большее количество голосов, и получат финансирование на свое благоустройство.
1: А что чаще всего это? Парки, прогулочные зоны, аллеи?
0: Вы знаете, на самом деле, все из того, что вы перечислили, все что угодно. Это могут быть и парки, и аллеи, и небольшие парки, и большие парки, и набережные. На самом деле разного масштаба, разной стоимости в том числе. Поэтому здесь нет какого-либо ограничения, скажем так, какого-то формального. Общественная территория – это то пространство, да, где жители отдыхают, и не только отдыхают, где-то, может быть, занимаются спортом, то есть мы там можем разместить какие-то уличные тренажеры, какие-то уличные спортивные объекты, там, волейбольная сетка, футбольные какие-то, там, ворота, например, и так далее. Поэтому все, что угодно.
1: А может ли быть это объект туристической привлекательности? По крайней
0: конечно,
1: мере.
0: Конечно, в любом случае объекты, которые благоустраиваются, они повышают туристическую привлекательность. Когда мы говорим про туристическую привлекательность, это же не просто в целом весь регион, это каждая конкретная территория. То есть я могу ехать там в один населенный пункт, могу по дороге остановиться, отдохнуть, если моя дорога длинная, да, и тем самым наполнить, скажем так, и бюджет, в том числе, этого муниципального образования своими там деньгами, которые я заплатил там в кафе, где-то там в парке, либо даже в гостинице где-то отдохнул, благодаря благоустроенной территории общественного пространства.
1: А вот наблюдаете ли вы такую тенденцию, что появление на той или иной территории вот этого благоустроенного островка запускает вот это вот желание сделать все лучше рядом?
0: Да, действительно, у нас некоторые территории благоустраивались даже в 4 этапа уже. То есть глава района вместе с жителями 4 года назад выбрали там одну территорию, получили финансирование небольшое там по площади, отремонтировали, потом, слушайте, давайте...
1: Добавим.
0: Да, классно получилось, давайте там рядышком еще там. И так вот четвертую территорию уже в прошлом году в итоге благоустроили. Я напомню, что у нас на самом деле благоустраивается не только территории, которые получают федеральные деньги, у нас по решению губернатора выделяются тоже средства на благоустройство тех территорий, которые нуждаются в такого вида работы.
1: Я как раз хотел задать вопрос, потому что мы тоже всегда переживаем, а сколько все стоит и откуда берутся на это деньги?
0: Если говорить про деньги, то в этом году порядка 1,5 миллиарда рублей выделено средств на все те территории, которые я сказал. это на самом деле достаточно серьезные деньги.
1: Ну, это и федеральные,
0: и федеральные, и областные, да. Но областных там тоже достаточно, ну, немаленькая доля.
1: А, допустим, бизнес или неравнодушные граждане?
0: Совершенно верно. Если говорить про бизнес, у нас есть отдельные проекты, где либо предприниматели устанавливают какие-то свои отдельные, скажем так, ну, благоустраивают такой небольшой кусок внутри там общественного пространства, который мы благоустраиваем там за счет бюджетных средств. Ну, там какой-нибудь, назовем там, парк там предпринимателей, назовем, угу, там, или аллея там другого профессионального какого-то сообщества. Может быть, даже такое явление у нас. Кто-то выделяет средства из крупных партнеров тоже на благоустройство. Ну, из таких крупных это могут быть и банки. Не буду кого-то называть в эфире. Вот, либо крупные компании, которые работают на территории региона, угу, ну и, собственно, своих средств тоже выделяют деньги на вот благоустройство, как бы тоже таких отдельных общественных пространств.
1: Ну да, ну и вот тоже на что обратили внимание, ведь мы, жители региона, тоже в каких-то проектах можем вкладываться своим рублем, и это становится...
0: Или трудовым участием.
1: Да, это ценнее становится. Это же потом ценить-то больше.
0: Конечно, да.
1: Начинаешь. Да. И мимо мусорки уже не кинешь.
0: Можно не только рублем, можно и где-то и поучаствовать вот в рамках тех субботников, да, которые проводят администрации районов, городов тоже на своих территориях, с целью тоже, опять-таки, благоустройства.
1: Они остаются популярными?
0: Они остаются популярными, причем они абсолютно открытые, то есть это и могут быть и дворовые территории, когда жители могут обратиться, например, в управу, угу, и сказать, там, помочь каким-то либо инструментом, либо какими-то материалами, либо потом организовать вывоз, например, мусора, который там собран с территории твоего двора, вот, где-то там помочь обрезку деревьев сделать и так далее. Вот, это и общественные пространства, опять-таки, ну, которые уже ранее были благоустроены, например, ну, либо это могут быть какие-то парковые, там, лесные территории на в соответствующих там городах и населенных пунктах. Жители выходят, активно помогают.
1: Ну, подводя итог нашей беседы, мы вот часто говорим, мы то, что мы едим. А мне кажется, что как мы живем и чем мы окружены, это тоже важно. Ну, и, соответственно, как мы это все поддерживаем, как выбираем, насколько активно принимаем участие в жизни своего региона. Вот на это тоже всегда надо обращать внимание. Безусловно, это видно. У нас много неравнодушных граждан, которые благодаря всем этим проектам двигают, ну, возможностям, точнее, двигают свои проекты и заявляют о них. Ну, вот, хотелось бы, чтобы все больше и больше сообщаем мы решали вопросы.
0: Так и будет.
1: Да, так. Как выглядит пространство вокруг нас. На сегодня все. Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов был сегодня в студии. Евгений Владимирович, спасибо.
0: Ну, спасибо, что пригласили.
1: И спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами в рамках программы «Тема дня». Ну, до какого-то километра мы вас довезли. Интересные истории. Далее будем сопровождать вкусной музыкой. У нас ее вагон и маленькая тележка. Поэтому делайте громче. После рекламы новостей середины часа мы продолжим. Счастливо. Пока.
2: Наше радио. Наша реклама.
3: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
4: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
3: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
4: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. 0+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
10: Наши новости.
11: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Заместитель губернатора Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Леонидом Пусилой. Он сообщил вице-губернатору, что 14 мая отправляется в очередную четвертую командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусилый награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени, другими боевыми наградами. В общей сложности он провел в зоне боевых действий около полутора лет. Также Леонид Пусилый сообщил, что 24 апреля вступил в партию «Единая Россия». Губернатор отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность приобретает особое символическое значение, объединяя людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусиле слова благодарности и поддержки. Дмитрий Маслов вручил ему икону ангела-хранителя. В Воронеже в честь Дня медицинской сестры наградили лучших в профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в области в системе здравоохранения трудятся около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награды регионального Минздрава и областной думы. Поздравления, благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Мушров. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала специальной военной операции спасают жизни на передовой. В Воронежском лицее номер 7 прошел урок по цифровой грамотности в рамках проекта «Цифровой ликбез». Министр цифрового развития области Денис Волков рассказал старшеклассникам о современных схемах кибермошенничества, нежелательных звонках и дипфейках, а также о правилах безопасного поведения в интернете. Ребята узнали, что такое фрод, как злоумышленники используют методы социальной инженерии и почему литературного героя Чижикова из «Мертвых душ» сегодня можно назвать автором одной из мошеннических схем. Отдельное внимание уделили защите личных данных. По словам Дениса Волкова, в основе большинства современных атак лежит не взлом техники, а попытка воздействовать на человека с помощью психологического давления. В Кантемировке создали мемориальный комплекс воинам-водителям. Специальной военной операции его открыли в преддверии Дня Победы. Памятник появился на въезде в поселок у трассы Воронеж-Луганск. На постаменте установлен автомобиль КАМАЗ, а на мемориальных плитах высечены имена и фамилии в память о более чем 90 воинах-водителей Московского военного округа, участвовавших в выполнении боевых задач в зоне СВО. В церемонии открытия приняли участие военнослужащие, представители органов власти, активисты, общественники и жители района. Жители Воронежской области пригласили принять участие во всероссийской акции «САД. Связь поколений», которая пройдет 19 мая. Ее цель – создать новую традицию совместной высадки плодовых деревьев и объединить представителей разных поколений. Для участия необходимо посадить саженец плодового дерева, сделать фото и опубликовать пост в социальных сетях. В 2026-м акция проходит под девизом «Высаживаем сады, приближаем победу». Подробности акции можно посмотреть на сайте организатора фонда «Благовест». Это были новости региона.
12: Наше радио.

ясные, звезды исключительно местные. Все ждем, вот-вот попрет и покатит, и кто-то, конечно, за это заплатит. Новый сценарий получим под утро, мизансцены роли помним, как будто. И снова в массовке, а по факту один, третий звонок.

сам-то я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза нет в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
3: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
5: Кому из воронежцев положена новая семейная налоговая выплата? Театральный поезд привезет в Воронеж спектакли из соседних регионов. Найден простой способ снизить плату за мобильную связь в 2 раза. Какие болезни лечат воронежские санатории и как попасть туда бесплатно? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
6: Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: «Наше радио». «Наше радио». Это навсегда.

0: Но вот в премиальном сегменте он падает, потому что наши виноделы, к сожалению, не могут как-то вместе собраться для того, чтобы сделать правильную стратегию по продвижению вина как такового относительно водки, относительно пива. Увеличится объем дешевого вина. Если говорить о премиальном вине, то, конечно, рост большого количества мелких производителей, конкурентная борьба заставляет людей делать вина более тонкие, более выдержанные, более сложные.
1: По данным Международной организации виноградарства и виноделия, в 2025 году объем производства вина в России на 22,5% превысил средний показатель за последние 5 лет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Среда, 19.07.
2: Время говорить про автомобили.
1: Сегодня, не, ребят, не будем сегодня мы говорить про автомобили. Будем мы говорить немножко на другую тему. Во-первых,
2: мотосезон.
1: Но я еще хочу сделать такое небольшое объявление. Дело все в том, что летом в Москве можно будет увидеть 1000 уникальных автомобилей. Дело все в том, что в мае на Мытищинской ярмарке стартует летний сезон крупнейшего кастом-сообщества Downfly. Оно объединяет больше 10 тысяч фанатов автокультуры. Каждую неделю по средам гостей ярмарки ждет настоящий праздник автомобильного искусства. От японской ретро-классики и американских маслкаров до футуристического киберпанка с неоновой подсветкой, аэрографии. Мероприятия будут проходить по адресу. 91 километр МКАД, ярмарочная улица. Вход бесплатный. И узнать подробную информацию, зарегистрироваться можно на сайте Мытищинской ярмарки. Если вам вот эти все истории автомобильные нравятся, заходите. Хотите с детьми посетить, то просто заходите на сайт Мытищинской ярмарки. А у нас гость сегодня.
2: Да, буквально через пару минут вернемся и уже поговорим про на тему, главную тему сегодняшнего эфира.
0: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Ищите стройматериалы по разумной цене? Компания «Протек» предлагает широкий ассортимент продукции для строительства и ремонта. Металлопрокат, трубы, арматуру, листы, сварные сетки, швеллеры и уголки. В наличии только качественные материалы от проверенных поставщиков. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Сеть салонов красоты «Форма». Когда хочется выглядеть на все 100 без лишних экспериментов. Модные стрижки и прически, окрашивание, макияж, уход за лицом и телом, ногтевой сервис и солярий. Ленинский проспект, 129. Телефон 226-75-47. Код города 473.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Ох, ребят, непростая у нас сегодня будет тема, будем говорить о...
2: Представляй гостя сначала.
1: Да, хорошо. Андрей Родионов, наш добрый друг, сегодня у нас в гостях. Организатор гоночного чемпионата МотоМСК КАП и член экспертного совета объединения МОТО России. Андрей, привет.
2: Привет, Андрей.
3: Приветствуйся.
2: Ну, а теперь предыстория. Как так случилось, что сегодня мы с Андреем здесь на троих соображаем? Еще до майских праздников, ну, я на Андрея подписан в соцсетях, смотрю, в Ютьюбе он выкладывает ролик про детишек на питбайках. И вот прямо вот все мои мысли он озвучил меньше, чем за минуту. Секунд за 50 с чем-то.
1: Но у нас будет побольше сейчас
2: надо
1: времени.
2: Надо брать, да.
3: Ну да, мы сейчас так немножко развернемся. Я надеюсь, возможность, формат вашего шоу, вашей передачи позволит. Да.
2: Итак, мы столкнулись, мы в смысле, мы как жители страны, мы как представители мотосообщества, мы как граждане, мы столкнулись с бедой, которая пришла откуда ни возьмись. Дети на питбайках.
3: Причем наши же дети.
2: Наши же дети. Что влечет за собой эта беда? Давай вот вкратце, вот для непосвященных.
3: Ну, для начала, действительно, как бы со всех сторон все участники вот этого процесса, да, как бы, которые взаимодействуют с ними, смотрят на эту проблему, и каждый видит вот свою маленькую часть вот этой проблемы, не осознавая весь ее масштаб. Родители озабочены тем, чтобы, что называется, родители, ну, как бы, их дети не сидели в телефоне, ну, немножко, как бы, гуляли на воздухе, ну, а под эту лавочку их чадо спокойненько рассказывает, что они ни в коем случае не будут выезжать на дороги общего пользования.
1: Да, вот здесь
3: будут
1: по лесочку
3: покатаемся. Только по лесочку, по полям, по каким-то лужайкам, особенно если
2: вокруг
3: речь
2: дома.
3: Идет, да, вокруг дома, если это все вокруг дачи, если это вокруг какого-то там загородного поселка, это все родителям заходит просто на ура. Редкая мама, дети у нас, как мы понимаем, сейчас в массе своей воспитываются мамы, в частности, очень часто одиночками, думает о том, а как он заправляться будет? А куда он поедет на заправку и сколько для этого ему нужно проехать по дорогам общего пользования мимо сержанта патрульно-постовой службы на его замечательной Шкода Октавия, который, естественно, имеет план по отлову таких товарищей и замечательно со всей душой понесется за ним, соответственно, укатывая его в кювет. Потому что подросток, он не хочет прийти и сказать маме: «Мама, меня поймал сержант патрульно-постовой службы и отобрал замечательный питбайк». Он, естественно, начинает удирать.
1: Конечно.
3: Таким образом, да, у нас формируется целая культура, целая школа удирания от полиции в рамках вот этого сообщества подростков. Это один из самых базовых навыков, который формируется вот в этих стайках, которые сколачиваются. Опять-таки, да, мы многие из нас вспомнят буквально в 2013 году, до 2013 года, примерно то же самое творилось со скутерами.
1: То есть, да. Да, абсолютно то же самое. Да,
3: да. И будучи человеком, который обрабатывал и передавал в ГИБДД статистику аварийности в московском регионе применительно к мотоциклетному транспорту, я обращал внимание, что транспортное средство категории А, то есть там до 50 кубиков, ну все вот это вот, участвуют в 10% ДТП, но при этом в них гибнет. То есть, если брать летальный исход по всем мото-ДТП, то в них гибнет более 30% участников ДТП. То есть, ну, перекос огромный.
1: Но он и очевиден.
3: Да. И, соответственно, причины тоже очевидны. Угу. Значит, с 2013 года, вот 2014 год, если не ошибаюсь, был запрещен, соответственно, выезд без прав на скутерах, то есть нас ввели категорию М, и вроде бы как это успокоилось. В данном случае у нас люди изначально выдавлены за рамки правового поля. Они находятся вне закона. Это транспортное средство, я имею в виду питбайки, которые налево и направо покупают родители своим чадом, оно изначально не имеет права передвигаться по дорогам общего пользования. Это спорт-инвентарь. Для них...
2: Но у него есть

0: колеса и все.
1: А у него все остальное есть, как у обычного пользования мотоцикла, за исключением этих поворотников.
2: Да. Ну, и его не поставишь на учет.
0: Да, его не поставишь. И самое главное, что нет мозгов. У тех, кто, ну, в смысле, я имею в виду.
1: Не, ну мозги есть, но это же юношеский вот этот вот задор.
0: Андрей, у тебя, у меня, вот у Андрея, у нас не было. В том объеме, в котором сейчас есть мозг, в 15,
1: у меня было.
0: В 15 лет, когда у нас появились первые какие-то девчики.
2: Ну вот посмотрите, я смотрю вот со своей как бы практической точки зрения, вот просто что вокруг меня происходит. То есть, зная, что я каким-то облаком, каким-то образом прислонился к мотодвижению, мамы таких подростков, там, не знаю, какие-то друзья, товарищи, мужчины, женщины, у которых есть дети, к которым они подошли и сказали: «Мам, купи питбайк. У Петьки есть? У Васьки есть? Я тоже хочу. Я как лох, на меня смотрят, как на, ну да, не пойми на кого». Соответственно, окей, ты можешь не покупать, я все равно буду ездить, но только на их питбайках буду брать, отпрашивать, да, и, соответственно, мотаться. Вот. Соответственно, мама такая, да, зная, что, допустим, вот я ее знакомый, я что-то понимаю в мотоциклах, она спрашивает меня: «Скажи, вот посоветуй, что брать и что нужно учесть?» То есть у нее даже уже как бы в голове не стоит, что таким образом она идет очень-очень далеко за рамки правового поля. То есть она свое чадо сажает на транспортное средство, которое не должно никаким образом выезжать на дороги общего пользования, а оно будет там ездить. Она не в состоянии сама проконтролировать, да, где он будет ездить, с кем он будет ездить, как он будет удирать от полиции, как он во время этих удираний будет влетать в чужие машины, припаркованные, движущиеся навстречу и так далее, и тому подобное.
1: Пешеходов мы тоже про них, наверное, не будем забывать. Еще незащищенная категория, которая может находиться на тех самых дорогах, на тротуарах и прочее.
2: Абсолютно верно.
1: Я тебя хочу перебить просто на одну секундочку. Я общался с инспектором ГАИ теперь уже, и как раз эту тему мы обсуждали. Но вопрос не в этом, а мне показалась очень интересная формулировка дороги общего пользования. Потому что любая дорога может оказаться дорогой общего пользования. Даже проселочная дорога, потому что она может оказаться дорогой общего пользования. А человек, который выезжает, в принципе, на своем питбайке, который...
0: За пределы спортплощадки. Он выезжает на дорогу. Нет,
1: смотри, он выезжает на дорогу, и он автоматом превращается в
0: участника дорожного движения.
1: Участника дорожного движения.
0: Да. То есть мы так правильно понимаем, что вот эти вот питбайки, все эти мотокроссы, вот эти вот малокубатурные, они же предназначены для использования где-то на закрытых спортивных площадках, правильно?
2: Абсолютно верно. На закрытых, не в смысле закрытых...
1: Ну да, скрытых, на ограниченных.
2: Да, на ограниченных, да, ограниченных, там, не знаю, забором, да, вот...
0: Куда случайный пешеход не забредет, где лось не встретится, и где сотрудники ГИБДД не
2: либо
0: представлены.
2: Либо это, да, шоссейно-кольцевая трасса маленькая, либо это кроссовая, внедорожная трасса, так, ну, как вы правильно сказали, ограниченная.
0: И вот мы имеем, значит, формирующийся пласт, который вот этих вот юных гонщиков, и я так понимаю, что, в принципе, никому до них нет дела. То есть у полиции наверняка есть какая-то там разнарядка, что они должны как-то вести какую-то профилактическую с ними борьбу. Мы, как представители мотосообщества, на них смотрим как на что-то, ну, на подрастающих.
2: А мы на них вообще никак не смотрим. Если у непосредственно какого-то мотоциклиста нет своих детей, который подходит, трясет папу за штанину и говорит: «Пап, купи», да, мы на них вообще никак не смотрим. Да, они не являются участниками мотосообщества в полном смысле этого слова. Я обратил внимание, после того, как, ну так, волю судеб, да, был вынужден столкнуться с мероприятиями ГИБДД, с мероприятиями, вот, организованными, посвященными этой проблеме, что мотосообщество, оно вообще не касается этой проблемы. Оно варится в отдельном котле.
1: Но мотосообщество — это все-таки уже взрослые дядьки с мотоциклами.
2: Абсолютно
1: верно. С правами, как минимум.
2: Вот эти подростки, они к ним не подходят за советом. Им нечем их спросить. Ну, да, зачем он будет подходить, я не знаю, к какому-то серьезному спортбайкеру, который участвует в соревнованиях, или к серьезному Харлееводу, который на серьезных щах и в большой черной жилетке, да, едет на своем Харлее куда-то, вот, там, не знаю, по делам, на фестиваль и так далее. У них нет пересечений. Поэтому мотосообщество вообще вообще никаким образом не касается и даже не пытается вникнуть в эту проблему. Это тоже один из серьезных таких моментов, потому что даже со скутерастами, извините за мой французский, да, мы каким-то образом взаимодействовали. Это тоже была категория, которая в рамках правового поля на наших, на одни, по одним с нами дорогах ездила.
1: Да, да. Они находились с нами именно в единой зоне.
2: На одной улице, в одном потоке.
1: Да, а эти нет, эти периодически тут появляются. Да,
0: друзья, давайте ненадолго прервемся. Если есть вам что сказать, ребят...
1: Есть какое-то у вас мнение или мысли?
0: Можете писать через сайт наш.ру, через наших ботов. Любопытно узнать вашу точку зрения.
3: Наше радио.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Андрей Родионов у нас сегодня в студии, организатор гоночного чемпионата МотоМСК КАП и член экспертного совета объединения Мото России. Говорим мы про детей на питбайках. Тема острая, тема актуальная. И, к сожалению, она никуда не исчезает, а только набирает, мне кажется, силу.
2: Ну вот тут нам тут любопытное прислали. Я осужден за ДТП в ночное время с питбайком, движущимся без фар, с причинением вреда здоровью пассажиру питбайка. Верховный суд, короче, все отписались, возложили вину на нашего слушателя, был осужден на 1 год, водитель питбайка ни при чем. То есть, скорее всего, у водителя питбайка не было прав, не было ничего, и вряд ли его кто-то продувал. Может, он еще и пивка хлебанул где-нибудь. Вот мы живем в какой-то странной вот...
3: Да нет, здесь в том-то и дело, что, когда я говорю, они уже выдавлены за рамки правового поля, я имею в виду весь, вот всю тяжесть последствий, то есть их невозможно привлечь. Ну, то есть максимум можно отобрать этот питбайк. В самом, ну, я не знаю, в самом, самый дешевый какой-то вариант можно взять, там, электрический или самый дешевый бензиновый, там, начиная от 30-40 тысяч. Это то, что в магазинах продают, я уж не говорю про БУ рынок.
1: БУшка, конечно.
3: Да. То есть, понятно, есть, конечно, и более интересные варианты, там, но, грубо говоря, просто, чтобы ты уже был на колесах, вот, пожалуйста, входной билет.
1: С пацанами
3: билет.
1: В тусовке, да.
3: Это можно, любой школьник, мне кажется, наэкономит на обедах эту же сумму. То есть, просто вот запрещать, это тоже как бы не вариант. И какой у нас, вот у нас, как у членов, участников нашего вот общества, сообщества, какой у нас выход, какой путь для решения этой проблемы? То есть их уже много, их уже толпы этих ребят, они уже там. Просто так, да, отдавать свои питбайки, расставаться со
1: своей мечтой. Да не будут, конечно.
3: Они уже не будут.
1: Да нет, конечно.
3: Соответственно, вот просто так взять, закрутить, завинтить, сказать, что все теперь питбайки, любое транспортное средство должны на номера там или еще что-то такое. Да мы, спортсмены, взбунтуемся. Мы как бы нам на чем зимой тренироваться на крытых картодромах. Что касается вот этих вот ребят, то есть с одной стороны, конечно же, вот как я это вижу, конечно же, ужесточения будут. И они, в принципе, оправданы, потому что никто не хочет из автомобилистов и даже мотоциклистов, тем более, чтобы завтра им под колеса вылетело вот такое чудо. Без прав, после бутылочки пива, с пассажиром, без шлемов, без экипировки. Никто не хочет. И потом за это отвечать. Ужесточения будут. Здесь как бы вопросов нет. Но при этом нам нужно четко понимать, что нам как обществу нужно предлагать альтернативные какие-то решения для того, чтобы перенаправить эту удаль молодецкую в более конструктивное русло. Давайте объективно. Даже если сейчас забудем про мотоспорт, в котором я варюсь уже не первый год и много могу чего рассказать, да, у нас сейчас непростые времена, и люди, умеющие, хорошо владеющие двухколесной транспортной техникой, нужны. Мы прекрасно понимаем, что фактически такие организации, как ДОСААФ, да, которые приучали людей общению с техникой, которые потом, извините, формировали кадровый резерв в случае необходимости, да, который мог, там, я не знаю, ну, я уж про горячие точки не говорю, но в случае необходимости, да, могли выполнять какие-то функции, там, доставку, мобильные какие-то службы организовывать на такой технике. А такая техника нужна сейчас, и в том числе там, где, соответственно, куда сейчас многие не хотят попадать. Другой вопрос, что такие люди нам нужны, и люди, знакомые с техникой, нам нужны. Это нормально, адекватно. Так давайте повернемся лицом к проблеме и скажем, что мы не только их будем прессовать, но и предлагать какую-то альтернативу.
1: Ой, золотые слова. Я давайте предлагаю прерваться ненадолго и как раз про это и поговорим.
0: Наша реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте
4: пока техника работает за вас.
5: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК Ева. Санкт-Петербург. ОГРН 1207-8507-21-16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: И Андрей Родионов у нас сегодня в гостях, организатор гоночного чемпионата мото МСК КАП и член экспертного совета объединения «Мото России». Обсуждаем детей-подростков, которые активно
2: покупают. Вот нам тут пришло сообщение. «Мой сын ездит на пите по поселку и полям за его пределами. Заправляем мы его из канистры, при этом сдавал мне ПДД. Считаю, такой формат можно разрешить. Если у вас есть запасной сын, то, в принципе, ничего страшного в этом нет. Потому что если где-то ваш ребенок, который вам сдал ПДД, вы как строгий отец, конечно же, все приняли у него, как строгий инспектор, если он где-то попадет под автомобиль, не дай бог, кто будет виноватым? Вот в данном случае.
3: Ну вот мы как раз сейчас эту тему затрагивали. Дело в том, что когда родитель, наверное, в первую очередь отец, вот это погружение сына в мир мотоциклизма как бы контролирует, а еще лучше участвует вместе с ним. Окей, сын, ты хочешь поехать поскакать по полям? Поехали вместе. Берется два питбайка, и они, соответственно, проводят таким образом досуг.
1: Андрей, идеальная картинка.
3: Идеальная картинка, да. Он контролирует, чтобы не выезжал товарищ на дороге общего пользования, чтобы заправлялся из канистры, а не в центральной городской заправке. И в этом случае, да, или, допустим, берет за руку, взвешивает все за и против и ведет его в ближайшую секцию по мотокроссу. Слава богу, еще можно ткнуть в любой подмосковный регион, там, грубо говоря, Красногорск, окей, Раменское, окей, и мы всегда от любой точки найдем плюс-минус 20 километров, самое дальнее, ближайшую какую-нибудь кроссовую трассу, либо картодром, на котором можно потренировать свое чадо. И там, естественно, пока еще, слава богу, есть детские секции. Тут другой вопрос, что эти картодромы, эти трассы, они закрываются с огромной невероятной скоростью. Буквально недавно была большая конференция в Раменском районе с ГИБДД, участниками прессы, сообщества и мотоспорта, на которых обсуждалось, как быстро закрываются трассы, которые имеют многолетнюю историю.
1: Ну, это ужасно. Я согласен.
2: Ну, потому что трассу содержать дорого, а если там воткнуть человейник на 100 тысяч квартир, то это будет намного эффективнее.
1: В Москве там какое-то время назад закрылась последняя секция лыж. Ну, понятно, что... Понимаешь, мы не сможем ничего в этом случае сделать.
3: Слава богу, что... подростки на лыжах не вылезли на, я не знаю, на Ленинский проспект и на МКАД, да? Перекрыв движение.
1: Ее закрыли, поэтому и не лазят. А до этого они, конечно, вылезали. Но дело не в этом. Понимаешь, ты нарисовал картину, когда папа с сыном... Блин, ну это так красиво. Это прямо...
3: Ну хорошо. Да, это некий идеал
1: вакуума. А если мать-одиночка...
3: Вот. И вот здесь мы упираемся в тупик, который преодолевает. Лететь в наших условиях мы никак не можем. Поэтому, уважаемые родители, уважаемые мамы в первую очередь, если вы не в состоянии возглавить этот посыл своего сына, своего чада, это влечение к технике, двухколесным, рычащим этим монстрам, пожалуйста, не надо играть на вот этой скользкой дорожке. Это может закончиться очень плохо, тем более, если вы сами не представляете, где он на самом деле ездит, с кем он общается, от кого он убегает и как он эксплуатирует, по каким дорогам этот самый питбайк. Проконтролировать это невозможно, значит, поверьте, это развивается все по самому плохому сценарию.
2: Ой, давайте будем честны, вот мы все вспомним, да, нам было там 10, 12, 13, сколько-то лет нам всем было, у нас появился первый велосипед. Нам всем папа, мама говорили бабушке, вот здесь катайся по двору. И кто-то из старших, там, Коля, Вася, Петя, говорил, а поехали съездим вот туда-то, до универсама. А до универсама ехать нужно, ну, там, через пешеходный, пересекая дорогу. И мы сначала, нет, мать заругает, а потом мы... То есть рано или поздно любой ребенок через это пройдет. Даже которому, который катается по приусадебному участку.
1: Даже который катается с папой вместе по полям.
2: Ему Коля, Вася...
1: Папа уехал в командировку, а Коля, Вася сказал, ну что, поехали в тот
3: поселок. Пока бабка не вернулась.
2: В соседнюю деревню к девчонкам, да.
1: И понимаешь, вот это же нельзя сломать. Это же некое природное ощущение у человека. Можно сказать, некая детская философия, какие-то детские принципы, что я же в тусовке, мы все едем, мы такие. И голова у него не работает в этом случае. То есть она не работает. иррационально.
3: И мы понимаем, что границы дозволенного пробуются и проверяются через преодоление. Все логично.
1: Вот. Но просто, к сожалению, нужна какая-то, мне кажется, очень четкая, изящная и лаконичная схема, как сделать так, чтобы движение ребятишек по улицам и по дорогам общего пользования
2: свести к минимуму.
1: Мы не сможем их полностью убрать. Это все понятно. Но не бывает такого.
3: Ну, скажем так, быстро не сможем полностью убрать. Давайте сейчас вот в прямом эфире пофантазируем, какие меры могли бы привести к хоть какому-то вменяемому результату. Ну, понятно, ужесточение наказания, ужесточение уголовка. Вплоть до... Да, как бы это, извините, мы, скорее всего, к этому придем. И в том числе и родители, которые идут на это ради своих чад, должны к этому быть готовы. Второй момент – это, конечно же, информационное поле, в котором это все варится. То есть доносить в том числе из, я не знаю, центральных каналов, я вот, опять-таки, ведущие блогеры, ведущие какие-то СМИ, радиостанции, мне кажется, тоже, пока мы не подключим серьезную медийку, которая охватывает широкие массы вот именно родителей, это... мы не сможем остановить развитие вот этого.
1: Ты знаешь, я могу пофантазировать еще чуть-чуть дальше. Мне кажется, что в подростковой истории нужна не столько охват вот средств массовой информации. Для подростка очень важен фактор, модно или не модно.
3: Я сейчас не про подростка говорю, я про родителей, которые даже если знают, что у подростка в кармане завалялись 40 тысяч рублей, ну, не знаю, на завтрак их сэкономил, они... применят, не знаю, все свои силы, все свои рычаги для того, чтобы не допустить появления этого питбайка у них под окнами.
1: Я с тобой поспорю, потому что даже взрослый мужик от жены прячет деньги, чтобы купить себе спиннинг. Ну, давайте будем честны, это такая ментальность.
2: Давайте я вам сейчас другую картину расскажу. Вот когда мне было лет 12-13, когда вот у нас мопед появился, у нас, скажем так, законно купленных мопедов я не видел ни одного, потому что они все были без номеров, и все как бы, ну, скажем так, был некий теневой рынок. Поэтому вот этот кто-то у кого-то украл, тем более, ну, эту вещь украсть-то, ну, кинул в газель, продал за десятку вон пацанам в соседнем дворе. То есть всегда будет какой-то серый рынок вот этих вот двухколесных средств
1: будет, передвижения. Будет, конечно, будет.
2: И ладно, давайте как бы от этого... Но им про защиту, про то, что нужен шлем, что нужна черепаха, что нужны мотоботы, им же про это вообще никто не рассказывает. Этим детям. Ладно, черт с вами, вы катаетесь, но вы хотя бы подумайте о том, что есть защита. Ребята, это во многом может сохранить ваши ручки, ножки и даже жизнь.
1: Не в этом. Я повторю, если ты будешь говорить, вам нужна защита, вам... Они не будут. Нужно сделать так, чтобы эта защита была модной, как какие-то вот эти совершенно дурацкие, простите меня, кроксы, которые похожи на садовую обувь, но они модные.
3: Ну, чтобы каждый же знал, что если ты едешь без шлема, даже на питбайке,
1: ты лох и колхозник. Лох, абсолютно, да.
2: Если у тебя китайский шлем, купленный на этом,
1: за 500
2: на
1: маркете, рублей, да, ты лох.
3: И если я говорю, да, что, насколько вот я понимаю ситуацию, для того, чтобы влиять на широкие массы родителей, нужно привлекать вот именно широкие массы СМИ, да. То для того, чтобы влиять на подростков, вот здесь уже, конечно же, мне кажется, имеет смысл привлекать мотосообщество. Потому что никто, как участники абсолютно мотосообщества, согласен, не расскажут таким подросткам о необходимости использовать защиту, о том, насколько это круто, и о том вообще, насколько сама по себе защита может быть крутой, понтовой и так далее.
1: Андрей, но для этого нужно одно, чтобы мотосообщество смогло где-то контактировать с этими
3: пересечься.
1: Подростками.
3: Абсолютно. Для начала мотосообщество должно повернуться в их сторону. Потому что сейчас мотосообщество в сторону этих подростков вообще не смотрит.
2: Ну, потому что это личинки мотоциклистов. Не все дорастут до полноценных...
3: До середины Днепра.
2: Совершенно верно. До полноценных мотоциклистов не все дорастут.
1: Я просто так считаю, что вот когда начинают вводить запрет на запрете, как правило, у подростков, тем более они многие бунтари, потому что у них играют гормоны, они хотят нравиться девчонками, быть нигилистами или кем-то еще. И они начинают идти против всего. И вот это начинается, простите, писать против ветра. То есть ничего не получается. Запрет на запрете достается родителям, там, каким-то общественным организациям, каким-то отдельным подросткам, а система не ломается. И вот, на мой взгляд, ее нужно ломать именно изнутри, чтобы делать ее гармоничной и удобной для всех, чтобы ребята получали крутые навыки управления современной техникой, водители по дорогам ездили безопасно, а родители, сидящие дома, ну, по крайней мере, не сидели с корвалолом или там валидолом под языком.
2: Друзья мои, а давайте вот сейчас я вам задам один вопрос, который, может быть, покажется глупым. А почему не начать с малого? Регистрировать эти транспортные средства, вешать на них номера. То есть вот у нас же вот мотоциклы, они на номерах. То есть хотя бы понятно, кто это и что это, кто этим управляет, кто владелец.
1: По закону нельзя.
2: Почему?
1: Это, ну, потому что это спортинвентарь,
2: так, давай, не регистрируется. Так давайте мы переведем из категории спортинвентарь это в транспортное средство.
3: А у них...
2: А зачем?
3: Выпускается огромное количество подобных транспортных средств, в кавычках, которые не оборудованы минимальным набором световых, звуковых и прочих приборов.
1: Короче, поворотник, фары нет.
3: Да, они изначально выпускаются для того, чтобы эксплуатироваться на крытых площадках, там, где нет дорожного движения, там, где не нужна фара, стоп-сигнал, поворотники, зеркала и прочее, прочее, прочее. Поэтому такие вещи, их полно. Мы не можем запретить ввозить сюда.
2: Почему? Как показывает практика, мы можем запретить ввозить все, что угодно.
3: А если еще обозвать это продукцией двойного назначения? Ой, я, кажется, подсказал сейчас кому-то решение.
1: Я вам так скажу, что это не решит никак вопрос вообще, потому что, во-первых, уже огромный рынок сформировавшийся.
3: Так, точно.
1: Вот. Потом завезено, а как только начнут говорить о том, что вот мы сейчас начнем вводить ограничения на это...
3: Это же сколько можно вводить под видом запчастей?
1: Да, это раз. А во-вторых, они ввезут такие партии, конечно, которые еще будут продавать лет 10.
2: Ну, не знаю, ну как-то можно...
3: Ну и в конце концов, мы как спортсмены очень сильно против, потому что мы их используем по назначению. Мы на них тренируемся всю зиму.
2: Да.
3: На секундочку.
2: Но вы как спортсмены можете снять поворотники, фару, стопак, все, чтобы...
3: Хорошо. Предварительно за них заплатив.
2: Да.
1: Времени у нас будет запасная фара. Вообще не остается. Вот, Андрей, ты как представитель, ну, спортивного мотосообщества, будем все-таки так говорить, чтобы ты сделал хотя бы какой-то первый шаг навстречу
2: этим... Чего начать?
1: Навстречу этим детям.
3: Навстречу, вот здесь не навстречу детям, а навстречу проблеме, скажем так.
2: Хорошо.
3: То есть, вот как я вижу, во-первых, да, еще раз, проблема очень сложная. Она сложная с разных сторон, потому что, опять-таки, мы находимся только в начале роста вот этого вала, потому что это становится каждым днем все популярнее и популярнее. Mm-hmm. И завтра их будет больше, чем сегодня. И уж тем более вчера. Поэтому здесь, вот как я вижу, надо действовать в нескольких сразу плоскостях. Первое, мы никуда не денемся, это ужесточение наказания, в том числе по отношению к родителям. Фраза «я не знал, я не знала» здесь, к сожалению, боюсь, что скоро работать не будет. Угу. Это первый момент. Второй момент. Если мы будем только в этом направлении действовать, никаким образом эта проблема не решит. Потому что, с другой стороны, это должно быть подкреплено информированием, во-первых, о степени опасности данного деяния, как я вот предложил, да, через широкие круги СМИ, нацеленные на широкую аудиторию, ну, родителей.
1: Большую информационную кампанию
3: родителей, провести, да, в первую очередь. Да? То есть родители, они могут в разных, грубо говоря, микрогруппах, в разных сообществах состоять. И в данном случае надо через широкие, вот, собственно, массы к ним заходить. Второй момент. Непосредственно на этих ребят можно воздействовать только путем взаимодействия с мотосообществом. Никто, другой для них не авторитет. И самое главное в этом моменте – это альтернатива езде по дорогам общего пользования, развитие секций, кружков, возрождение вот этого ДОСААФа там, или как угодно его можно назвать, все что угодно, но должна быть альтернатива. Без серьезного рассмотрения и быстрых шагов в этом направлении ничего не будет.
2: Будем надеяться, что так и будет. Но спасибо, Андрей,
1: большое. Еще вернемся к этой теме, Андрей, обязательно.
2: Да, спасибо, ребят, за компанию. Прощаемся до завтра.
1: Все, пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
5: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца». Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на «додопицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-001-1844. Сыктывкар.
7: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН». Главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zochestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
8: «Нео Классик Оркестр» приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
9: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
10: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205 04 45. 205 04 45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
11: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

мундиры напялили, стаканы наполнили, едва захмелев, протрезвели и поняли, что вот она жизнь, а податься в ней некуда. Есть соцреализм, порождение совдепова, кому пировать у стола ненасытного, кому вековать у корыта разбитого. Да бог с ним, плевать, я хотел на их месиво. Покуда мне голодно, значит мне весело. Вся боль впереди, расступить голь халявая. Эх, рваные джинсы, карманы дырявые. Махнуть что ли куда, все на мне, что не собрано. Страна велика, шофера люди добрые. И жить от песни к стакану, от стакана да к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе долг, толстую женщину, хозяйку, работницу. Секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется и

гребут жаруками. Городские по трупам несут свое знамя. Есть третьи, но эти больные и нервные. Им всем уготовано stay way to heaven. А что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. Стартами заплевана роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу. Дешевый подарок, дорогая подачка. На струнах подвешенный, на

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатора Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Леонидом Пусилой. Он сообщил вице-губернатору, что 14 мая отправляется в очередную четвертую командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусила награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени, другими боевыми наградами. В общей сложности он провел в зоне боевых действий около полутора лет. Также Леонид Пусила сообщил, что 24 апреля вступил в партию «Единая Россия». Вице-губернатор отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность приобретает особое символическое значение, объединяя людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусиле слова благодарности и поддержки. В Воронеже в честь Дня медсестры наградили лучших в профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в области в системе здравоохранения трудятся около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награды от регионального Минздрава и областной думы. Поздравления, благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Мушуров. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала специальной военной операции спасают жизни на передовой. В Воронежском лицее номер 7 прошел урок по цифровой грамотности в рамках проекта «Цифровой ликбез». Министр цифрового развития области Денис Волков рассказал старшеклассникам о современных схемах кибермошенничества, нежелательных звонках и дипфейках, а также о правилах безопасного поведения в интернете. Отдельное внимание уделили защите личных данных. По словам Дениса Волкова, в основе большинства современных атак лежит не взлом техники, а попытка воздействовать на человека с помощью психологического давления. В Коминтерновском районе задержали 30-летнего серийного похитителя велосипедов. Ранее судимый мужчина действовал по одной схеме, а проникал в подъезды, перекусывал противоугонные тросы и увозил добычу, которую затем сдавал в комиссионные магазины. Установлена его причастность как минимум к 5 хищениям. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Полиция также разыскивает владельцев еще 3 найденных в скупках велосипедов. После холодного апреля в Воронеже наступил теплый май, но сильной жары ждать не стоит. Как сообщил метеоролог Александр Сушков, климатическое лето пришло 4 мая, на 10 дней раньше нормы. Однако через область идут циклоны. До конца рабочей недели температура составит плюс 20, плюс 23 градуса. Ожидаются кратковременные дожди и облачность. На выходных возможно потепление до плюс 25-26. Суббота будет солнечнее. Самым теплым днем следующей недели может стать среда, 20 мая. Температура поднимется до плюс 28. Это были новости региона.
0: Проверено времени.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует...

0: звучание. Крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.
2: Так звучит наше.

0: наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Ба-ба-ба-ба-ба-ба. Группа «Йо-шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
4: Информационная продукция 18+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Сектор газа, Агата Кристи, парк Горького, Ария, Король и Шут, ночные снайперы, смысловые галлюцинации, жуки, чечерина, лепрехонцы, серьга зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль, легенда, 15 мая на РЕН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
8: Наши новости.
9: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатора Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Леонидом Пусилой. Он сообщил вице-губернатору, что 14 мая отправляется в очередную 4-ю командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусила награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й и 2-й степени, другими боевыми наградами. В общей сложности он провел в зоне боевых действий около 1,5 лет. Также Леонид Пусила сообщил, что 24 апреля вступил в партию «Единая Россия». Вице-губернатор отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность приобретает особое символическое значение, объединяя людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусиле слова благодарности и поддержки. В Воронеже в честь Дня медсестры наградили лучших в профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в области в системе здравоохранения трудятся около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награды от регионального Минздрава и областной думы. Поздравления, благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Мушуров. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала специальной военной операции спасают жизни на передовой. В Воронежском лицее номер 7 прошел урок по цифровой грамотности в рамках проекта «Цифровой ликбез». Министр цифрового развития области Денис Волков рассказал старшеклассникам о современных схемах кибермошенничества, нежелательных звонках и дипфейках, а также о правилах безопасного поведения в интернете. Отдельное внимание уделили защите личных данных. По словам Дениса Волкова, в основе большинства современных атак лежит не взлом техники, а попытка воздействовать на человека с помощью психологического давления. В Коминтерновском районе задержали 30-летнего серийного похитителя велосипедов. Ранее судимый мужчина действовал по одной схеме, а проникал в подъезды, перекусывал противоугонные тросы и увозил добычу, которую затем сдавал в комиссионные магазины. Установлена его причастность как минимум к 5 хищениям. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Полиция также разыскивает владельцев еще 3 найденных в скупках велосипедов. После холодного апреля в Воронеже наступил теплый май, но сильной жары ждать не стоит. Как сообщил метеоролог Александр Сушков, климатическое лето пришло 4 мая, на 10 дней раньше нормы. Однако через область идут циклоны. До конца рабочей недели температура составит плюс 20, плюс 23 градуса. Ожидаются кратковременные дожди и облачность. На выходных возможно потепление до плюс 25-26. Суббота будет солнечнее. Самым теплым днем следующей недели может стать среда, 20 мая. Температура поднимется до плюс 28. Это были новости региона.

0: девочки смеются.
1: Наше радио.
2: Реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525, 2-565-525.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор, владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникум и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: Обои на примерку в обойном мире. Застряли с ремонтом? Никак не можете выбрать обои? Тогда эта новая услуга придется вам по душе. Только сейчас в обойном мире уникальное предложение. Доставка обоев на примерку к вам домой. На месте вы оцените цвет и фактуру и сделаете правильный выбор. Записаться можно по телефону в Воронеже 260 60 50 или на сайте обоймир.ру. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205 04 45. 205 04 45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Вячеслав Гладков ушел с поста губернатора Белгородской области по собственному желанию. Президент Российской ассоциации по связям с общественностью, политолог Евгений Минченко, рассказал НСН, что главной причиной стала усталость.
3: Про усталость, ну, это было заметно. Человек работал там по 20 часов в сутки на протяжении нескольких лет. Логично, что в какой-то момент может уже потребоваться отдых. Ключевой момент все-таки там оперативная коммуникация с людьми, потому что регион живет в ситуации постоянного стресса, и я надеюсь, что генерал-майор Шуваев с этим коммуникационным вызовом справится.
2: Вячеслав Гладков работал губернатором Белгородской области с ноября 2020 года. Выборы губернатора пройдут в единый день голосования 20 сентября. До этого регион будет возглавлять 44-летний Александр Шуваев, уроженец Белгородского Нового Оскола, ветеран СВО. Кроме того, ушел в отставку губернатор Брянской области. До выборов вместо Александра Богомаза этим регионом будет руководить Егор Ковальчук, премьер ЛНР. Таксисты в России не зарабатывают баснословные суммы, о которых часто говорят. Об этом газете «Ру» рассказал председатель Центра развития таксопарков Георгий Шупунов. По его словам, в городах с населением до 500 тысяч человек месячный оборот водителя может достигать 200 тысяч рублей, а в миллионниках – до полумиллиона. Однако из этой суммы необходимо вычесть комиссию агрегатора, оплату автомобиля, топливо, налоги и прочие расходы. Реальный доход на руки, согласно оценке эксперта, составляет около 60-70 тысяч в месяц в небольших городах и 100-150 тысяч в мегаполисах, причем при очень напряженном графике. Многие водители вынуждены таксовать по 10-14 часов ежедневно без выходных. Певицу Линду отпустили после допроса, в котором она участвовала как свидетель. Процессуальный статус исполнительницы не менялся. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах. Накануне стало известно, что певицу вызвали на допрос по делу об авторских правах. По данным агентства, поводом стал конфликт Линды с продюсером Максимом Фадеевым из-за песен из ее репертуара. Художник и краевед Владимир Овчинников умер в возрасте 88 лет. Он известен росписями домов в Боровске Калужской области. По словам местных властей, благодаря творческим находкам Овчинникова старинный город открылся заново для туристов и ценителей искусства. Город стал галереей под открытым небом. Владимир Овчинников родился в 1938 году в Душанбе. До 1998 жил в Москве, затем переехал в Боровск. Художник сделал около 100 росписей стен домов Боровска. В Сиднее мужчина случайно стал звездой модного показа. Главным героем завирусившегося ролика с австралийской недели моды оказался местный житель, который вышел на площадку шоу. Он спустился к пляжу в обычной одежде для отдыха, начал раскладывать вещи, делать зарядку и отправился купаться, не подозревая, что рядом проходит показ мод. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Сделано в России.
4: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

улетела на север, я улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
3: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код

0: «За сценой».
1: Всем привет, это Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, какую песню перезаписала группа «Князь», и узнаем у группы «Громыко» все нюансы профессии шпион. Группа «Князь» обновила песню «Русский дух» из альбома «Магия Калиостро» 2014 года. В преддверии Дня Победы коллектив выпустил ее в качестве сингла, чтобы отдать дань уважения мужеству защитников Отечества.

0: Обновленная версия песни «Русский дух» войдет в сборник хитов группы «Человек-загадка», выход которого планируется в этом году. Группа «Громыко» выпустила песню «Шпион». Трек продолжает серию композиций, посвященных разным профессиям. По словам музыкантов, шпион, как и ученый, олицетворяет девиз «Хочу все знать». А отличить их можно только по костюмам.
1: Изначально песню хотели назвать «Какой приятный парень», но потом решили оставить нынешнее название «Шпион». Главным смыслом или эпиграфом для песни «Шпион» является поговорка «Не все то золото, что блестит». Припев был придуман уже 2 года назад. Остальное было записано недавно. На традиционных для громыки инструментах. И в стилистике громыки, естественно. Особых проблем в записи не испытывали. Все достаточно прилично.

0: Трек «Шпион» войдет в новый альбом группы «Громыко», релиз которого запланирован на осень. Точную дату музыканты пока не раскрывают. Ну а на сегодня это все. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв Денис Петрович», ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код город.

Выслушиваю звуки шагов, а вдруг это смерть моя, а вдруг это смерть моя. Взмахнет косой или что там у нее еще, так и не поняв, кто я, так и не поняв, кто я. Поздно пить боржоми, если почки отвалились, это тот вариант. Как раз тот вариант. И ничего не допросишься, что не посули. Она никакой гарант, она никакой

осторожно пью пиво, слушая звонок у двери. Может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, в облако принесла бы. Неужели я такая свинья?

0: радио. Проверено временем.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в майские праздники продолжит получать обращения от жителей разных уголков России, уставших ждать от чиновников решения своих проблем. Так, в деревне Кулушево в Татарстане дороги буквально засасывают людей. А несколько тысяч жителей нового района Нижнего Новгорода уже 3 года живут без света. Деревня Кулушево находится примерно в 30 километрах от набережных Челнов, родины легендарных КАМАЗов. При этом дороги там непроходимы ни для людей, ни для машин, которые буквально засасывают в месиво из глины.
3: Да, размежевали и продали участки в 2010 году. Нам как бы изначально сказали, что да, через пару лет собираются на центральную улицу Лермонтова якобы отсыпать, она будет самая широкая, как главная, и потом постепенно с годами будут отсыпать уже остальные улицы, хотя бы щебнем. На сегодняшний день уже вот прошло, получается, 16 лет. Там никакой дороги нету. Там это вообще целина, там глина. Там даже пешком пройти невозможно. Не то чтобы на машине. Там ни полнопривод не помогает, ничего. Когда иногда большие грузы заезжают, их по 2 трактора вытаскивают. Если вот дождливые лето, осень, весна, мы туда вообще даже попасть не можем, в свои участки. Скорый, соответственно, если ты там будешь жить и, не дай бог, что случится, они не заедут. В погибель надо обязательно брать выше колена, потому что, ну, колодцы, это не бесполезно, там оно засасывает напрочь.
2: Местные жители не понимают, почему в соседних селах Тукаевского района, например, в Биюргане, кладут на дороги новый асфальт поверх старого, а на них не обращают внимания. Мы попросили власти Татарстана помочь жителям Кулушево. Другой сигнал СОС пришел к нам от жителей Нижегородского района Новинки, которые уже 3 года живут в потемках. Местные власти постоянно откладывают решение проблемы с отсутствием света, а люди вынуждены выходить вечером на улицу с фонариками, чтобы не провалиться в ямы.
4: Это новый район города Нижнего Новгорода, Новинковский сельсовет. Присоединен к Нижнему Новгороду. Жилой комплекс — это, по-моему, 25 многоквартирных домов, около 2000 квартир. В самой школе освещение по периметру горит, а вот у жилых домов нет. Там как мини-микрорайон, можно сказать. В 23-м году писали, допустим, 30 марта. Потом перенесли на квартал, то есть там какого-то августа будет уже восстановлено. В августе опять перенос идет уже на декабрь. И так вот 3 года уже двигают.
2: Мы попросили губернатора Нижегородской области разобраться в ситуации. Для того, чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm и подробно рассказать о своей проблеме. Они узнают более 3 миллионов человек. Мы вам поможем.
1: «Кривая линия». НСН решает проблемы. nsn.fm.
5: Программа «Пропанк» предназначена для лиц старше 18 лет. «Пропанк».
6: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете на волнах нашего радио передачу про панк, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Еще раз всем привет, и я хочу сказать, что сегодня будет очень интересная передача, потому что хватит грустить, я понял, на какую тему мне бы хотелось сегодня с вами поговорить. И тема будет называться «Чистоплотность, брезгливость и панк-рок». И начнем мы, конечно же, с группировочки «Смех», потому что, ну, вот у нас такая разноплановая такая тусовка. Я вообще, в принципе, не брезгливый человек. Я могу все, что угодно. Меня единственное только смущает запах детского, скажем так, даже говна, не взрослого. Но детское не могу терпеть, сразу хочется блевать. Но, например, нашего гитариста Леху почему-то очень возмущают мои козявки, когда я достаю из носа и пытаюсь куда-то их деть. Он прям такой, типа, убери, убери. И вообще, после операции на нос я недавно задул свет свечку на торте просто носом. И еще самое главное, что с расстояния. Самое главное, что сопли не полетели в мою дочь, но все смеялись, всем было круто. И один раз я вот недавно, мы ехали на машине куда-то на какой-то концерт, и я что-то там залез в ноздрю, смотрю, там козявка, думаю, ну дай вытащу. Вытаскиваю козявку, а за ней такой шлейф прям мощный-мощный, сопли такой прозрачный, длинный, сантиметров, наверное, на 6. И когда я ее достал, она такая, знаете, стала вокруг моего пальца такая вот, как акробат в цирке, и чуть не намоталась на мой палец, и Леху чуть не стошнило. В Вот сегодня об этом, конечно же, будет передача, потому что я 100% уверен, что надо поднимать всем настроение. Ну и, конечно же, первая песня моей наилюбимейшей группы на этой планете под названием «Гвалт». А песня называется «Мертвая бабка воняет мочой».

конечно, вы же подумали, что да, передача будет отстой. Конечно, отстой, потому что это моя передача, что хочу в ней, то и делаю. А вам придется слушать и запоминать. Песенки, конечно же, будут не про говно, мочу и блевотину, но все же какие-то да будут проскакивать, потому что жизнь наша такая интересная, что в ней много чего может произойти. Например, мужчины очень сильно отличаются от женщин своей чистоплотностью, хотя бы только потому, что прокладки для мужчин не существуют. Точнее, мне кажется, знаете, что прокладки для мужчин не за что даже зацеплять, потому что мужчина носит такие трусы, что если подует ветер, их, так сказать, запарусит и унесет вместе с ветром куда подальше. Поэтому труханы у нас такие, что чисто не для прокладок. Но зато существуют памперсы для взрослых, и мне кажется, что это даже прикольно купить себе памперсы тусовки, сожрать пурген, например, таблетки, и кто круче обосрется. Ну, конечно же, следующая композиция будет от моей любимой, точнее, моей родной группировочки «Смех» под названием «Очень вкусное говно».

мы продолжаем. Вы слушаете передачу «Про панк» на волнах нашего радио. И я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех», которую вы только что слушали. И мы продолжаем речь о чистоплотности и брезгливости. Ребята, как вы относитесь вообще к смене, так сказать, нижнего белья? Сколько раз вы в неделю его меняете? Я точно знаю, что моя супруга, например, ну точно раз в день меняет свои трусишки. Ну хотя, ну правильно, что трусишки, потому что трусами их особо-то и не назвать. Это такое, знаете, сплетение некоторых косичек, тоненьких веревочек, где есть в середине маленький треугольник, и якобы это вообще зачем-то нужно. Ну, можно и без них, конечно, но зачем-то их надевают. Мне кажется, что их надевают, наверное, чтобы продемонстрировать своему молодому человеку. Потому что, ну, на больше эти трусы, в принципе, не способны. И, честно говоря, я не у своей жены, а у своей подруги узнавал, как они это чувствуют. Она говорит, очень щекотно гудку. Ну, а мы переходим дальше. И следующие композиции, конечно же, не все будут о говне. Мне присылают на мыло свои, кстати, говняные и не говняные композиции. Поэтому следующая группа будет называться Free Run, а песня будет называться Прибой. Надеюсь,

Ну так вот, а мы продолжаем про смену нижнего белья. Мужчины, мне кажется, как-то нижнее белье меняют пореже. Вот лично я иногда, я уже говорил в этих передачах, то, что иногда просто не успеваешь поменять трусняк, потому что просто негде даже помыться после концерта. Ты просто залетаешь либо в поезд, либо в какую-нибудь тачку и просто едешь, потом спустя 3 дня понимаешь, что ты вроде бы как даже трусы не постирал. И поэтому у меня лично есть такое выражение, оно всегда звучит так: тур в одних трусах. Если приехал и трусы не воняют, значит все нормально. В принципе, можешь себе позволить. И вообще, у нас есть песня у Смеха, называется «Гуччи и Прада». И там есть такие слова, что «я купил тебе купальник в Чебоксарах». Все дело в том, что мы, когда приезжаем сюда в Чебоксары, мы идем на рынок и закупаемся носками и труселями. Вы знаете, там трусы стоят по 100 рублей. И вообще, мне кажется, что мужчина очень мало тратит деньги на нижнее белье и вот на такие вот все штуки. Поэтому, может быть, конечно, и редко меняет. Ну, а мы переходим к следующей группе, которая, наверное, никак не связана с говном, с нижним бельем, но все равно называется «Скотобаза». А песня называется «Мазакер».

сразу после прослушивания данной композиции у меня вспомнилась одна история в Нижнем Новгороде совершенно недавно. У меня была такая классная майка, в которой я всегда выступал, а я выступаю в майках, футболках точнее, где отрезаю свои рукава. Почему отрезаю? Потому что существуют такие футболки, которые вроде бы как ты постирал, и они вроде бы не пахнут ничем, и вроде лежат в стопке с остальными футболками, но надевая ее, чуть-чуть пропотев, и когда футболка в подмышке соприкасается с твоим, с подмышкой, так скажем, и пот проникает в эту футболку, ты начинаешь вонять просто какой-то моченой собакой, и с этим ничего ты не поделаешь. Так вот, и я специально обрезаю вот таких футболок рукава, и они, соответственно, становятся, так сказать, сценической одеждой. Вот и одну такую одежду у меня один раз в гримерке попросила женщина, причем мазер, чей-то мазер, понимаете? И она даже сказала, что это просит ее дочь, но дочь почему-то постеснялась спросить у меня эту футболку, и она вместо нее пришла, оказалось, ей больше, там, 55 лет, вот, и она в угаре вся и говорит: пожалуйста, Чупе, дай мне эту футболку. Я думаю, ну ладно, жалюсь, снимаю футболку, отдаю ее. Она говорит: я готова у тебя за нее отдать, прям при всех. Чуваки из моей группы не дадут ***ть. Правда, так и было. Я как бы почесал реп, подумал, ну, конечно, такой вот, такого возраста у меня еще не было. А Вася, наш барабанщик, говорит: Чупе, это как раз для тебя. Тебе 47, там 55, ну, почти сходство нормальное, так что давай, типа, а-ля, иди с намеками. Ну, конечно же, я не пошел, хотя, может, где-то, да, и пожалел. Ну, ничего страшного, мы переходим к следующей группе под названием «Кодла». И песня называется «Золотаем».

ладно, знаете, панки панками, они всегда, чем хуже одеваются, тем лучше выглядят. Но есть панки, вот, кстати говоря, у панков есть такая игра, называется «Веснушки». Если кто не знает, ну это как бы, я думаю, что это, что я лично в такую игру не играл, и что это вообще вымышленная игра. Но все же она, так сказать, происходит таким образом. Люди садятся за какой-то круглый или квадратный стол, кто-то садится, стрет в центр стола и кидается кирпич, на ком больше всего говна, то есть веснушек, тот как бы и победил. Получается типа панк. А еще говорят, что панки ставят себе ирокезы на блевотине только. Я, кстати, никогда не ставил себе на блевотине ирокез, но знаешь, что такое блевотина? На одежде, на ботинках, даже на собственных руках, на лице и вообще где угодно. У меня, честно говоря, даже повышенный рвотный рефлекс на очень какие-то некоторые вещи. Я не буду говорить, потому что если кто-то возьмет на заметку, то, конечно же, будет потом пользоваться. Я забыл, как эти люди называются, которые слышат вот этот звук и сразу же повторяет, их тоже вырывать начинает. Вот, я, честно говоря, не такой, но имеется грешок. Ну, а к чему я это говорю? Что есть такие ребята, панки, которые одеваются прям с иголочки, понимаете? То есть у них все новое. Это даже не панки, а, скорее всего, рэперы. Потому что рэперы всегда выглядят так, как будто они оделись только что в магазине. Причем от и до. От трусов до ботинок, до шапки, что у них там такое есть. Вот так же и панки одеваются так с иголочки, что такие все стильные и классные. Ну, понятно, что это на стиле панк-рок, но не панк-рок. Вот такого панка посадить, и чтобы он сыграл в игру «Веснушки», он засыт, конечно, и никуда не пойдет. Ну, потому что бомбер там какой-нибудь дорогущий, говном обосрать нельзя. Ну, а мы переходим к следующей группе, которая называется «Пыш», а песня у них называется «Казино Рояль».

Ну а теперь я залезаю в свой мешочек под названием мыло и, конечно же, вижу там ваши письма. Их не столько много, потому что мы приближаемся к лету, а летом, как говорится, мозги не работают в сторону песен, а они работают, наверное, в сторону напитков, так сказать, охлаждающих, про которые Роскомнадзор говорит, что говорить о них нельзя, да? Ну, а я люблю напиток из 4 букв, честно говоря, и он называется газе. Томатное газе. Кто-нибудь пил томатное газе? Я вчера выпил 3 бутылки, и мне очень зашло. Я думаю, что сегодня я выпью тоже 3 бутылки, потому что, ну, что-то я люблю. Ну, а мы переходим к письму, которое мне прислали из города Пермь. Серега, привет! 1 мая дебютному альбому «Что нам смерть» моей группы «Сделка с совестью» исполнилось 5 лет. И вот хочу для передачи предложить песню о внутренних противоречиях. В 2024 году был выпущен клип, приуроченный к первому в истории города рестлинг-шоу «Пекло», на котором наш вокалист Кирилл дебютировал как рестлер. На данный момент клип набрал 24 тысячи просмотров в ВК. Вот это да! Дорогие друзья, с удовольствием поставлю эту группу под названием «Сделка с совестью», а песня называется «Песня о внутренних противоречиях».

0: Ну а теперь мы переходим к новостям. К сожалению, их немного, всего лишь одна, для людей, которые любят высокий, так сказать, интеллект, и сериал под названием «Черное зеркало». Вот, значит, такой пост. «Мой умный холодильник заблокировал дверцу, потому что фитнес-браслет передал ему данные о моем высоком холестерине. Мне 32 года, я стою на собственной кухне в 2 часа ночи с отверткой и пытаюсь взломать систему, чтобы достать кусок колбасы. Киберпанк, друзья, который мы заслужили». Что же еще сказать для всех, чтобы вам было весело? У меня дочь выучила нашу новую песню, которая наверняка когда-нибудь, да, появится в эфире, и я вам могу ее включить только с телефона. Пожалуйста, к прослушиванию.
1: Да ты лошара, какашкина бомжара.
0: Вот, пожалуйста, такая композиция от моей дочери Саши, которой 4 года. Больше на этом новостей нет. Ну, а мы переходим, конечно же, к композиции от моих знакомых. Группа «Отморозки» недавно выпустила новую песню. И называется она «Травматолог».

Ну вот и все, дорогие мои слушатели, мальчишки, девчонки, а также их родители. Передача про панк подходит к концу, а это значит, что, конечно же, я с вами буду прощаться до следующей среды. Ну и, наконец-то, напоследок я вам хочу сказать, дорогие друзья, не держите на меня какой-то гнев. Срывайте гнев на своем же говне, моче и блевотине. Ну и прощальная композиция, я ее нашел на просторах интернета, очень прикольно, советую. Это, конечно, не группа «Заточка», но все же интересно. И называется группа «Джесси Браво». Ну а песня называется, конечно же, «Гнев». Я с вами прощаюсь. Сережа Метель был перед вами. Передача про панк. И помните, место и время встречи изменить нельзя.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже облачно, температура воздуха днем плюс 18 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» – «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. МВД может начать проводить профилактические беседы с россиянами, уклоняющимися от службы в армии. Соответствующий законопроект принят Госдумой сегодня во втором и третьем чтениях. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России, что закреплено Конституцией. Депутаты также отмечают, что в условиях геополитической напряженности и возросшей вероятности вовлечения России в военные конфликты одним из важнейших направлений политики является обеспечение безопасности и обороны страны. Министр труда и соцзащиты Антон Котяков заявил, что в России коэффициент рождаемости должен составить 1,6 через 4 года. Председатель наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил НСН, что причина демографического провала в отсутствии долгосрочной стратегии.
2: Данные показатели не будут достигнуты. Это обусловлено тем, что нет ставки на 3-4-детную семью, которая единственная может вытащить нашу демографию. В нацпроекте демография с 18 по 24 год закладывался показатель 1,7, а получился 1,4. Кто-то проанализировал причины провала. Наступаем на те же грабли, думаем, что какой-то ворох мер несистемных, часто связанных с элементарными социальными выплатами, даст какой-то эффект.
1: В декабре 25 года суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,3 против 1,4 в предыдущем году, следует из данных Росстата. Тело российского туриста без признаков жизни обнаружили в номере отеля в турецкой Анталии. Причина смерти выясняется. Об этом ТАСС сообщили в Генконсульстве России. Точная причина смерти 44-летнего россиянина будет установлена по завершении оперативно-следственных мероприятий и судмедэкспертизы. Запрет подачи на визы в Италию через посредников вряд ли массово обрушит спрос на Италию. Те, кто хочет именно в эту страну, продолжат подаваться, просто будут вынуждены закладывать больше времени и лично участвовать в процедуре, рассказал НСН руководитель визового агентства «Византиум» Егор Кайль. Итальянские визовые центры в России с 12 мая изменили правила подачи документов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров, теперь заявление на визу нельзя подать через третьих лиц. Единственный вариант для получения визы в Италию – личная явка заявителя по предварительной онлайн-записи. Французский парламент раскритиковал меры безопасности в музеях страны. В Париже представлен отчет Следственной комиссии Национальной ассамблеи, которая была создана после громкого ограбления Лувра 19 октября прошлого года, когда преступники разграбили зал, в котором были выставлены сокровища французских королей. Комиссия заявила, что страна столкнулась не с единичным инцидентом, а с системным сбоем. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио.
1: Я проснулся днем.

сладко. И кое-как я умылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 18 градусов тепла, ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатор Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения Фонда защитники Отечества Леонидом Пусилой. Он сообщил вице-губернатору, что 14 мая отправляется в очередную четвертую командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусила награжден медалями ордена за заслуги перед Отечеством первой и второй степени, другими боевыми наградами. В общей сложности он провел в зоне боевых действий около полутора лет. Также Леонид Пусила сообщил, что 24 апреля вступил в партию «Единая Россия». Вице-губернатор отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность приобретает особое символическое значение, объединяя людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусиле слова благодарности и поддержки. В Воронеже в честь Дня медсестры наградили лучших в профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в области в системе здравоохранения трудятся около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награды от регионального Минздрава и областной думы. Поздравления, благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Мушуров. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала специальной военной операции спасают жизни на передовой. В Воронежском лицее номер 7 прошел урок по цифровой грамотности в рамках проекта «Цифровой ликбез». Министр цифрового развития области Денис Волков рассказал старшеклассникам о современных схемах кибермошенничества, нежелательных звонках и дипфейках, а также о правилах безопасного поведения в интернете. Отдельное внимание уделили защите личных данных. По словам Дениса Волкова, в основе большинства современных атак лежит не взлом техники, а попытка воздействовать на человека с помощью психологического давления. В Коминтерновском районе задержали 30-летнего серийного похитителя велосипедов. Ранее судимый мужчина действовал по одной схеме, проникал в подъезды, перекусывал противоугонные тросы и увозил добычу, которую затем сдавал в комиссионные магазины. Установлена его причастность как минимум к 5 хищениям. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Полиция также разыскивает владельцев еще 3 найденных в скупках велосипедов. После холодного апреля в Воронеже наступил теплый май, но сильной жары ждать не стоит. Как сообщил метеоролог Александр Сушков, климатическое лето пришло 4 мая, на 10 дней раньше нормы. Однако через область идут циклоны. До конца рабочей недели температура составит плюс 20, плюс 23 градуса. Ожидаются кратковременные дожди и облачность. На выходных возможно потепление до плюс 25-26. Суббота будет солнечнее. Самым теплым днем следующей недели может стать среда, 20 мая. Температура поднимется до плюс 28. Это были новости региона.
0: Радио. Это навсегда.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, температура воздуха днем 18 градусов тепла, ветер юго-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агроэль». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

увядших лилий аромат. Мои мечтания легкие туманит, мне лилии о смерти говорят, о времени, когда меня не станет, о времени, когда меня не станет.

И ведай, он сердце не обманет, забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатора Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения Фонда защитники Отечества Леонидом Пусилой. Он сообщил вице-губернатору, что 14 мая отправляется в очередную четвертую командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусила награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством первой и второй степени», другими боевыми наградами. В общей сложности он провел в зоне боевых действий около полутора лет. Также Леонид Пусила сообщил, что 24 апреля вступил в партию «Единая Россия». Вице-губернатор отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность приобретает особое символическое значение, объединяя людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусиле слова благодарности и поддержки. В Воронеже в честь Дня медсестры наградили лучших в профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в области в системе здравоохранения трудятся около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награды от регионального Минздрава и областной думы. Поздравления, благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Мушуров. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала специальной военной операции спасают жизни на передовой. В Воронежском лицее номер 7 прошел урок по цифровой грамотности в рамках проекта «Цифровой ликбез». Министр цифрового развития области Денис Волков рассказал старшеклассникам о современных схемах кибермошенничества, нежелательных звонках и дипфейках, а также о правилах безопасного поведения в интернете. Отдельное внимание уделили защите личных данных. По словам Дениса Волкова, в основе большинства современных атак лежит не взлом техники, а попытка воздействовать на человека с помощью психологического давления. В Коминтерновском районе задержали 30-летнего серийного похитителя велосипедов. Ранее судимый мужчина действовал по одной схеме, а проникал в подъезды, перекусывал противоугонные тросы и увозил добычу, которую затем сдавал в комиссионные магазины. Установлена его причастность как минимум к 5 хищениям. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Полиция также разыскивает владельцев еще 3 найденных в скупках велосипедов. После холодного апреля в Воронеже наступил теплый май, но сильной жары ждать не стоит. Как сообщил метеоролог Александр Сушков, климатическое лето пришло 4 мая, на 10 дней раньше нормы. Однако через область идут циклоны. До конца рабочей недели температура составит плюс 20, плюс 23 градуса. Ожидаются кратковременные дожди и облачность. На выходных возможно потепление до плюс 25-26. Суббота будет солнечнее. Самым теплым днем следующей недели может стать среда, 20 мая. Температура поднимется до плюс 28. Это были новости региона.

хочешь, выключай. Ты знаешь Бродского, а я знаю, как молчать. Вот так наизусть молчать.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Это навсегда.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатора Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Леонидом Пусилой. Он сообщил вице-губернатору, что 14 мая отправляется в очередную четвертую командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусила награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени, другими боевыми наградами. В общей сложности он провел в зоне боевых действий около полутора лет. Также Леонид Пусила сообщил, что 24 апреля вступил в партию «Единая Россия». Вице-губернатор отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность приобретает особое символическое значение, объединяя людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусиле слова благодарности и поддержки. В Воронеже в честь Дня медсестры наградили лучших в профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в области в системе здравоохранения трудятся около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награды от регионального Минздрава и областной думы. Поздравления, благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Мушуров. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала специальной военной операции спасают жизни на передовой. В Воронежском лицее номер 7 прошел урок по цифровой грамотности в рамках проекта «Цифровой ликбез». Министр цифрового развития области Денис Волков рассказал старшеклассникам о современных схемах кибермошенничества, нежелательных звонках и дипфейках, а также о правилах безопасного поведения в интернете. Отдельное внимание уделили защите личных данных. По словам Дениса Волкова, в основе большинства современных атак лежит не взлом техники, а попытка воздействовать на человека с помощью психологического давления. В Коминтерновском районе задержали 30-летнего серийного похитителя велосипедов. Ранее судимый мужчина действовал по одной схеме, проникал в подъезды, перекусывал противоугонные тросы и увозил добычу, которую затем сдавал в комиссионные магазины. Установлена его причастность как минимум к 5 хищениям. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Полиция также разыскивает владельцев еще 3 найденных в скупках велосипедов. После холодного апреля в Воронеже наступил теплый май, но сильной жары ждать не стоит. Как сообщил метеоролог Александр Сушков, климатическое лето пришло 4 мая, на 10 дней раньше нормы. Однако через область идут циклоны. До конца рабочей недели температура составит плюс 20, плюс 23 градуса. Ожидаются кратковременные дожди и облачность. На выходных возможно потепление до плюс 25-26. Суббота будет солнечнее. Самым теплым днем следующей недели может стать среда, 20 мая. Температура поднимется до плюс 28. Это были новости региона.
0: Проверено временем.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем 18 градусов тепла. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города 473.
0: Так звучит «Наше». «Наше радио».
7: Музыка поколения.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Замгубернатора Дмитрий Маслов провел рабочую встречу с ветераном СВО, заместителем руководителя Воронежского регионального отделения Фонда защитники Отечества Леонидом Пусилой. Он сообщил вице-губернатору, что 14 мая отправляется в очередную четвертую командировку в зону проведения специальной военной операции. Леонид Пусила награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени, другими боевыми наградами. В общей сложности он провел в зоне боевых действий около полутора лет. Также Леонид Пусила сообщил, что 24 апреля вступил в партию «Единая Россия». Вице-губернатор отметил, что в условиях боевых действий партийная принадлежность приобретает особое символическое значение, объединяя людей. Губернатор Александр Гусев передал Леониду Пусиле слова благодарности и поддержки. В Воронеже в честь Дня медсестры наградили лучших в профессии. Торжественная церемония прошла в Воронежском концертном зале. Всего в области в системе здравоохранения трудятся около 20 тысяч специалистов среднего медицинского звена. Лучшим из них вручили награды от регионального Минздрава и областной думы. Поздравления, благодарности героям дня адресовали министр здравоохранения Игорь Банин и главный онколог региона, ректор медуниверситета Иван Мушуров. Особые слова благодарности прозвучали в адрес медсестер, которые с начала специальной военной операции спасают жизни на передовой. В Воронежском лицее номер 7 прошел урок по цифровой грамотности в рамках проекта «Цифровой ликбез». Министр цифрового развития области Денис Волков рассказал старшеклассникам о современных схемах кибермошенничества, нежелательных звонках и дипфейках, а также о правилах безопасного поведения в интернете. Отдельное внимание уделили защите личных данных. По словам Дениса Волкова, в основе большинства современных атак лежит не взлом техники, а попытка воздействовать на человека с помощью психологического давления. В Коминтерновском районе задержали 30-летнего серийного похитителя велосипедов. Ранее судимый мужчина действовал по одной схеме, а проникал в подъезды, перекусывал противоугонные тросы и увозил добычу, которую затем сдавал в комиссионные магазины. Установлена его причастность как минимум к 5 хищениям. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Полиция также разыскивает владельцев еще 3 найденных в скупках велосипедов. После холодного апреля в Воронеже наступил теплый май, но сильной жары ждать не стоит. Как сообщил метеоролог Александр Сушков, климатическое лето пришло 4 мая на 10 дней раньше нормы. Однако через область идут циклоны. До конца рабочей недели температура составит плюс 20, плюс 23 градуса. Ожидаются кратковременные дожди и облачность. На выходных возможно потепление до плюс 25-26. Суббота будет солнечнее. Самым теплым днем следующей недели может стать среда, 20 мая. Температура поднимется до плюс 28. Это были новости региона.